0: Power Hit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.
1: Number one.
2: Hit Music
1: Station. 104.5 FM.
2: Power Hit Radio.

0: помощь. Music. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Drama. Drama Club. Я Хаяти.

0: Сейчас в Мурманске 4 часа. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт Сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.

0: Power Hit Radio. New and fresh music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Sam Felt, Yes This, Need That Love. I need that.

Орхид Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Power Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio. Power Hit Radio.

0: в Мурманске. 5 часов. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт Сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.
2: Вместе на одной волне. 104.5 FM. Stay tuned on Power.

0: Power Hit Radio
1: 104.5 FM.
2: Feel the power. Power Hit.
3: Yes. Power Play.
4: Let's go. Спонсор песни недели – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайропи». Место вашего отдыха и восполнения сил.
5: Power Play.

Пауэрплей – сеть салонов «Азия СПА» и «Тайропи». Тайские массажи, СПА-программы с прогреванием хамами, уникальные СПА для волос и головы. Атмосфера роскошного отдыха в традициях тайского СПА. Скачивайте приложение «Азия СПА» в App Store и Google Play. Ленина, 69, Северная Нагорная, Челюскинцев, 9. ООО «Азия Медикал СПА». Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. This is...

0: New and fresh music.
1: Power Hit. Power Hit Radio. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Зоя, Hold the Horizon.

0: Пауэрхит Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.
1: Your number one. Heat Radio.
2: Check this out.
1: Power Hit Radio.

0: 6 часов точное время. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт Сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.
3: Вместе на одной волне.
0: Stay tuned on Power Hit Radio.

0: Radio Stereo.
1: That is so cool. Turn on Power Hit Radio.

0: Today's best music.
1: Hit music.
0: Power Hit Radio.

0: с добрым утром. В Мурманске 7.00. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
0: Вот за это должны платить подъемные. Сергей Сачков. Один против сна.

Отгремели выходные в Мурманске, жаркие, юбилейные нашим, ну а чьи еще, если 110 лет нашему любимому городу, так что в 653 раз поздравляю с этим большим событием, где-то мои аплодисменты утренние. Вот они исправно работают. Даже если ваш внутренний

Утренний социофоб умолял все это поскорее прекратить. Я уверен, в этот праздник просто не могло не втянуть. Уж слишком велика была сила юбилейного вихря. А если вы радостно думаете, что на этом все, кукарача закончилась, пришел вас расстроить или порадовать, это к разговору о социофобии. День учителя у нас сегодня. Поздравляю, безусловно. Знаю, что многие слушают Power вместе с детьми по пути в школу или во время утренних сборов, поэтому напоминалочка для всех сейчас, дорогие дети. Если вдруг ваши родители сейчас чем-то радостно увлечены, напомните, ткните, переспросите, сделали ли вы этот важный обрядный ритуал. А вдруг просто впечатление от того, как Шнур в песню «В Питере пить» слишком лихо добавляет строчки про север, вас полностью поглотило, то напоминаю. Хотя бы сегодня заедьте, пожалуйста, и купите цветы для учителя. Я обещаю, вы абсолютно все этим утром успеете. У нас новая неделя и прежнее утреннее шоу. Традиционно говорю всем доброе утро. Меня зовут Сергей Сачков. Я один против сна на 104.5. Это Power Hit Radio, если что. Просыпайтесь.

Суждение, которое хотелось бы, если честно, уже оставить в прошедшем лете, к ней больше не возвращаться, но нет, жизнь подсказывает, что пора нам это обсудить. На заправках не всегда есть именно тот бензин, который нужен вашей машине. Требуется 95-й, остался только 92-й или наоборот. В утреннем круиз-контроле хотим узнать, как вы поступаете в таких ситуациях. Едете на другой АЗС, заливаете что есть, используете присадки и вообще, как двигатель вашего автомобиля переносит замену топлива. Чувствуете ли вы разницу? Комментарии оставляйте в группе во ВКонтакте PowerHit Radio, открыто мобильное приложение с соответствующим названием и 488-448 с 8 до 9 утра принимаю ваши звонки в студию по этому поводу. Ну а если что-нибудь на дороге вам встретится, разумеется, звоните к нам в любое время, принимаю ваши звонки и дальше потом по цепочке всему городу передаю.

0: Реклама.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос 3 тысячи. Рассрочка от автошколы 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4. 8-8. 4-4-2. Встал, потянулся, поел и проснулся. Сергей Сачков. Один против сна.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Розовеет утро в Мурманске. Конечно, пока не клянется, но обещает быть потенциально приятным. Спонсор прогноза погоды ИП Калиновский Дмитрий Трофимович. Сеть автомагазинов «Все для Рено» предлагает настоящие оригинальные запчасти для Рено. У нас плюс 9 градусов. Прямо сейчас этим утром в Мурманске. Вот такой вот у нас вертикальный старт случился. Ветер тоже не сильный. Ветер юго-западный. 4-5 метров в секунду. Ну вот, бродит у нас здесь разговор о дожде в сегодняшнем 5 октября. Если это будет такой же прогноз, как и на выходные, то я с этим прогнозом, конечно, не играю. Обещали нам, пугали, что будет дождь, и вечер в субботу, и все воскресенье будет у нас затянуто, и день города у вас не случится. Но если это вот тот дождь, который был и в только что прошедшие выходные, мы, в принципе, на него согласны. Учитывая ту дату, которая у нас на календаре, такая погода уже прямо-таки обязана устанавливаться. И при этом еще и поговаривают, что и солнце к нам сегодня выглянет, разноцветные рассветы сейчас, которые через серое свинцовое небо пробиваются, на это как бы намекают. Завтра обещают нам плюс 8 градусов, и при этом дождь будет целый день. Не знаю, сбудется или нет, но завтра утром подробности вам расскажем. Прямо сейчас плюс 9 градусов, ветер юго-западный 4-5 метров в секунду, и возможно покапает сегодня где-то в середине дня. Спонсор прогноза погоды представляет «Все для Рено». Ищите оригинальные запчасти для Рено, устали от подделок? Сеть автомагазинов «Все для Рено» предлагает настоящие оригинальные запасные части, а также заводское масло «Эльф» в наличии. Радищево 18, телефон 45-95-10, Полярные Зори 35-2, телефон 44-00-15.
0: Вот за это должны платить подъемные. Сергей Сачков. Один против сна.

0: «Нежный заряд».
1: Теперь я пью только рыбий жир. И нет, это не цитата из песни группы «Ленинград». Это поэт Даниил Хармс заявил и не на прошедших выходных, а, видимо, тоже после очень бурных суббот и воскресенья больше 100 лет назад. «Я не хочу, чтобы меня определяли только потому, каким я был в 25 лет». Это цитата Стинга, которому на прошлой неделе исполнилось уже целых 75. Так что может теперь обернуться, посмотреть, как говорится, и сравнить, сбылось его это желание или все-таки ничего с тех времен не изменилось. Ну и Владимир Набоков финалит. «Наш сегодняшний нежный заряд, говорит, холодно, а так все хорошо». Это была рубрика «Нежный заряд».
0: Нежный заряд. The time has come and I don't know.

0: Реклама на Power Hit Radio. Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую Свенги мебель». Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В октябре рисуем на тему «Золотая осень». Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте. Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат Венги на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
1: Партнер проекта – производственная компания «Венги Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича, 5, торговый центр «Русь», второй этаж, телефон 70 70 90.
0: Правила конкурса «Я рисую с Венги Мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет. Завтрак будет лучше, чем вчера. Сергей Сачков. Один.

0: Полярный эспрессо.
1: Если вы не смогли найти на полке в магазине свой любимый йогурт, присмотритесь, возможно, они всего лишь обновили дизайн. Дело в том, что Эпика и бренд-бюро «Щука» обновили визуальный образ этого бренда. Эпика появилась 10 лет назад, уже как время-то летит, как бренд для активных жителей больших городов и хорошо вписалась в общий контекст. Но прошло время, поколения немножко сместились и изменились, и решили они, что пора. И позвали «Щуку», как говорится. В обновленной идентике сохранили они ключевые элементы Эпика, но сделали их проще, современнее и выразительнее. Огромную статью я прочитал по этому поводу, где все детали этого ребрендинга разбираются, так что, если тоже интересно, загляните в интернете, все это в открытейшем доступе лежит, и как люди оправдывают вложенные средства в небольшие изменения в дизайн, что буковки здесь стали толще, а тут лишние элементы из дизайна подчистили. Давайте про действительно важное с вами поговорим, особенно если у вас завтрак проходит сейчас в большой семье за одним столом, то эта новость абсолютно точно для вас и для ваших детей точно. Шимпанзе реже воруют еду у друзей. А дело в том, что ученые из Калифорнийского университета в Беркли провели исследование, съездили для этого в заповедник на остров Нгамба в Уганде. И, в общем, суть исследования такова. В одной комнате находился шимпанзе и три подноса с кусочками ананаса. К подносу прикрепили веревку, которую протянули в соседнюю комнату. И другой шимпанзе мог либо оставить ее в покое, либо потянуть за веревочку, как говорится, чужая еда тебе достанется. Так вот, у сородичей, с которыми обезьянки не дружили, они украли в 70% испытаниях, а вот у друзей всего лишь 61% воровства. По мнению авторов, результат указывает на то, что шимпанзе могут ожидать особого отношения от друзей. Какое милое исследование, какой очаровательный вывод по этому поводу. Меня лично беспокоит, что шимпанзе так активно воруют. Теперь на юге, конечно, нужно будет себя активнее. Наоборот, шимпанзе-то будут себя активнее вести, а вот нам нужно внимательнее быть, это абсолютно точно. Ну и в большой семье, как говорится, лишний раз не щелкать. Всем приятного аппетита. Это была рубрика «Полярный эспрессо».
0: Полярный эспрессо.

0: Реклама. На Power Hit Radio.
1: Снова весь день в телефоне. Пора переключать энергию ребенка на реальные победы. Хоккейная школа «Шор Арктика» объявляет набор детей от 5 до 8 лет. Мы знаем, как направить активность ребенка в правильное русло и вырастить лидера. Воспитанники школы получают реальный шанс вырасти до игроков профессионального молодежного хоккейного клуба «Арктика» и выступать на всероссийском уровне. Запись на пробное занятие 911-307-6210. «Шор Арктика». Формируем характер с первых шагов на льду.
2: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, ЕСАП, маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
3: Powerhit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
4: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
3: название треков,
4: голосование за самые понравившиеся,
3: передача сообщений в студию.
4: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Powerhit Radio.
3: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.

0: на звук.
1: Спонсор рубрики ООО «Белые ночи». Новый ресторан в самом сердце Мурманска. Место, вдохновленное традициями, созданное с любовью. Ленинградская, 27. Разыгрываем прямо сейчас полный бизнес-ланч на одного человека. Если желаете, да прямо сегодня взять и пообедать в ресторане «Белые ночи», то 488-448. Набирайте номер нашей студии. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Здравствуйте, и вам. Как вас зовут?
2: Александр.
1: Ну что ж, Александр, будем с вами сейчас угадывать, откуда же у нас звук. Поставлю вам песню, которая есть в ротации Power Hit Radio. Если что, не возмущайтесь этим кавером. Нашел ее в нашей музыкальной машине, вернее, услышал в нашем эфире. Тоже удивился, но решил, что это повод для того, чтобы проинвентаризировать. А знаете ли вы, кто в оригинале ее исполняет? Поставлю вам кавер, потом предложу 4 варианта ответа. Выбираете тот, который посчитаете правильным. Если все совпадает, то идете обедать. Ну, не прямо сейчас, а сегодня с 12 дня. Поехали, слушаем трек.

0: Раевской. Андрей Губин или Богдан Титомир. Выбирайте.
1: Песня-то понятно, что знакомая.
0: Ну, давайте.
1: Это Губин, по-моему. Губин.
0: Уверены? Пока вы сомневаетесь, я скажу, что вы правы абсолютно. Не да. Думайте лишнее. Вы, да, абсолютно верно у нас отвечаете. Это песня с 95-го года. Андрей Губин с альбома «Мальчик-бродяга». Помните такой, который, кстати, полностью на все аранжировки для этого альбома сделал кто? Естественно, Леонид Агутин. Там прям часть его песен тоже из ранних можно в этом альбоме у Андрея найти. Ну, раз уж про такую музыку-то заговорили, пока меня не сильно руководство слушает, давайте-ка мы Андрея Губина все-таки на Power Hit Radio поставим хотя бы на 10 секундочек.

0: с налетом выходных, знаете, у нас сейчас в утреннем шоу на 104.5. Оставайтесь, пожалуйста, будем слушать дальше другую классную музыку. Но Александр будет сейчас за эфиром рассказывать, как же приз взять сегодня и заполучить. Спонсор рубрики — новый ресторан в центре Мурманска «Белые ночи». Роскошь интерьера и авторская кухня. Приходите на деловой обед с 12 до 16. В меню наваристые супы, аппетитные горячие блюда из мяса и рыбы и свежие салаты. «Белый рояль» – живая музыка и атмосфера, в которую захочется вернуться. Ленинградская, 27.
1: Откуда звук?
2: Hey, pick up. I wanna come over.

0: Стрелки часов показывают 8 утра в Мурманске. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-Сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
2: Разный, как Баренцево море. И постоянный, как Гольфстрим. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
3: Знаю, что не только концертом на стадионе профсоюзов «Единым» и в прошедшие выходные были еще другие события в нашем городе. Макс Байков, доброе утро. Ну что,
4: доброе
3: поделись.
4: Утро, Сереж Сачков. Слушай, да, я в двух таких мероприятиях принимал участие. Первое – это закрытие мотосезона. Тоже было, на удивление, массово. Прям очень сильно массово.
3: Видели вас. Как светофоры вас, простите, слушайте, разрывали вашу колонну.
4: Нет, почему? Светофоры не разрывали, там сотрудники стояли везде.
3: Знаешь, это просто никто... те, кто самостоятельно решил мотосезон закрыть по проспекту, катались с флагами еще.
4: А, ну может быть это потом. А так-то мы проезжали и старались действительно, чтобы немного дискомфорта доставить, побыстрее все это сделать. И, в принципе, получилось. Все абсолютно четенько, хорошо, классно. Всех поздравляю с закрытием мотосезона. И, конечно, Кубок Мурманской области по пауэрлифтингу. Сын мой этим спортом занимается. Занял 3-е место, но, что более важно, установил новый рекорд Мурманской области в становой тяге. 230 килограммов. Поздравляю тренера. Поздравляю руководителя.
3: Поздравляем родителей.
4: Президента Андрея Родичева и Антона Никонова тоже.
3: Спонсор программы ООО «Мастер Абсолют» – сеть мастерских «Сделай ключ» изготовления любых ключей, ремонт обуви, профессиональная заточка инструмента.
4: Итак, поехали к нашей теме. Тема у нас сегодня, мы долго ее держали, потому что как бы надо было понять, то одна волна у нас топливного кризиса, вторая волна, потом потихонечку все эти волны, они, конечно, стали поменьше, но так или иначе приезжаешь на заправку, а там чего-то да нет. Например, не всегда есть именно тот бензин, который нужен вашей машине, требуется 95-й, а остался только 92-й. Я вот такие ситуации попадал регулярно, благо, что у меня это не критично, а бывает наоборот.
3: Вот мы узнаем сегодня в круиз-контроле, как вы поступаете в таких ситуациях. Едете на другую заправку, заливаете то, что есть, используете присадки. И вообще, как двигатель вашего автомобиля переносит замену топлива? Чувствуете ли вы разницу?
4: Вот эту разницу, кстати, уже можно было почувствовать, потому что несколько месяцев. И если уже за несколько месяцев почувствовали, надо принимать решение.
3: Группа ВКонтакте, мобильное приложение и 488-448. Давайте обсуждать, делиться вашими историями. Начинаем наш утренний круиз-контроль. Звоните.
2: Люди делятся на две категории. Первые слушают круиз-контроль, вторые – нет. Всегда будь первым. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: У нас практически задачки сегодня в круиз-контроле. Вот, например, на заправке не всегда есть тот бензин, который нужен вашей машине. Требуется 95-й, остался только 92-й или наоборот. Вот и хотим узнать решение, как вы поступаете в таких ситуациях. Едете на другую АЗС, заливаете что есть, используете присадки. И как двигатель вашего автомобиля переносит замену топлива. Чувствуете ли вы разницу?
1: Да, если едете на другую, то на какую? Вот интересно, потому что все мы знаем, что на одной, допустим, АЗС всегда 95-й есть, но подороже. А вот на всех остальных он есть, но не всегда. Но мне вот тут, кстати, когда на позапрошлой неделе я заправлялся, мне прям повезло, потому что я поставил машину, поставил пистолет в бак, 95-й, все. И главное, самое дальнее от здания АЗС колонка-то была. Я прихожу туда, мне говорят: знаете, извините, вот там до вас человек неправильно поставил, надо переставить. То есть обратно вернуть пистолет и потом обратно себе поставить. Вот, я туда иду, все делаю, оплатил, возвращаюсь. И как раз в этот момент подходит девушка вот с этими вот большими штуками, где написано, что бензина 95-го нету. И собирается вешать на мою, ну, видишь, что я говорю: давайте я после повешу.
0: Видимо, это ты опередил мою жену, потому что буквально вот в прошедшее воскресенье, едет она утром в воскресенье на работу, проезжает мимо заправки на озере Ледовом и говорит: ну, сейчас не успеваю, на обратном пути обязательно заскочу. Ага. Прошла неделя. Ну, в общем, теперь у нас добавился еще один квест, который называется «Найди 95-й в городе». Даже в Ленинске она уже съездила, и там пока все еще не нашла
1: вот,
0: до сих пор.
1: Вот это невезуха, конечно.
0: А Игорь нам написал сообщение, говорит: Subaru Forester СК 2019 года. Прямой впрыск топлива по мануалу не ниже 95-го. Когда нет 95-го, иногда лью литров 10 92-го бензина. Но потом опять 95-й. Разница в работе авто не заметил.
1: Да, вот эти машины, которые посвежее, и видите, даже 19-й год, я думаю, что некоторые пораньше, да, там турбированные и прочие, они привязаны очень сильно к 95-му, и там нельзя вот так, как у меня, допустим, нетурбированные машины, про Ниву-то вообще ничего сказать нельзя, потому что я не заметил. Я поменял на как-то было, ну, полный, ну, не полный, там, ну, сколько, недели три, наверное, на чистом, чистейшем 92-м ездил. Там кто-то пишет, а до этого я окунулся в форумы Нивоводов. И потеряна тяга, там еще что-то. Говорю: какая тяга? Чего терять, когда там нечего? Ну, едет и едет.
0: Самое главное, чтобы обратная тяга была здесь у нас на 104.5. Но сегодня пока круиз-контроль у вас узнаем, как вы поступаете в таких ситуациях, когда надо, например, 95-й, остался только 92-й или наоборот. Что делаете? Едете на другую заправку, заливаете что есть, используете присадки, и как это влияет на двигатель вашего автомобиля? 488-448, группа ВК, мобильное приложение. Ждем ваших сообщений. А автохит сейчас у нас в круиз-контроле, который ждать не нужно.
2: Автохит.
0: Ну, вот вообще хотелось бы, что приезжаете вы на заправку, спрашиваете, есть 95-й, вам говорят «да». Ну или как звучит наша...
1: А на бейджике у нее написано «Наташа Бакарди».
0: Абсолютно верно. Ну или как говорится сегодня в автохите «Yes, boss». Давайте в этих мечтах и послушаем трек.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама. Ваши ножницы перестали резать, а ножи затупились? Верните им жизнь в сети мастерских «Сделай ключ». Теперь не только изготовление любых ключей и ремонта обуви. Профессиональная заточка любого инструмента. От кухонных ножей до сложного маникюрного, парикмахерского, грумерского, медицинского. Главный центр заточки в универмаге «Волна». Для вашего удобства прием инструментов возможен в гипермаркетах «Окей», «Лента», «Народищева» или «Шевченко», «ТРЦ Плазма» и «ФТЦ» на «Карла Маркса 38, корпус 1.
0: Круиз-контроль. Реклама на Power Hit Radio.
2: Geely EX5 гибрид. Для тех, кто выбирает уверенность. Geely EX5 гибрид. Теперь и с новой гибридной установкой последовательного типа в Мурманске на проспекте Кольском 53, строение 5, уже ждет вас. Запас хода до 1000 километров. Низкий расход топлива. Функция быстрой зарядки. Geely EX5 гибрид. Ваш запас уверенности. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте geelyomega.ru.
3: В поисках новой Toyota, Volkswagen, Nissan или Mazda отсутствие официальных дилеров не проблема. Автосалон «Автоплаза» – это широкий выбор новых автомобилей европейских и азиатских брендов в наличии и на заказ, с гарантией и по отличным ценам. Приезжайте и убедитесь в этом сами. Транспортная 12Б, телефон 20-21-41.
4: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
5: 488-442.
0: Круиз-контроль.
1: Сеть мастерских «Сделай ключ». Изготовление любых ключей, профессиональная заточка инструмента. Универмаг «Волна» и еще 5 точек в городе.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Климат-контроль.
1: Наблюдаем мы сегодня утром, как перемещается солнце с одной сопки на другую.
2: Ну, правда... солнце не перемещается, солнце стоит. Это дырочка есть в облаках, которые над Мурманском зависли. И вот через эту дырочку солнце утюжит сопки на том берегу.
1: Да, не в Мурманске это все происходит, в этом и смысл нашего рассказа. Но вид, конечно, приятнейший. Открывается прямо сейчас, и при этом у нас плюс 8 градусов в Мурманске. Этим утром даже немножечко похудели мы в количестве десятых на термометре за прошедший час. И ветер у нас усилился. Теперь до 11 метров в секунду в юго-западном направлении у нас задувает. Давайте поглядим, что обещают нам на сегодняшний понедельник по градусам.
2: До двузнака. Одни говорят, что дойдем до 10, другие говорят, что одного градуса нам не хватит и, возможен небольшой дождь.
1: Да, кто-то поговаривает, что дождь будет днем с 15 до 16, другие говорят, что нет-нет, о чем это вы говорите, просто пасмурно будет в этот понедельник. Ну, как по итогу сложится, да какая нам разница, все равно будем в Мурманске оставаться и в предлагаемых обстоятельствах с вами жить. Напоминаем, что прямо сейчас в городе у нас плюс 8 градусов.
0: Круиз-контроль.
2: Давайте возвращаться к нашей теме. Дело в том, что, понятное дело, так или иначе присутствует перебой с 95-м, иногда и очереди, и это отпугивает многих автовладельцев, думают, ну, завтра. Вот, например, как Александра. Давайте послушаем, мы с Александрой разговаривали за эфиром.
3: В четверг пыталась на Нижней заправиться, очередь была, не стала стоять. У меня было полбака, а баку 90 литров. Думаю, в пятницу заправлюсь. В пятницу также не заправилась. Зато с утра в субботу бензин весь был. И 95-й, и G-Drive. Когда не было бензина, ну, 92-го не было, был 95-й. Особо разницы все равно не почувствовала, что 92-й, что 95-й.
2: Вот такая вот структура езды именно на машинах, которые предназначены в основном для 92-го, и когда 95-й заливаешь, не особо чувствуешь. Александре, спасибо большое. Но все-таки, видите, вот такие, даже не перебои, он вроде есть, но не хочется время тратить. И вот суббота утро, ловите фишку. Суббота утро. Тогда бензин должен быть.
1: Нам август написал сообщение, говорит, 98 или 95, Е10, не 92, не 95, ищу и заливаю только 95, К5, по сути, Е5, но без присадок уже никак, добавляя присадки в зависимости от километража и ее назначения.
2: Что ж там за аппарат-то такой? Август, напишите нам, любопытно.
1: Ну и Евгений нам оставил такой смиренный комментарий, говорит, что подали, то и заливаю.
2: Может там R пропущен. Не подают его. Вот если б его подавали. Эх, вспомнил. За 2,65 бензин.
1: Что у тебя была за машина в то время, когда за 2,65-то?
2: Запорожец.
1: Рассказывайте, как там у вас устроено прямо сейчас. Как вы справляетесь с ситуацией, когда требуется 95-й, а остался, например, только 92-й на заправке, или наоборот ситуация? Как поступаете? Едете на другой АЗС, заливаете то, что есть смиренно, используете присадки, и как двигатель вашего автомобиля переносит замену топлива. Чувствуете ли разницу? 488-448, группа ВК, мобильное приложение. Все для вас открыто.
2: Да, про дороги не забывайте. Если что, звоните.
0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

Люди делятся на две категории. Первые слушают круиз-контроль, вторые — нет. Всегда будь первым. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Если ключ вдруг потерял, ножницы точить устал, не ходи мрачнее туч, обращайся в «Сделай ключ».
1: «Сделай ключ» – изготовление любых ключей, ремонт обуви, профессиональная заточка любых инструментов, от кухонных ножей до сложного маникюрного, парикмахерского, грумерского, медицинского оборудования. Главный центр заточки – в универмаге «Волна». Также прием инструментов в гипермаркетах «Окей», «Лента», «ТРК Плазма», в ТЦ на Карла Маркса, 38, корпус 1.
2: Реклама на Power Hit Radio.
3: До конца года купите новостройку в Мурманске с агентством недвижимости «Риэлт-сеть» по цене застройщика и воспользуйтесь бесплатными сервисами. Ипотека под ключ, юридическая поддержка, приемка квартиры у застройщика. «Риэлт-сеть». Сделки под ключ с 2000 года.
4: Кредитование осуществляется по «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: РЖД «Медицина Мурманск» приглашает на качественную диагностику. Анализы в день обращения, любые виды медкомиссий, инструментальные исследования, УЗИ, ФГДС, рентген, маммография, флюорография, ЭЭГ, ЭКГ. 566-899. Челюскинцев 4, дробь 1. Медицинские услуги. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Мама, смотри, я плыву!
7: Аквацентр «Лягушонок». Грудничкового и раннего плавания для малышей от 2 месяцев. Безопасный бассейн для гармоничного развития ваших детей. Гарантия чистоты воды. Опытные инструкторы. Комфортная зона ожидания для родителей. Телефон 20-20-60. Героев рыбачьего дна.
8: Планируй ремонт или строительство дома или дачи. Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
9: Защищай небо родного города, вступай в территориальный отряд Мурманской области «БАРС». Зарплата 200 тысяч рублей плюс выплаты от Минобороны за звание и должность, плюс единовременная выплата 300 тысяч рублей. Вас ждут сборы продолжительностью от 2 до 6 месяцев, служба исключительно на территории Мурманской области и полное обеспечение. Рабочее место на время сборов в «БАРС» резервируется за вами. Подробности по телефонам 8-911-060-1092, 8-911-060-1092. И 8-911-317-92-79, 8-911-317-92-79. Вступай в наши ряды.
2: Круиз-контроль.
10: Сеть мастерских «Сделай ключ». Теперь и профессиональная заточка любого инструмента. Быстро и качественно.
2: Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: утро. Зовут меня Виктором. Работаю в такси. Рынок Каптюр. 95-й G-Drive. В конце смены в 8 часов. 4 заправки. Статоил. Гора Дураков. Или же Ленинские 2 заправки. Где-нибудь нахожу. 95-й или 95-й G-Drive. Заливаю до полного. Еду домой отдыхать. Ну, если нету, что же сделаешь? Нужно войти в положение горой. Не лью ни разу. С новостроя 20-го года автомобиль.
1: Вот, Виктору удается все-таки сдерживаться так, чтобы исключительно 95-й лить. Но при этом, конечно, приходится чуть больше времени потратить. Но вот на одной из четырех всегда находит. И это говорит все-таки о том, что ситуация не такая критичная, как может казаться.
2: И об этом же пишет нам Екатерина в комментариях в группе ВК. Если очень надо, еду на Витек. Если не очень надо, через пару дней всегда привозят 95-й. В Мурманске лайтовая ситуация с топливом, в отличие от других регионов, особенно в сравнении с югом.
1: Ну, на югах я был тогда, когда везде еще было хорошо. Вот возвращался уже, когда напряженка начиналась. Слушайте, ну что, эксперты говорят, на самом деле, если вот автомобиль, ну, турбированный, то тогда и написано там исключительно 95-й, вот тогда рисковать не надо. Но если это один раз и чуть-чуть, то можно. Но таких разов вот за последнее время может сложиться, к сожалению. Но, с другой стороны, ты либо рискуешь автомобилем, либо тратишь время. Потому что 95-й, так или иначе, вот как Виктор говорил, найти можно.
2: Есть у нас звонок в студии. Доброе утро.
3: Доброе утро всем. По поводу сегодняшней темы. Бензин есть. Ну, в принципе, у нас здесь, в Мурманске, это еще более-менее нормально. Я вот недавно сейчас приехал с отпуска. Хуже всего это я был в Ростовской, Волгоградской области. Там очереди на заправке километровые. По сравнению с тем, что у нас говорят, у очереди тут 10 машин, это уже очередь. Пусть туда съездят, посмотрят, какие очереди там стоят. Люди сутками стоят, чтобы получить бензин. Торговать, я с местными разговаривал, торговать начинают с 12 часов дня и до 5 часов вечера. Все, остальное все закрывается и сидят, ждут дальше, когда привезут или новая порция бензина. Лучше всего это... В Татарстане, под Казанью, Республика Марий-Эл, Кировская область, Республика Коми, там бензина с проблемом вообще нет.
1: То есть 95-й был везде, в этих регионах, да?
3: Да, и причем не просто даже на сетевых заправках, он был еще и участников. И не намного дороже рублей, ну на 10, может быть на 15. А на югах участников бензин дороже в два раза. То есть если он стоит 70, то участников он 140. Поэтому приходилось, чтобы не стоять по несколько часов в очереди, приходилось заправляться участников.
1: А у вас как-то автомобиль, так. Он сильно привязан к 95-му или нет?
3: Ну, если, да, если смотреть по мануалу, по книжке, да, RAV4 16-го года, у него по мануалу, да, 95-й только заливается, но в исключительных случаях, как говорится, можно 92-й залить. Поэтому, в принципе, я уже пробовал, заливал, никакой большой разницы нету, детонации нету. Нормально, кушает, переваривает 92-й. Так что проблем с бензином 92-95, в принципе, нормально. И у нас в Мурманске это еще не очереди, это так, очередюшки маленькие.
1: Хорошо, спасибо большое. Вот мнение человека, который не так давно вернулся, судя по всему, из отпуска.
2: Как у вас, как вы поступаете в таких ситуациях, если требуется 95-й, остался на заправке только 92-й или наоборот? Едете на другой АЗС, заливаете что есть, используете присадки и вообще как двигатель автомобиля переносит замену топлива, чувствуете ли разницу? 488-448, позвоните нам, поделитесь, особенно если вы не так давно вернулись из какого-то другого региона. Открыто мобильное приложение, группа ВКонтакте PowerHit Radio, пишите, звоните, продолжаем обсуждать.
4: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на PowerHit Radio. 488-448.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: В работе важен инструмент, а в деле – мастерство. Сеть мастерских «Сделай ключ». Теперь это не только изготовление ключей и ремонт обуви, но и профессиональная заточка любого инструмента. Кухонных ножей, маникюрных принадлежностей, парикмахерского, грумерского, медицинского инструментария. Здесь вернут им идеальную остроту. Главный центр заточки в универмаге «Волна». Также сдать инструмент можно в «Окее», «Ленте», Радищева и Шевченко, в «Плазме» и на «Карла Маркса 38», корпус 1.
0: Круиз-контроль. Реклама.
2: Учись на отлично, работай на отлично, отдыхай на отлично. В «Ситилинке» тариф на отлично. Быстрый интернет всего за 247 рублей в месяц. Подключи интернет «Ситилинк» бесплатно и получи высокую скорость на весь учебный год. Звони 707-105.
3: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 по 31 октября 2026 года.
2: 707-105. Интернет «Ситилинк». Интернет на отлично.
4: Отлично.
0: Помыли у нас машину? Смените шины. Актуальная услуга на автомойке «Эдванс» в ТРК «Мурманск Молл». Сезонный шиномонтаж в теплом помещении. Пока ваш автомобиль переобувают, вы можете прогуляться по магазинам или выпить чашку кофе. Открыта запись с 3 октября. Звоните 700-145.
5: Внимание! Впереди ликвидационная распродажа саженцев со скидками до 70%. Пункт назначения. База «Строймикс» Рогозерская, 34. Кусты, цветы и ягодки по ценам, ради которых стоит изменить маршрут. Поехали!
6: Ваша безопасность – наша работа. Охранная организация «Армата». Надежная защита жизни, здоровья и имущества. Более 10 лет эффективной работы на рынке охранных услуг. Квалифицированные эксперты, индивидуальный подход, конфиденциальность. Телефон 70 18 17. «Армата». Для тех, кто выбирает качество.
7: Можно долго сравнивать, можно искать что-то еще, а можно просто выбрать. «Хавейл», комфорт, стиль, технологии – все уже на месте. Вам остается только сесть за руль. Автомаркет «Хавейл Мурманск», проспект Кольский, 118. Телефон 33-00.
0: Круиз-контроль.
1: Сеть мастерских «Сделай ключ». Изготовление любых ключей, профессиональная заточка инструмента. Универмаг «Волна» и еще 5 точек в городе.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: На заправках не всегда есть именно тот бензин, который нужен вашей машине. Требуется 95-й, например, а остался только 92-й. Ну, или наоборот. В утреннем круиз-контроле узнаем сегодня, как вы поступаете в таких ситуациях. Едете на другую АЗС, заливаете что есть, используете присадки. И вообще, как двигатель вашего автомобиля переносит замену топлива. Чувствуете ли разницу?
1: Слушай, Сереж, ну вот про наоборот-то это на самом деле не страшная ситуация, когда 95-й вместо 92-го, а вы можете... Это не так страшно, как наоборот. Особенно для турбированных моторов. И эксперты о чем говорят? О том, что, ребята, турбированные и двигатели с высокой степенью сжатия. Например, Mazda Skyactiv. Вот для них 92-й категорически неприемлем, даже в качестве исключения, даже редкого. Вот эти... Смотришь, люди на Маздах теперь, конечно, совсем по-другому к ним относишься.
0: Конечно.
1: Иногда думаешь, блин, да может пропустить человека, ему нужнее. Моя-то съест все, что угодно.
0: Александр нам написал, как-то повезло. В этой ситуации всегда был 92-й, 95-й бензин. Да, очереди были, но небольшие. У меня другая история. Ездил в отпуск и заправился на Роснефти на кооперативный. После Шонгуя ставлю круиз на 105 и до Зеленоборска у меня расход 18 литров. В эти выходные пришлось ехать в Петрозаводск, те же манипуляции, расход 26 литров. Но в динамике машина не потеряла.
1: Ну, это очевидно плотность воздуха. Что еще может быть? Не, на самом деле, да, при замене вот такой, если вместо 95-го 92-й, то один из возможных того, что может случиться, из неприятностей, это повышенный расход. Но те же самые эксперты, я вот читал, они говорят, ну, литр-полтора, ну, не столько же. Видимо, что-то внутри этого бензина было не так.
0: Макс написал в группе во ВКонтакте, ну, не ты, другой наш слушатель. В Краснодарском крае второй месяц в баке такой винегрет. X-Trail 2013-го. В начале еще сотый был, разбавлял вторым.
1: Ну, сотый вторым, как раз 95-й где-то плюс-минус там такое получается. Да, слушайте, ну там и за два месяца, правда, можно сориентироваться, потому что такое разнообразие, когда ты приезжаешь в другой регион, мы-то здесь привыкли к своим заправкам, к своим наименованиям и примерно понимаем, где чего можно ожидать. А вот в некоторые регионы заезжаешь, вроде по цвету ты в ту заправку приехал, смотришь, буквы переставлены.
0: Рассказывайте, а как вы поступаете вот в таких ситуациях? Ну, не когда приезжаете в другой регион, а когда на нашей заправке оказываетесь, а там нет 95-го, например, или нужен какой-то другой бенз вам. Вы едете на другой АЗС, заливаете что есть, используете присадки, и как двигатель вашего автомобиля переносит замену топлива. Чувствуете ли разницу? 488-448, группа ВК, мобильное приложение. И если хотите восхититься тем, какое у нас солнце здесь все-таки в Мурманск к нам пришло, тоже звоните, номер остается прежним.
2: Тише едешь, лучше слышно. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: обсуждали сегодня в круиз-контроле, да и до сих пор продолжаем. Так что, если мнение есть, набирайте 488-448. Как поступаете, когда вашей машине, например, требуется 95-й, а остался на заправке только 92-й бензин?
1: Да, в некоторых случаях это прям критично. Если у вас в машине, точнее, в мануале на автомобиль написано «не ниже 95-го», то вот один раз, может быть, два, еще нормально. А в остальных случаях что пишут? Потеря мощности, ухудшение динамики разгона, увеличение расхода топлива. Но, правда, пишут на литр полтора, хотя нам писали тут и про цифры гораздо больше. Образование нагара на клапанах поршнях, преждевременный износ поршневой группы, риск прогара клапанов, перегрев и выход из строя каталитического нейтрализатора в случае турбированных двигателей, повышенный риск перегрева и износа турбокомпрессора в долгосрочной перспективе. Кряк!
0: Возможно, проблемы
1: с головкой блока цилиндров и попадание масла в камеру сгорания. Вот такой вот кряк возможен. Слушайте, ну, что хочется сказать? Ну, в принципе, вот по тем ответам от вас и комментариям, и звонкам, ощущение такое, что у нас не очень сильно критично. И очереди небольшие. У нас единственное, я так на самом деле вот очереди как-то не особо сталкивался с ними. Я чаще сталкивался, потому что мы вот каждый день несколько раз проезжаю через нашу заправочку, это Роснефть, которая здесь у нас у работы. Она, если очередь есть... Ну, я мимо проезжаю. Но чаще очередей там нету, потому что топлива какого-то нету.
0: А стоит ли вообще эту порочную практику начинать с тем, чтобы, ну, один раз, ладно, залью, потому что, ну, одним разом-то не ограничится. Может быть, не стоит тебе вообще дергать тогда, как ты считаешь?
1: Слушай, в моем случае это вообще не проблема, потому что мои машины...
0: Ты вообще...
1: Да, вот с мотоциклом другой разговор. Там 95-й, он у меня вот был в канистрочке, я сейчас после закрытия мотосезона им и консервировал, потому что надо до полного бака заправить. Залил и успокоился. А вот в случае, если у вас написано 95-й, ну, разок можно, а в остальном мы советуем, и наши слушатели тоже советуют, прокатитесь в Мурманске, всегда 95-й можно найти. Если не хочется тратить время, сами знаете где, но подороже.
0: Это точно. Спасибо вам за ваши комментарии. Если вдруг вы хотите зацепить эту запись, но прослушали наш круиз-контроль, напоминаем, что появляется у нас ссылка в комментариях на наш канал во ВКонтакте. Там можете всю интересную беседу еще раз переслушать. Да и обсуждение тоже продолжается, если честно, даже после завершения эфирного часа. Прекрасно наши слушатели переписываются и без участия.
1: Да, в большинстве случаев толковые комментарии, какие-то дельные, которых можно прислушаться, использовать. И, ну что, желаю, чтобы побыстрее все это нормализовалось. Ну, в принципе, у нас не так все страшно.

0: обеда и выходных.
1: Давайте, всем прекрасного понедельника. Встречайте вскоре в прямом эфире за этим микрофоном Екатерину Новику.
2: Сейчас в Мурманске 9 часов. Реклама.
3: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-Сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
2: Будильники помогают проснуться, но чаще всего они просто мешают спать. Двое против сна. Лучше будильников.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: 2 минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
2: Возьмите литр говяжьего бульона, влейте стакан овощного бульона, сварите крепкий куриный бульон. Мини-пособие по бульоноварению сегодня в 2 минутах с пользой. У микрофона Юлия Ряшкина. Идеальная кастрюля для бульона узкая и высокая, с тяжелым дном, чтобы бульон мог слабо кипеть и медленно выпариваться. В такой кастрюле легче снимать пену и жир с поверхности. Да, жир тоже убираем. Бульон – это насыщенно, а не жирно. Такой бульон хороший как самостоятельное блюдо и как основа для супов, соусов, рагу, ризотто. Учиться готовить начнем с категоризации. Различают белый и коричневый бульоны. Белый. Ингредиенты помещаем в кастрюлю, заливаем холодной водой, вода кипит, снимаем пену, добавляем ароматические элементы, довариваем на медленном огне до готовности. Один шаг меняет вкус, аромат, цвет и название бульона. Шаг этот – предварительное запекание или обжаривание. Выкладываем на противень кости, нарезанные кусками мяса, нарубленную птицу, разрезанные пополам корнеплоды и луковицу. 200 градусов до уверенного подрумянивания, потом варим, как обычно. И вот перед нами не классический белый, а более насыщенный и ароматный коричневый бульон. Коричневый бульон подают в чашке как сопровождение к пирожкам или пирогам. Именно на его основе варят, например,

0: французский луковый суп и готовит один из базовых соусов эспаньоль. Но про соусы можно будет как-нибудь отдельно 2 минуты с пользой сделать. Давайте к бульонному ассортименту переходить. Мясной. Чаще всего используют говядину. Привычный вкус, аромат, прозрачный, крепкий бульон из нее получается. Телятина более деликатная, диетичная, близко к куриному варианту. Бульон из свинины не так универсален, как говяжий. Подходит для некоторых видов щей и борщей. Бараний бульон для шурпы, шулюма, иногда харчо и других супов, типичных для Средней Азии, Казахстана, Кавказа и Восточного Средиземноморья. Общее правило: и для куриного, и для мясного бульона нужна кость из вырезки или филе. Ни наваристого бульона не выйдет, ни хорошего мяса не получится. Поэтому грудинка на кости, реберная часть, ноги, хвосты. В случае с курицей, уткой и индейкой весь суповой набор вместе с крыльями и шеями. Кожу лучше снять. Рыбный бульон. Тут все совсем по-другому. Варится он достаточно быстро, 30 минут после закипания, поэтому овощи лучше нарезать помельче, чтобы они успели отдать вкус и аромат. В рыбном бульоне особенно уместны укроп, свежий фенхель и его семена, семена аниса. В середине приготовления добавьте в рыбный бульон немного белого сухого вина, лимонного сока, белого винного или другого светлого натурального уксуса. Кислота приглушит запах рыбы, а овощи быстрее дадут аромат бульону. Бульон из морепродуктов. Редкость, потому что они настолько быстро готовятся, что жидкость просто не успевает обогатиться их вкусом и ароматом. Исключение – бульон из панцирей и голов сырых креветок, лангустинов или раков, клешней и панцирей крабов и омаров. Можно сначала обжарить все это великолепие с мелко нарезанными овощами, а уже потом влить воду и, немного не доводя до кипения, уменьшить огонь, варить около 20 минут. Ну и, конечно, овощной и грибной бульоны. Они абсолютно универсальны. Подойдут разные виды лука, морковь, корень петрушки, пастернака или сельдерея, репа. Уместны будут сушеные грибы или ножки свежих грибов, вяленые помидоры, имбирь. Вот картофель, кабачки и баклажаны не ароматны и добавят мутности, поэтому их не очень часто используют для овощных бульонов. А капуста и сладкий перец, наоборот, слишком ароматные и заглушают все остальные ингредиенты, поэтому их тоже редко используют. Варить овощной бульон можно тремя способами. Из сырых овощей, из крупно нарезанных запеченных или из измельченных и обжаренных. В любом случае, варите на медленном огне от 45 минут до часа. Юлия Яшкина, до новых встреч в эфире.
1: 2 минуты с пользой.

0: Ну что, как тебе этот грандиозный концерт, Катя Нойко? Ты-то хоть была вчера на площади?
1: Доброе утро, друзья! Ты представляешь, впервые за несколько лет я не была на дне города в центре Мурманска.
0: Что у нас за радиостанция такая, понимаешь? Один болеет с ребенком дома, другой поехал на соревнования и закрывал мотосезон, а Катерина просто, я так понимаю, осталась дома.
1: У меня были другие дела. Я была в гостях, я разбирала гардеробную, ну и так, по мелочи.
0: То есть, я так понимаю, весь город был вчера на центральном стадионе, кроме нас троих, судя по всему.
1: Слушай, ну удивительно то, что даже я там пыталась посмотреть что-то в сторис в социальных сетях у своих друзей-товарищей, ну, у единиц я увидела. И причем не сильно-то у друзей, ну вот знаешь, не у самых близких.
0: Ну, после этого, да, так себе друзья, если честно.
1: Ну, в общем, конечно, то, что я увидела, значит, в сторис, это очень сильно впечатлило меня, ну, в частности, вот этот вот большой концерт на стадионе, количество народа, огоньков. Ну, песни, простите, я не слышала. Ну, и салюта немножко я застала, да.
0: Напоминаю тебе,
1: кстати... ребята, вот так вот, если подумать, ты прав, Сережа.
0: Напоминаю тебе, Катерина, что сегодня у нас уже не день города на календаре, у нас день учителя сегодня с тобой.
1: Ну вот, день учителя, да, не забудьте сегодня позвонить тем, кто вас как личность, так сказать, сумел сформировать.
0: А ты букетик-то ребенку в зубы дала сегодня? Или какое-нибудь доброе слово?
1: Доброе слово дала, букетик от класса тоже подарили, большой, красивый. Ну и сегодня уже, пока ехала на работу, министра образования и науки Мурманской области тоже встретила летящей походкой. Она идет на работу.
0: А понедельник, потому что у нас все сегодня стремятся на свои рабочие места. 9:12 у нас на часах. Давайте послушаем песню «Неделя», а потом ворвемся в наше утреннее шоу. Катя Новикова здесь.
1: Все, Сергей Сачков тоже. Доброе утро, говорим.
0: Конечно,
1: вам.
0: Доброе утро.
1: Ты?
2: Спонсор песни недели – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайраби». Место вашего отдыха и восполнения сил. Record is on.

0: Пауэрплей – сеть салонов «Азиаспа» и «Тайрапи». Тайские массажи, спа-программы с прогреванием в хамаме, уникальные спа для волос и головы. Атмосфера роскошного отдыха в традициях тайского спа. Скачивайте приложение «Азиаспа» в App Store и Google Play. Ленина, 69, Северная Нагорная, Челюскинцев, 9. ООО «Азия Медикал Спа». Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Power Hit Radio.
2: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
3: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-7500-128-20.
4: Geely CityRay – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно.
5: Geely CityRay – энергия города, которая ждет вас на проспекте Кольском, 53, строение 5, по выгодной цене. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте geelyomega.ru.
6: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8. 4-4-2.
7: Кто рано встает, тому вести утреннее шоу.
8: Катя Новикова и Сергей Сачков.
7: Двое против сна.

0: о погоде на Power Hit Radio.
1: Катя Нойкова сейчас очень сильно возбудилась за эфиром, но в смысле погоды. Кое-какую информацию она обнаружила насчет грядущего, насчет следующей недели.
2: На какой следующей неделе? Почему этой неделе? Просто заглянула я в субботу. Заглянула я в субботу, а там рисуют нам снежинки. Отказываюсь я в это верить, потому что сайты, как обычно, спорят друг с другом. Ну, погоду на выходные дни будем узнавать поточнее, наверное, в четверг.
1: У нас прямо сейчас, кстати, плюс 10 градусов. Вот так вот легко играючи добрались мы до двузначных цифр, которые нам обещали. А сегодня ветер, правда, у нас такой ретивый, знаешь, и очень изменчивый, потому что еще в прошлом часе он летал со скоростью 11 метров в секунду, то теперь уже сбавил свою скорость до 9. В южном направлении он у нас двигается.
2: Сегодня по Мурманску ожидается у нас облачная с прояснениями погода. Есть намеки на дождь?
1: Ты знаешь, очень интересный разговор в зависимости от того, какой источник ты смотришь.
2: Вот
1: есть у тебя дождь или его полное отсутствие. Поговариваю, что сегодня будет он все-таки днем у нас, возможно, и ночью тоже пройдет. Но прямо сейчас у нас тут переменная солнечность. Вот так я опишу тебе это состояние в центре нашего Мурманска. Тут же радует и настроение поднимается, не правда ли?
2: Да, совершенно верно. Невероятная картинка за окном. Солнце проснулось, город проснулся, и все озарено его солнечными лучами.
1: Плюс 10 градусов у нас прямо сейчас в Мурманске. Возможно, будет дождь, но это все ближе к обеду, поэтому давайте сейчас наслаждаться тем, что у нас есть этим утром.
0: У нас утренник. Каждый день. Катя Новикова и Сергей Сачков.

0: Реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
1: BLG. Надежность в движении.
3: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба, консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
4: Сеть салонов «Городские цветы» поздравляют талантливых педагогов со Всемирным днем учителя.
5: Порадуйте любимых учителей эффектным цветочным подарком. Кустовая хризантема от 250 рублей.
4: Роскошные букеты из гладиолусов, альстромерии, хризантемы и герберы в салонах «Городские цветы».
5: Мурманск, Воровского, 20.
4: Карла Маркса, 36.
5: Герои Североморцев, 15.
4: Кольские, 114.
5: Телефон 207-702. Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
6: Ваша стереопара. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое

0: Золото чарта.
1: Спонсор рубрики ИП Петрик, Мария Ивановна, студия «Первая маникюрная». Японский маникюр, система IBX для укрепления ногтей 60-40-60.
2: Отправляемся мы с вами совершенно в незнакомую нам страну. И более того, если у нас сейчас осень, то у них конец зимы. Да, июнь, июль и август – это зимние месяцы. И, в общем-то, все там наоборот. Хотя о смене времен года в разных полушариях всем известно. Очень необязательные и непунктуальные люди живут в этой стране. И дело в том, что для них сказать слово «нет» все равно, что, обидеть своего собеседника. И поэтому они всегда говорят «да», а там, говорится, как пойдет.
1: И серии «да, но попозже», да?
2: И друг друга они, конечно же, в этом плане понимают. Это единственная страна в Латинской Америке, где говорят на португальском языке, потому что во всех странах официальным в той области является испанский. Но еще любопытная история. Вот есть такой жест «класс», когда вот большой палец мы поднимаем вверх. Этот жест в этой стране является таким прямо универсальным и заменяет многие-многие слова. И приветствие, и прощание, и согласие, и благодарность. В общем, что только не придумали. Ну и рассвет они встречают аплодисментами. Есть у них такая прям вот традиция. Ну и самое любопытное. Столица этой страны не совсем не Рио-де-Жанейро, как думают многие, а город Бразилия. Мы сегодня в Бразилии.
1: Вы, главное, там жест «окей» не показывайте, потому что там он означает совсем другой. Такая-то пошлятина, посмотри, если еще.
2: Будьте аккуратны, когда отправитесь в страну диких обезьян.
1: Да, не в курсе, пока там даже и обезьянам, думаю, такое не стоит показывать.
2: Хорошо.
1: А в Бразилии поджидает нас в музыкальном чарте артистка, которая, как и мы, очень любит каламбуры. У Хилари Дафф, помнишь, такая была актриса в начале нулевых, вышла новая песня, которая называется «Catastrophe». И буквы «cat» выделены прям капслоком. Это у нас саундтрек анимационного фильма «Кот в шляпе», он же «Cat in the Hat».
2: Все ясно.
1: Ты знаешь, вот как все-таки классно звучит «Cat in the Hat»?
2: Красиво.
1: И как банально звучит «Кот в шляпе».
2: Лучше не переводить.
1: Это точно. Выходит эта анимационная картина в начале ноября в широкий мировой прокат. Надеюсь, мы тоже часть мирового проката и сможем эту посмотреть. Хилари Дафф, у которой карьеру подштармливает периодически, то она объявляет о своем завершении, то резко становится певицей, то актрисой, то каким-то общественным деятелем, решила вернуться, к корням и написать такую беззаботную, легкую, незатейливую песню.
2: Сама написала, сама поет?
1: Есть и такие люди, я себе так скажу.
2: Хорошо.
1: Некоторые себе сами тексты тоже придумывают и потом выходят в радиоэфир. Я слышал про таких ведущих.
2: Я тоже видела.
1: Давайте послушаем Хилари Дафф. Она на первом месте в музыкальном чарте в Бразилии. «Catastrophe» сегодня слушаем в золоте чартов.

Хилари Дафф сегодня у нас на первом месте в музыкальном чарте в Бразилии. Эта песня будет саундтреком к фильму «Кот в шляпе», который выходит уже буквально в начале ноября, ну а прямо сейчас воцарился в музыкальных чартах вот в Южной Америке в частности. Спонсор рубрики представляет студию «Первая маникюрная». Маникюр без покрытия, японский маникюр и система IBX для укрепления натуральных ногтей. Красивые ногти могут быть и без гель-лака. «Первая маникюрная» делают как для себя. Шмидта 39/1, телефон 60 40 60. ВКонтакте 1 маникюрная.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Однажды мир встал перед выбором. Мириться со стройками длиною в жизнь, сметами-невидимками, бригадами, которые пропадают. Или найти силу. Силу, что превращает желание в проект. Проект в домокомплект. А домокомплект – ваш собственный дом. Крепкий, теплый, под ключ. Без битв и осад. Эта сила ближе, чем кажется. Это Вудеко. Собственное производство домокомплектов. Без посредников, без переплат. С гарантией надежности и честной цены. Хватит откладывать жизнь на потом. Начните новую главу там, где вы этого хотите. Вудеко. От идеи до дома. От проекта до новоселья. Звоните 209010 wood-eco.com.
2: Белая пятница в Теннет. Рекордная выгода до 600 тысяч рублей на полноприводный Теннет Т7.
3: Только 2 недели.
2: Только чистая выгода и удовольствие от покупки нового авто. Обменяйте свой автомобиль на новый, и ваш Теннет станет еще доступнее.
3: Успейте воспользоваться специальным предложением.
2: Автомаркет Теннет Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-30.
4: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
5: Не гадайте. Приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП. Роботы ДСГ. Вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
6: Привет, обед. Вкусная домашняя.

0: ИП Алибеков Руслан Саиткулыевич, УГРНИП 321-519-400-143-34.
1: Встали, проснулись, потянулись. Двое против сна уже в ваших радиоприемниках.

0: Фактомат.
1: Спонсор рубрики ООО «Белые ночи», когда между встречами и задачами появляется час на себя, проведите его за хорошим обедом в ресторане «Белые ночи».
2: И есть у вас возможность прямо сейчас взять, да, и выиграть полный бизнес-ланч в ресторане «Белые ночи». Звоните нам 488-448, хотя чего уж тут, есть у нас уже звонок в студии. Доброе утро.
1: Алло, здравствуйте. Как вас зовут?
3: Доброе. Оксана.
2: Оксана, здравствуйте. У нас специально для вас правила нашего утреннего розыгрыша не изменились. Мы вам будем рассказывать про события сегодняшнего дня. Уж 5 октября у нас на календаре. Время-то летит. Вообще, куда оно такую межгалактическую скорость-то набирает? Задача ваша остается прежней. Нужно вам отвечать либо да, либо нет, в зависимости от того, согласны вы или не согласны с фактом про события, которые мы вам озвучиваем. Тянуть больше не будем. Погнали.
1: Желаем вам удачи, Оксана. Начинаем.
2: Поехали. Вперед! Листопадная по народному календарю. К этому дню заканчивали сбор редьки. Верите в такую примету?
3: Да.
2: И ели ее потом с квасом и называли окрошкой, судя по всему.
1: Наверное.
2: 5 октября – Всемирный день учителя. В античные времена преподаватели арифметики называли калькуляторами. Может такое быть?
3: Да.
2: Калькулюс, с латинского камешек, с помощью их, собственно,
1: считали.
2: 1502 год. Христофор Колумб открыл Коста-Рику, и у этой страны нет своей армии. Как считаете, правда?
1: Коста-Рика.
3: Да.
2: Единственной силовой структурой там остается полиция. Констанция. Хочется продолжить, да, если честно. В 1762 году состоялась премьера оперы «Орфей и Эвридика», и ее автор Глюк. Все верно?
1: Ну,
3: не помню, да.
2: Если что, Кристоф Виллибанд Глюк, ну, на всякий случай, а не тот, который может к нам ко всем периодически прийти, да. 203 года назад в Англии начал издаваться первый медицинский журнал «Ланцет». В России специальный журнал для докторов назывался «Катетер». Все верно?
3: Нет.
2: Ну, гораздо интеллигентнее, конечно. Санкт-Петербургские врачебные ведомости. Хотя катетер тоже было бы неплохо. В 1962 году вышел первый фильм о Джеймс Бонде. И роман «Первоисточник» про агента 007 написал Артур Конан Дойл. Все верно, но здесь хотя бы.
1: Ну, подумайте.
3: Нет.
2: Ну, конечно, нет, естественно. Артур Конан Дойл отвечает у нас за Шерлока Холмса, вот за агента 007 Ян Флеминг. В этот день родилась актриса Инна Чурикова. Телеведущая Яна Чурикова – это дочь актрисы. Ну, здесь-то. Ну, да, ну, но нет, или
1: ну,
2: как считаете?
3: Нет,
2: она просто однофамилица, хоть и очень внешне похожа. Мне кажется, мы, Оксана, немножко в состоянии истерики сейчас ввели. Последний вопрос, да, успеем, потому что 51 год актрисе Кейт Уинслет и сегодня исполнился, но она, конечно же, получила Оскар за фильм «Титаник». Да или нет?
3: Да.
2: Конечно, нет. Вы представляете? Фильму 11 статуэток дали, всем раздали, но не Кейт Уинслет.
1: Да, она за другие фильмы получала своего Оскара. А Оксана, две промашки подвели на вас сегодняшние именинники, но это ничего страшного, потому что 6 со знаком плюс – это отличный результат.
2: Оставайтесь на линии, пожалуйста. Катя вам будет сейчас рассказывать, как же претендовать еще в ближайший час на обед. А в 11 часов мы с вами узнаем, кто же сегодня пойдет на полный бизнес-ланч в ресторан «Белые ночи».
1: Спонсор рубрики «Ресторан «Белые ночи» с 12 до 16, деловые обеды. Здесь удобно провести переговоры или просто отдохнуть в тишине. Попробуйте наваристый борщ или нежное куриное фрикасе, свежие салаты, первые и ароматные горячие блюда от 650 рублей. Ленинградская, 27. Бронь столов 7487.
0: Фактомат.

0: МРТ-эксперт Мурманск, диагностический центр МРТ-эксперт на Коминтерна 5. Именно здесь уже в октябре запустят томограф последнего поколения с искусственным интеллектом. Ну что, друзья, спортсмены бежали, мотоциклы гудели, награды получали, веселились и громко подпевали. Так отпраздновали юбилей города, 110-летие Мурманска. Более 40 тысяч северян собрались вчера на праздничном концерте, а во всех дневных активностях приняли участие почти 60 тысяч жителей и гостей города. Об этом сегодня рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис на утреннем оперативном совещании. Также он поблагодарил всех, кто принимал участие в организации, подготовке праздника и всех, кто поздравил Мурманск из других регионов нашей страны. Сергей тут раскланивается, потому что к нему это тоже имеет непосредственное отношение.
1: Да, я был частью той церемонии.
0: Подожди, пока много не рассказывай. Давай.
1: Про которую Екатерина расскажет позже.
0: Молодец.
1: Вот что я хотел сказать, да.
0: Да, юбилейный Мурманск посетили делегации из 5 городов-побратимов, среди которых были представители китайского Ляньюньгана и Минска, Пскова, Смоленска. Но также столица Заполярья обрела еще одного побратима. Это город-герой Новороссийск. В рамках международной конференции глава Новороссийска Андрей Кравченко и мэр Мурманска Иван Лебедев официально подписали документ о сотрудничестве. Это уже 11-е по счету соглашение, которое Мурманск заключил с городами России и зарубежными городами. После обмена символическими подарками и обсуждения перспектив сотрудничества гости вместе с мурманчанами высадили деревья в сквере, в центральном сквере, деревья дружбы. Ну, так называлась акция.
1: Есть у нас, да, такая традиция. С недавнего времени она появилась. Очень надеюсь, что кроме деревьев это еще каким-то приятным для обоих городов последствием приведет.
0: Это мы узнаем попозже. Звание почетный гражданин города-героя Мурманск удостоены скульптор Александр Арсентьев и директор Мурманского областного театра кукол Евгений Суханов. Всего в Мурманске этого звания удостоены 95 человек.
1: Вот а к вот этой тут церемонии, можешь... да, да, я, собственно, имел отношение. Большое, красивое событие проходило по этому поводу в нашем Мурманском областном драматическом театре. И ты знаешь, я уж насколько, конечно, насмотрен
0: до
1: всех этих событий, но пролог театрализованный, который придумали к 110-летию Мурманска, даже меня, если честно, пробрал и впечатлил. У вас будет вряд ли возможность его увидеть.
0: Смотрите новости по телевизору.
1: Кстати, в том числе, ну и в целом на мероприятие детской театральной школы заглядывайте, потому что именно эти люди и ответственны вот за такие яркие, творческие, пробирающие события.
0: Да, мне удалось кусочек небольшой посмотреть. Там очень пластически было, хореографически интересное решение.
1: Вообще супер было, если честно. И впечатляет массовость этих событий, потому что я так мельком посчитал, мне кажется, больше 100 человек одновременно на были сцене, на площадке, и все были заняты. Это восторг.
0: Да, так, значит, это все было у нас в пятницу, а в субботу различные активности также проходили по городу. Ну, давайте все-таки окунемся непосредственно в 4 октября. Вчера все началось с легкоатлетического пробега, который несколько раз не проводили в день города в Мурманске. И вот все-таки 89-й золото на всех дисциплинах и во всех возрастных категориях завоевали мурманские бегуны. Всего на старт вышли 395 участников. Пробег, напомню, начинался в Коле, финишировали у памятника Анатолию Бредову. Абсолютным победителем на дистанции в 14 километров, это основная дистанция была, стал Андрей Янович. Но среди женщин первой пересекла финишную черту на дистанции 8 километров Татьяна Виноградова. Конечно же, есть и другие победители. Была и символическая дистанция 5 километров. Но эти подробности можно посмотреть в социальных сетях, посвященных нашему городу.
1: У тебя нет информации, за сколько Андрей Янович пробежал 14 километров?
0: Не могу тебе сказать эту цифру, но давай попозже уточню все это и расскажу в следующих выпусках новостей.
1: Мне просто вот интересно, это был забег Кола Мурманск, что добирается он периодически так.
0: В 10:30 был старт, а вот во сколько финиш, интересно, правда?
1: Да, просто интересно, когда, знаешь, у нас вот начинаются пробки в Первомайке, может быть, он нет-нет, да и бегом до работы, как говорится, ему-то это посильно, потому что...
0: Впервые в юбилейный год, впервые по городу прошел парад техники. Ну, периодически техника, конечно, выходит у нас на парад, но тут была совсем другая. Рабочие лошадки, можно так назвать эту технику, городские службы показали во всей красе ту технику, которая ежедневно выходит на улицы нашего города в усиленном режиме. Выходит она в непогоду, да, зимой.
1: В этом и смысл этой техники, да.
0: Да, конечно. В общем, они во всей своей красе и чистоте, красивым стройным маршем, торжественной шеренгой, как это еще назвать, прошли по проспекту и дальше выстроились на выставку.

0: на улице Профсоюзов, и можно было посмотреть, погудеть, посидеть в кабине этой дорожной техники. Все очень любопытно и интересно, и тоже собрало внимание многих-многих горожан.
1: Ну и кто знает, может быть, спустя время именно может вот быть. Эта выставка повлияет на кого-то из мурманчан, которые решат выбрать это своей профессией. Будем мы им очень благодарны, кстати, что они это не цифровое дело продолжают в нашем городе.
0: Из давно позабытого, но возвращающегося хорошего трудовые коллективы тоже красиво прошагали, но по стадиону Профсоюз. О, сколько фотографий, черно-белых фотографий вы встречали.
1: Сколько фотографий чудных, да.
0: Чудных, да, в свое время все эти трудовые коллективы, ну, немножко другие, но тем не менее все тех же предприятий наших городских шагали по стадиону. Давно забытое вообще такое мероприятие. И вот тут тоже опять возрождение этой хорошей, доброй традиции. Там и детская областная больница, и водоканал, и Мурманэнергосбыт, и, конечно же, порт. В общем, красивые шеренги прошагали под аплодисменты всех собравшихся на стадионе.
1: О, приветствовали, так как конечно. Я потому что смотрел видео-трансляцию в одной из групп в социальной сети во ВКонтакте. Прям было слышно, кто из коллег тоже пришел на трибуны, потому что за своих топили, конечно, прям не жалея голосовых связок. Было впечатляюще.
0: Да, конечно, город-герои Мурманска поздравили и московские, так сказать, представители власти. И президент отправил поздравления, и, конечно же,
1: вице-премьер
0: отправил поздравления.
1: А знаешь, почему, кстати?
0: Почему?
1: А потому что он родился и вырос в Мурманске.
0: Слушай, этого факта в его биографии я не знала.
1: Вот так-то.
0: Мы сейчас про Дениса Валентиновича Мантурова говорим.
1: Да, записал видео поздравления, есть оно тоже в доступе в интернете. Поглядите, да, Денис Валентинович вырос. Давай так, сначала родился, а потом вырос.
0: Ну, конечно,
1: вот в такой
0: конечно.
1: Последовательности все-таки, да.
0: Да, друзья мои, ну и что еще хочется рассказать? 10 пар молодоженов заключили брак 4 октября в Мурманске. Ну и если есть молодожены, значит, есть и новорожденные. Это 4 мальчика. И 3 девочки. Все они появились на свет в юбилейный 110-й год рождения Мурманска. А в 0 часов 5 минут, как раз 4 октября, в пренатальном центре на свет появился мальчик. Богатырь. Больше 4 килограммов веса, представляешь? При этом 53 сантиметра рост. А мальчик стал первым ребенком в семье Ирины и Рамиза. Мама учитель математики, а папа военнослужащий. Это молодые родители из Североморска.
1: Поздравляем. Ну и получается счет 5-3, да?
0: Ну,
1: мальчиков по итогам дня города.
0: Не, почему 5-3?
1: Ну, ты сказал 5 мальчиков и 3 девочки, правильно?
0: Нет, подожди, что-то ты меня это самое... Сейчас я уточню. 3 девочки и 4 мальчика.
1: Ну, 4-3 в пользу пацанов в любом случае.
0: Да.
1: Вы видите, как профессионально Катерина не теряется, когда что-то идет не по ее плану. Вообще не суетится, все в порядке у человека. Что у тебя еще?
0: А другие новости будут 12, 14 и 16 часов. Ну, достаточно, 8 минут уже наговорили. Спонсор выпуска новостей представляет диагностический центр МРТ-эксперт на Коминтерна 5. Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки Philips. Благодаря встроенному искусственному интеллекту аппарат считывает информацию с большой точностью. 63-22-00. Медицинские услуги возможны, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Утро – это время, когда одно неверное движение, и ты снова спишь. Одно верное, и ты на 104.5. Двое против сна. Утром по будням на Power Hit Radio.

0: на Power Hit Radio.
1: Мама, смотри, я плыву!
2: Аквацентр «Лягушонок». Грудничкового и раннего плавания для малышей от 2 месяцев. Безопасный бассейн для гармоничного развития ваших детей. Гарантия чистоты воды. Опытные инструкторы. Комфортная зона ожидания для родителей. Телефон 20-20-60. Героев рыбачьего дна. Geely EX5 Гибрид. Для тех, кто выбирает уверенность. Geely EX5 Гибрид. Теперь и с новой гибридной установкой последовательного типа в Мурманске на проспекте Кольском 53, строение 5, уже ждет вас. Запас хода до 1000 километров. Низкий расход топлива. Функция быстрой зарядки. Geely EX5 Гибрид. Ваш запас уверенности. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 377-077 или на сайте geelyomega.ru.
3: Защищай небо родного города, вступай в территориальный отряд Мурманской области «Барс». Зарплата 200 тысяч рублей плюс выплаты от Минобороны за звание и должность, плюс единовременная выплата 300 тысяч рублей. Вас ждут сборы продолжительностью от 2 до 6 месяцев, служба исключительно на территории Мурманской области и полное обеспечение. Рабочее место на время сборов в «Барс» резервируется за вами. Подробности по телефонам 8-911-060-1092, 8-911-060-1092 и 8-911-317-92-79, 8-911-317-92-79. Вступай в наши ряды.
4: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
5: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, Ленина 65, телефон 608060, юргарант51.рф.
6: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
7: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
6: «Капитальный ответ» каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
0: Ваша стереопара. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Принимаю твою ставку, Екатерина. Будет ли сегодня дождь в обед или нет? Ну, давай.
2: Не знаю.
1: Да,
2: ну,
1: нет.
2: Я говорю, что не будет.
1: Ну, а прогноз говорит нам о том, что все-таки вероятность есть с 15 до 16. Возможно, это ключевое слово, прольется. Хотя, ты знаешь, если будет ровно так, как обещали нам на выходных, что будет дождь. Все воскресенье. Ну, что-то покапало там немножечко. На этом мы разошлись. На такие осадки мы вполне себе согласны. Пускай покапают.
2: Да, ну смотри, также нам рисует сегодня солнце яркое и не единожды. Час назад мы уже наблюдали его из окон Power. Ну, сейчас, конечно, чуть-чуть так пасмурно, но все равно будем рассчитывать, что солнце еще придет к нам.
1: И голубое небо пробивается у нас прямо сейчас. Да. Смотрим, да, на эту приятнейшую картинку. Плюс 9 градусов у нас и столько же метров в секунду скорости ветра в южном направлении. Он все еще кружит вокруг нашего Мурманска. Обещают нам сегодня вот ровно такую же погоду, которая у нас уже установилась. Больше мы вряд ли сможем набрать. Ну а завтра снова такую же погоду нам рисуют.
2: Да, и завтра нам тоже рисуют плюс 7, плюс 9 градусов, но уже целый день дождь. Насколько этому верить, будет понятно уже ближе к вечеру.
1: Завтра один радиоведущий придет утром сюда в 7 часов и расскажет вам, действительно ли сбылись те самые утренние осадки или все-таки в очередной раз погоды планы изменились.
2: Вообще, на самом деле, всю неделю дожди нам какие-то рисуют.
1: Да пора уже, Катерина, 5 октября.
2: В смысле пора? Можно без дождей.
1: Это безусловно. Скоро снег, о котором ты говорила. Так что уже постепенно к этому готовимся. Особо не очаровываемся. Картинка, которая у нас поздней осенью складывается. Хоть и напоминаем, плюс 9 градусов в Мурманске на эту минуту.
0: Двое против сна. Быстрая доставка бодрости.

0: Реклама. Приглашаем болельщиков на серию домашних матчей первенства Российской хоккейной лиги сезона 2026-2027 с сильнейшими коллективами Западной конференции. 9 октября в 19, 10 октября в 13 часов. Хоккейный клуб «Арктика», молодежный хоккейный клуб «Динамо Карелия» «Кондопога». Информационная поддержка «Пауэрхит Радио». Билеты в кассе «Ледового» только перед началом матчей. Без возрастных ограничений.
1: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую Свенги мебель». Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В октябре рисуем на тему «Золотая осень». Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте. Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат Венги на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
2: Партнер проекта производственная компания «Венги Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича 5, торговый центр «Русь», второй этаж. Телефон 70 70 90.
1: Правила конкурса «Я рисую с Венги Мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.
3: Простых решений не бывает, но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
1: Кто рано встает, тому вести утреннее шоу. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: Это действительно новое слово в науке и технике.
1: Все по науке.
2: Спонсор рубрики ООО «Белые ночи» – новый ресторан в самом центре Мурманска, вдохновленной атмосферой лучших ресторанов прошлого.
3: Итак, ученые создали обои, которые вырабатывают электричество из влаги в воздухе.
2: Наконец-то.
3: Из влаги в воздухе, и вот все такое получается. Небольшие,
2: понимаем.
3: Да, домашние устройства не требуют много энергии, но все-таки нужно менять в них батарейки. Американские инженеры эти бумажные обои создали, они вырабатывают еще раз электричество из влаги в воздухе и собрали из них панель. Она способна питать без проводную даже клавиатуру. А что они еще говорят? Создали, но такой опыт не означает, что покрытие может обеспечить электричеством всю бытовую технику и вообще, в принципе, весь дом. Ученые также рассматривают обои как поверхность, которая помогает смягчать колебания влажности в квартирах и вообще в домах за счет поглощения и отдачи воды. Но возможность управлять вот этим микроклиматом и всей квартиры, и всего помещения требует все-таки отдельной проверки и исследования, а не будут продолжать.
2: Продолжаем мы важные новости. Дело в том, что ученые раскрыли наконец-то истинное предназначение мужского паса.
3: Да? И какое оно?
2: Новое исследование, проведенное сотрудниками Даримского университета, показало, что низкий тембр в первую очередь служит для демонстрации доминирования Екатерины, а не для повышения привлекательности.
3: Ну это у кого какой голос?
2: В общем, сотрудники сняли на видео 17 мужиков разного телосложения, скорее всего одетых, и считали эти мужики вслух от 1 до 5. Затем они цифровым способом изменили высоту и резонанс голоса в записи и создали 12 разных версий каждого участника. В онлайн-эксперименте сотни добровольцев оценивали мужчин на видео по таким параметрам, как физическая сила, боевые навыки, доминирование и привлекательность. То есть мужиков слышали, но не видели. В видеороликах, где высота и резонанс голоса были понижены, мужчины оценивались как значительно более сильные, доминантные и искусные в боевых искусствах. На основе полученных данных исследователи пришли к выводу, что низкий тембр голоса, вероятно, эволюционировал скорее для запугивания соперников, чем для привлечения самочек.
3: А, но все-таки соперников больше за... Именно таким тембром, да, ты думаешь, это делают? С точки зрения науки, почему кошки приносят вам свою добычу? В общем, многие хозяева кошек сталкиваются с ситуацией, когда, значит, питомец их что-нибудь да приносит, там, птичку, мышку или еще что-нибудь, говорит, посмотри, какой я у тебя все-таки хищник. Ну, конечно, мало радости, согласись, да, Сергей, это вызывает у владельцев кошек?
2: Ты знаешь, я очень ровно переношу. Моя семья обычно переходит от баса на самые высокие частоты, а я хвалю и скорее пытаюсь это утилизировать.
3: В общем, говорят, ругать кошку за охоту не стоит.
2: Нет, конечно.
3: Да. Зато изменение рациона питания нам немножечко может как-то отобразиться на этой кошке. Когда кошек кормили пищей с высоким содержанием мясного белка и беззерновых, они на 36% реже приносили домой добычу. Обратите внимание на рацион питания вашей кошки, да, или
2: и
3: кота.
2: На дыры, да, в ваших
3: комнатах. Ну и еще игры помогали сократить вообще вот эти вот неожиданные сюрпризы. Тут уже тоже подсчитано на 25% спасти некоторых птиц, а помогали специальные ошейники. Но, в общем-то, что касается мышей, то там ничего не помогало. В общем, хвалите своих животных и следите за их рационом питания.
2: Но ученые выяснили, почему совам сложнее работать до пенсии. Такое исследование провели.
3: До пенсии у сов.
2: Университет Оулу и университет Хельсинки, да, но об этом рассказывает. В общем, люди с вечерним хронотипом практически в два раза чаще, по версии этих исследователей, выходят на досрочную пенсию аж по инвалидности, сравнению даже с жаворонками. В общем, результаты показали, что принадлежность к вечернему хронотипу в возрасте 46 лет была связана с увеличением вероятности получения пенсии по ИДСМ и инвалидности по сравнению с утренним типом. Эта взаимосвязь сохранилась даже после поправок на социально-экономические факторы. Исследователи предполагают, что основной причиной является состояние здоровья. Совы чаще имеют более слабое здоровье из-за менее здорового питания, нарушений внутренних биологических часов, а от этого проблемы со сном. Ну а поскольку в Финляндии пенсия по инвалидности назначается только после периода серьезного и длительного ухудшения здоровья, то эти факторы напрямую влияют на трудоспособность аж к 50 и 60 годам. В общем, Екатерина, работала в утреннем шоу.
3: Обратись ко мне.
2: Ты продолжай, пожалуйста, похаживать сюда.
3: Я
2: не хотелось
3: поняла,
2: бы.
3: Несмотря на то, что я все-таки скорее сова, чем жаворонок.
2: Не хотелось бы в районе 50-60 лет с вами расставаться, поэтому сделайте, пожалуйста, усилия, приходите к нам сюда.
3: Да, с большим шоу дальше.
2: Спонсор рубрики «Новый ресторан «Белые ночи», роскошный интерьер, живая музыка, белый рояль и вечера, наполненные особым настроением. Любимые блюда в современной авторской подаче по меню, созданному известным бренд-шефом России Владимиром Ярошевичем. Здесь встречаются ностальгия, вкус и гостеприимство, чтобы хотелось возвращаться снова. Ленинградская, 27, бронь столов 7, 4 восьмерки, 7.
0: Это действительно новое слово в науке и технике.
1: Все по науке.

Будильники помогают проснуться, ну а чаще всего они просто мешают спать. Двое против сна. Лучше будильников.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос 3 тысячи. Рассрочка от автошколы 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
2: Сеть салонов «Городские цветы» поздравляют талантливых педагогов со Всемирным днем учителя.
3: Порадуйте любимых учителей эффектным цветочным подарком. Кустовая хризантема от 250 рублей.
2: Роскошные букеты из гладиолусов, альстромерии, хризантемы и герберы в салонах «Городские цветы».
3: Мурманск, Воровского, 20.
2: Карла Маркса, 36.
3: Герои Североморцев, 15.
2: Кольские, 114.
3: Телефон 207-702.
0: Ваша стереопара. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое...

0: Фактомат.
1: Спонсор рубрики ООО «Белые ночи», новый ресторан в центре Мурманска, Ленинградская, 27.
2: И прямо сегодня вы можете взять и пообедать там, причем сделать это абсолютно бесплатно вместе с помощью нашего фактомата. Прямо сейчас разыгрываем полный бизнес-ланч в ресторане «Белые ночи». Узнаем, с кем будем играть во втором раунде. Доброе утро.
1: Здравствуйте. Кто на связи? Как вас зовут?
3: Доброе утро, Евгений.
2: Евгений, здравствуйте. Правила вы прекрасно знаете, даже на это время тратить не будем. Все, ваши 2 минуты стартуют вот прямо сейчас.
1: И желаем. Мы желаем вам удачи.
2: Абсолютно верно. И я, кстати, тоже. Поехали. По народному календарю листопадное. Если лист с березы еще не опал полностью, то и снег ляжет поздно. Верите в такую примету?
1: Подмечали?
3: Да.
2: И все правильно. Вы говорите, листопадную называли началом настоящей осени.
1: Уже куда настоящей.
2: Ну, где-то, да. 5 октября, Всемирный день учителя. Школы на Руси назывались «Книжное учение». Верите в такое?
3: Скажу, да.
2: Ну, конечно, пускай будет, потому что школы открывали при монастырях, а учителями были монахи. 524 года назад Христофор Колумб открыл Коста-Рику. Название страны Коста-Рика переводится как «берег скелетов». Все верно?
3: Нет.
2: Конечно, нет. На испанском Коста-Рика это богатый берег.
1: Красиво.
2: Екатерина. 1762 год состоялась премьера оперы «Орфей и Эвридика». И именно там прозвучала впервые песня «Ты меня на рассвете разбудишь, проводить необутое выйдешь». Все правильно?
1: Я тебя никогда не забуду, ты меня никогда
3: да.
1: не увидишь.
2: Ну, конечно, нет, вы что, это...
1: Юнона и авось, так.
2: Вы перепутали, да, Орфей и Эвридику и Юнона и авось, да. Двигаемся дальше. В 1823 году в Англии начал издаваться первый медицинский журнал «Ланцет». Все тут, правда, чистое, и выходит он до сих пор. Как считаете, может такое быть, Евгений?
3: Да, да.
2: Спустя 203 года до сих пор нет-нет, да выйдет, как говорится. 64 года назад вышел первый фильм о Джеймс Бонде. Назывался он «Не время умирать». Но здесь-то хоть все верно.
3: Я думаю, нет.
2: И все правильно. Это потому, что последний по времени началось с доктора Ноу. В этот день родилась актриса Инна Чурикова. Это она в фильме «Морозко» говорила знаменитое «Тепло, батенька Морозушка, тепло». Да или нет?
3: Да.
1: Да ты что, старый, говорила она.
2: Я думал, ты это Евгению сейчас тут предъявляешь.
1: Нет, нет, нет.
2: Я думаю, у нас новые отношения какие-то с нашим слушателем начались. Да, Инна Чурикова говорила не менее легендарное «Не принцесса я, королевна». И 51 год актрисе Кейт Уинслет сегодня исполнился, а фамилия ее мужа – рок-н-ролл. Верите в такое?
1: Соглашаетесь?
2: Да соглашаетесь. Ну, Евгений.
3: Как бы, да.
2: Да, конечно.
1: Ну, конечно.
2: А еще он и, знаете ли, миллионер заодно. Поэтому какая разница, какая у него фамилия?
1: Да, человек с фамилией рок-н-ролл. Так, Евгений, ну что, у вас, оказывается, две промашки.
2: А у нас тут интересно, я смотрю, да? Ну что, Катерин, ты подсчитай нам.
1: Что я подсчитаю? Ну, уже Евгений из 8 ответов сделал нам 2 промашечки. Это значит, у него 6 правильных ответов. И ровно 6 правильных ответов у Оксаны, которая играла с нами час назад.
2: Ну, тогда получается дополнительный вопрос для Евгения, потому что про пауэр-календарь в октябре мы вас еще не спрашивали. Ну что, Евгений, верите ли вы, что мисс Октябрь у нас на пауэр-календаре — это наша замечательная Соня Баженова? Да или нет?
3: Конечно, у меня висит тоже.
1: Отлично, тут уж
2: а вот и пригодилось,
1: проведешь.
2: Понимаешь? Power календарь, он помогает выиграть еще и полный бизнес-ланч в ресторане «Белые ночи». Мы,
1: все
2: Евгения.
1: По-честному, в дополнительном раунде с дополнительным вопросом Евгений победил. Спонсор рубрики «Новый ресторан «Белые ночи». Пирожки – это классика, которая возвращает в детство. Рыбный сет, лосось, палтус и треска. Сытный сет с тамлюнговядиной, тушеной капустой, ароматными грибами. Сладкий сет – пирожки с брусникой, смородиной и черникой. Ручная лепка, щедрая начинка и вкус той самой домашней классики «Ленинградская, 27 7 4 8 7».
0: Фактомат.

0: Песня дня.
1: Катя Новикова только что за эфиром мне сказала «Touch me». Не знаю, к чему у нас все идет после завершения нашего утреннего шоу, но чуть другая песня у нас звучит сегодня.
2: Мне просто надо, видимо, свой английский немножечко подтянуть. Все к этому и ведет. День учителя сегодня, друзья мои. Причем всемирный.
1: Поэтому «teach me» на английском нам говорят. Не нужно трогать своего педагога, Екатерина. Первая заповедь, понимаешь?
2: Я сама педагог.
1: Так что все, поздравляем и тебя. Тогда получается в первую очередь нашей Кате Новиковой аплодисменты.
2: Ура, ура, ура. Да, учитель мировой художественной культуры.
1: Ну, пускай тебе пригодится твой диплом хоть когда-нибудь.
2: Наверное.
1: А подумайте об этом, кстати, и в сегодняшний праздник. Загляните, что у вас там в корочке написано. Может, пора ее наконец-то по специальности взять, да и применить. Но с этими мыслями с вами будем обмениваться уже завтра утром с 7 до 11. Ваши утренние ведущие Катя Новикова.
2: Сергей Сачков.
1: Двое против сна.
2: До свидания.
1: Пока.

0: Место, где осень становится временем для любви к себе. Сомова, 11. Доля полноприводных автомобилей в России побила исторический рекорд. За 8 месяцев года было продано 351 тысяча легковых автомобилей с приводом на 4 колеса. И таким образом, доля полноприводных машин достигла исторического максимума – 41,5%. Как рассказал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, еще 5 лет назад этот сегмент не превышал 35%, но с тех пор плавно рос почти каждый год. Впрочем, история постепенного роста популярности полноприводных машин в России гораздо более давние. 10 лет назад доля таких машин на отечественном авторынке составляла 25%, а 20 лет назад и вовсе была не выше 15%.
1: Акселератор.
0: Структура парка легковых такси также заметно изменилась за последние годы. Эксперты того же «Автостата», проанализировав данные на середину года, разделили автомобили такси на две возрастные группы, выпущенные в период с 15 по 21 год и с 22 года по этот. Оказалось, что их марочный состав существенно отличается. Например, в сегменте свежих машин лидирует «Лада» с долей почти 30%. Далее следуют китайские и локализованные бренды «Черри», «Теннет», «Хавейл», «Джили» и «Билджи». На эту пятерку приходится около 70% всего обновленного таксопарка. В более старой группе картина иная. Здесь доминируют корейские Kia и Hyundai, Lada занимает третье место, за ней идут Volkswagen и Skoda. Эти пять марок формируют уже около 80% старого таксопарка. Спонсор программы представляет массажную студию «Философия тела». Здесь внимательно относятся к каждому и подбирают индивидуальную программу восстановления сил. Медицинский массаж и общий массаж тела, стоун-массаж горячими камнями подарят организму возможность пережить период межсезонья. 70-25-35. Медицинские услуги возможны, противопоказания, необходима консультация специалиста. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
1: Акселератор. В каждом городе России есть улица Советская, есть памятник Ленину и Дом культуры. Но только в Мурманске есть Power. Power Hit Radio. 104.5 FM.

0: Реклама.
1: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
2: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-7500-128-20.
3: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
4: Вкусно и полезно.
3: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
5: 10 лет. Для Севера это не просто цифра. Это 10 зим. 10 полярных ночей. 10 раз мы точно знали, одежда должна держать тепло и не подводить. Бренд «Север» отмечает юбилей. Мы дарим подарки и скидку 15% на весь ассортимент. Только с 1 по 10 октября. Выбирайте в наших магазинах или на severapparel.com. «Север» – одежда и аксессуары с северным характером. «Север» – родина смелых.
6: РЖД «Медицина Мурманск» приглашает на качественную диагностику. Анализы в день обращения, любые виды медкомиссий, инструментальные исследования, УЗИ, ФГДС, рентген, маммография, флюорография, ЭЭГ, ЭКГ. 566-899, Челюскинцев 4, дробь 1. Медицинские услуги. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: В поисках новой Toyota, Volkswagen, Nissan или Mazda отсутствие официальных дилеров не проблема. Автосалон «Автоплаза» – это широкий выбор новых автомобилей европейских и азиатских брендов в наличии и на заказ, с гарантией и по отличным ценам. Приезжайте и убедитесь в этом сами. Транспортная 12Б, телефон 20-21-41.
8: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8. 4-4-2.
9: You are listening to Power Hit Radio.
10: Get the hits.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка роллов и пиццы «Фарфор». Сет «Лосось плюс угорь» по суперцене. 50 кусочков – 1769 рублей. В Мурманске сейчас плюс 8 градусов, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. В течение дня погода будет облачной, с прояснениями. Временами возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный, умеренный, температура воздуха 8-10 градусов. Спонсор прогноза погоды – «Фарфор». Не нужно выбирать. В сете «Лосось плюс угорь» можно взять все и сразу. Суперцена 1304 грамма, 50 кусочков, всего 1769 рублей. Мурманск.фарфор.ру, ИП Осипов Илья Олегович, УГРНИП 314-511-011-2014.
2: Your number one hit music station. Power Hit Radio.

0: Реклама. Сеть салонов «Городские цветы» поздравляют талантливых педагогов со Всемирным днем учителя.
1: Порадуйте любимых учителей эффектным цветочным подарком. Кустовая хризантема от 250 рублей.
0: Роскошные букеты из гладиолусов, альстромерии, хризантемы и герберы в салонах «Городские цветы».
1: Снежногорск, улица Флотская, 13.
0: Полярный, улица Советская, 16.
1: Гаджиева, улица Колышкина, 70.
2: Телефон 207-702.
3: Снова весь день в телефоне. Пора переключать энергию ребенка на реальные победы. Хоккейная школа «Шор Арктика» объявляет набор детей от 5 до 8 лет. Мы знаем, как направить активность ребенка в правильное русло и вырастить лидера. Воспитанники школы получают реальный шанс вырасти до игроков профессионального молодежного хоккейного клуба «Арктика» и выступать на всероссийском уровне. Запись на пробное занятие 911-307-62-10. «Шор Арктика». Формируем характер с первых шагов на льду.
4: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске.
5: Рогозерская, 34А.
4: Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
6: Опять интернет глючит.
7: В танках пинг высокий.
8: Ты мне там фото отправила, а ничего не грузится.
9: Ваня, помоги! Ты же программист!
10: Как вы мне надоели.
11: Переходите уже на Ситилинк. Звоните 707-105. Мастер придет и подключит быстрый и надежный интернет. 707-105.
12: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону.
13: Вот это Ситилинк.
14: You're listening to the best music radio station. Power Hit Radio.

0: Реклама. На Power Hit Radio. Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
1: BLG. Надежность в движении.
3: Get ready.

0: Стрелки часов в Мурманске показывают полдень. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
0: Новости 51-го региона.
3: Добрый день. На 104.5. Время новостей. У микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска новостей – ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Именно здесь уже в октябре запустят томограф последнего поколения с искусственным интеллектом. Показатели национальных проектов в сфере образования в Мурманской области в 2026 году выполнены почти на 90%. По проектам «Семья и молодежь и дети» в регионе отремонтировали и оснастили 9 детских садов.

0: IT-специалистов. Напомню, во всем мире сегодня отмечают День учителя. В Мурманском морском рыбопромышленном колледже имени Месяцева открыли две новые лаборатории. Лаборатория проектирования и расчета орудий лова создана при поддержке судоходной и транспортной компании «Лоран». Компания выступила социальным партнером колледжа. Студенты смогут моделировать параметры тралов и неводов, оценивать их эффективность и видеть, как теория превращается в реальный инструмент промысла. Вторая лаборатория – рыбопромысловый тренажер, открыта благодаря поддержке компании «Fishing Service Мурманск». Компания провела капитальный ремонт аудитории, установила уникальный макет рыбопромысловой палубы. Тренажер позволяет студентам отрабатывать реальные операции. «Вектор Арктики» в культурно-выставочном центре Русского музея Мурманска открылась выставка, посвященная современному этапу художественного осмысления арктического региона. Представлены живопись, графика, скульптура, фотография из собраний областного художественного музея, а также частных коллекций. В экспозиции переплелись впечатления молодых авторов, которые выросли за полярным кругом, и старшего поколения художников, которые не раз бывали в арктических широтах. В Мурманске закрыли мотосезон. 300 байкеров промчали по главной магистрали города. Маршрут завершился у мемориала мурманчанам, защитникам Заполярья в годы Великой Отечественной войны. Там участники почтили память погибших и возложили цветы. Спонсор выпуска новостей представляет диагностический центр МРТ-эксперт на Коминтерна 5. Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки Philips. Благодаря встроенному искусственному интеллекту аппарат считывает информацию с большой точностью. 63-22-00. Медицинские услуги возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Такие новости к этому часу. С вами была Екатерина Новикова. Следующий выпуск новостей в 14 часов.
1: Это Кремль. Санкт-Петербург – это Эрмитаж. Сочи – это Олимпиада. Мурманск – это Пауэр. Пауэр-хит-радио. 104.5.

еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку. Power Test.

0: Power Test. По будням с 12 до 14 слушай Power и определяй будущее возможных новинок эфира. Okay, here we go. Power Hit Radio.
1: It's great. Pretty down to earth and...

0: Реклама. На Power Hit Radio. Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно.
1: Geely City Ray – энергия города, которая ждет вас на проспекте Кольском, 53, строение 5, по выгодной цене. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте geelyomega.ru.
2: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
3: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую Свенги мебель».
4: Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В октябре рисуем на тему «Золотая осень».
3: Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте.
4: Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат Венге на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
5: Партнер проекта – производственная компания «Венге Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича, 5. Торговый центр «Русь». 2-й этаж. Телефон 70-70-90.
3: Правила конкурса «Я рисую Свенги мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.
6: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
7: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio. New and fresh music. 104.5 FM. Power Hit Radio.

0: Спонсор PowerPlay – сеть салонов «Азия СПА» и «Тайрапи». Тайские массажи, СПА-программы с прогреванием хамами, уникальные СПА для волос и головы. Атмосфера роскошного отдыха в традициях тайского СПА. Скачивайте приложение «Азия СПА» в App Store и Google Play. Ленина, 69, Северная Нагорная, Челюскинцев, 9. ООО «Азия Медикал СПА». Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: You are listening. Power Hit Radio. New and fresh music.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Защищай небо родного города, вступай в территориальный отряд Мурманской области «Барс». Зарплата 200 тысяч рублей плюс выплаты от Минобороны за звание и должность, плюс единовременная выплата 300 тысяч рублей. Вас ждут сборы продолжительностью от 2 до 6 месяцев, служба исключительно на территории Мурманской области и полное обеспечение. Рабочее место на время сборов в «Барс» резервируется за вами. Подробности по телефонам 8-911-060-1092, 8-911-060-1092 и 8-911-317-92-79, 8-911-317-92-79. Вступай в наши ряды!
2: До конца года купите новостройку в Мурманске с агентством недвижимости «Риэлт-сеть» по цене застройщика и воспользуйтесь бесплатными сервисами. Ипотека под ключ, юридическая поддержка, приемка квартиры у застройщика. «Риэлт-сеть». Сделки под ключ с 2000 года.
3: Кредитование осуществляется ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Можно долго сравнивать, можно искать что-то еще, а можно просто выбрать. «Хавейл», комфорт, стиль, технологии – все уже на месте. Вам остается только сесть за руль. Автомаркет «Хавейл Мурманск», проспект Кольский, 118, телефон 33-00.
5: Сеть салонов «Городские цветы» поздравляют талантливых педагогов со Всемирным днем учителя.
6: Порадуйте любимых учителей эффектным цветочным подарком. Кустовая хризантема от 250 рублей.
5: Роскошные букеты из гладиолусов, альстромерии, хризантемы и герберы в салонах «Городские цветы».
6: Мурманск, Воровского, 20.
5: Карла Маркса, 36.
6: Героев Североморцев, 15.
5: Кольские, 114.
6: Телефон 207-702.
7: I like it. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power.

In Russia. В понедельник, среду и пятницу, днем и вечером на Power Hit Radio. Turn me on. On Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: Аппарат. Мама рада. Охраняет нас армата.
2: Дом, имущество и люди. В безопасности все будет.
3: Частная охранная компания «Армата». Для тех, кто ценит безопасность и заботится о ней. Охрана объектов, сопровождение грузов, личная охрана и многое другое. Звоните 70 18 17.
4: Приглашаем болельщиков на серию домашних матчей первенства Российской хоккейной лиги сезона 2026-2027 с сильнейшими коллективами Западной конференции. 9 октября в 19, 10 октября в 13 часов. Хоккейный клуб «Арктика», молодежный хоккейный клуб «Динамо Карелия» Кондопога. Информационная поддержка «Пауэрхит Радио». Билеты в кассе «Ледового» только перед началом матчей. Без возрастных ограничений.
5: Внимание! Впереди ликвидационная распродажа саженцев со скидками до 70%. Пункт назначения. База «Строймикс», Рогозерская, 34. Кусты, цветы и ягодки по ценам, ради которых стоит изменить маршрут. Поехали!
6: Помыли у нас машину? Смените шины. Актуальная услуга на автомойке «Эдванс» в ТРК «Мурманск Молл». Сезонный шиномонтаж в теплом помещении. Пока ваш автомобиль переобувают, вы можете прогуляться по магазинам или выпить чашку кофе.
7: Открыта запись с 3 октября. Звоните 700-145.
8: Пауэрхит Радио с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
9: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
8: название треков,
9: голосование за самые понравившиеся,
8: передача сообщений в студию.
9: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Пауэрхит Радио.
8: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет. New and fresh music.

еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку. Power Test.

0: Power Hit Radio
1: 104.5 FM. Сейчас в Мурманске 13 часов. Реклама.
2: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт Сеть».
3: Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.

Еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку. Power Test.

Power Test. По будням с 12 до 14 слушай Power и определяй будущее возможных новинок эфира. Get the hits. Get the hits. On Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Мама, смотри, я плыву!
2: Аквацентр «Лягушонок». Грудничкового и раннего плавания для малышей от 2 месяцев. Безопасный бассейн для гармоничного развития ваших детей. Гарантия чистоты воды. Опытные инструкторы. Комфортная зона ожидания для родителей. Телефон 20-20-60. Героев рыбачьего дна.
3: Сеть салонов «Городские цветы» поздравляют талантливых педагогов со Всемирным днем учителя.
4: Порадуйте любимых учителей эффектным цветочным подарком. Кустовая хризантема от 250 рублей.
3: Роскошные букеты из гладиолусов, альстромерии, хризантемы и герберы в салонах «Городские цветы».
4: Снежногорск, улица Флотская, 13.
3: Полярный, улица Советская, 16.
4: Гаджиева, улица Колышкина, 70.
0: Телефон 207-702.
5: Шумные соседи, ароматы в подъезде и вечная борьба за парковку? Смените бетонные джунгли на свободу. В коттеджном поселке Брусникино 4. Готовые дома с центральными коммуникациями от 9 миллионов рублей. Собственный дом на участке, простор и тишина, которую вы заслужили. Безопасная покупка через эскроу-счет подходит под арктическую ипотеку. Надежный застройщик — компания «Вудека». Ваш комфорт начинается с одного звонка. Телефон 209010. Сайт брусникина.ком. Кредитование ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: В поисках новой «Тойоты», «Фольксвагена», «Ниссана» или «Мазды» отсутствие официальных дилеров не проблема. Автосалон «Автоплаза» – это широкий выбор новых автомобилей европейских и азиатских брендов в наличии и на заказ, с гарантией и по отличным ценам. Приезжайте и убедитесь в этом сами. Транспортная 12Б, телефон 20-21-41.
7: 17 октября. «Океан Холм». Вечеринка «Все свои» с 18 до 0. Три повода встретиться. 25 лет вечеринки «Мурманск против». 10 лет бренду «Север». И день рождения Германа Рунова. На сцене Мартын Мартан, певец и автор песни «Где же форель?», Андрей Вакуленко, диджей с живым гитарным проектом, Владимир Помещиков, победитель проекта «Дэнс Революция» на Первом канале, Герман Рунов с диджей-сетом и показом мод. Первым 200 гостям бейсболки в подарок, а всем гостям вечеринки скидка 22% на товары бренда «Север». Билеты и подробности в группе ВКонтакте «Ультрапати51». Информационный партнер Power Hit Radio.
8: Запрещено для детей.
9: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Наша программа проста. Больше пространства — Stenet T4L. Больше технологии комфорта — Stenet T7. Ноль причин откладывать покупку. В октябре автомобили Tenet по спеццене с выгодой до 600 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на Кольском проспекте 118 и сделайте свой выбор. Автомаркет Tenet Мурманск. Кольский, 118. Телефон 3-3-3-0.
0: Power Hit Radio. New and fresh. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
10: Катриэль, Пака Амороза, Pink Panthers, Fred Again, Etienne de Crécy, Sexy Magic.

You're number one.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Всем добрый день. У микрофона Соня Баженова. Расскажу вам о погоде. Чего бы о ней не рассказать, когда она такая прекрасная, учитывая то, что на октябрь на дворе. Спонсор прогноза погоды – доставка роллов и пиццы «Фарфор». Сет «Лосось плюс угорь» по суперцене 50 кусочков – 1769 рублей. Поднялась немножко температура, плюс 9 уже в Мурманске. Ветер юго-западный 6-8 метров в секунду. Вроде бы теплый ветер и небольшой, но какие-то порывы иногда такие случаются не очень приятные. Завтра погода будет облачной, и снова синоптики нам обещают хорошие температуры, плюс 7, плюс 9 в течение суток. Временами, опять же, возможно, дожди. Но это, мне кажется, каждый день мы об этом говорим, что они возможны. Иногда они так попугают 5 минуток и проходят. Но вот временами дожди и на завтра тоже. Ветер юго-западный умеренный, временами возможен сильный ветер. Спонсор прогноза погоды – «Фарфор». Не нужно выбирать. В сете «Лосось плюс угорь» можно взять все и сразу. Суперцена – 1304 грамма, 50 кусочков, всего 1769 рублей. Мурманск.фарфор.ру, ИП Осипов Илья Олегович, угорь НИП 314-511-011-2014. You're listening to Power Heat Radio. Get the hit.

0: friends.
1: Реклама.
2: Хотите, чтобы машина служила надежно? Доверьтесь СТО «Автопорт» Нарогазерской 20. Сертифицированный ремонт легковых автомобилей, подвески, тормозных систем, шиномонтаж и развалхождение. Наше преимущество – диагностика подвески бесплатно. Гарантия на запчасти – год. Срочная диагностика в день обращения. Готовьте авто к зиме заранее. 78-51-50.
3: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
4: ИП Горякина Диана Валерьевна, ОГРНИП 32023-75-00-128-20.
5: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
6: Нет, интернет-Ситилинк надо первым запустить.
5: Почему?
6: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
7: Подключите интернет-Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 707-105. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
5: О, мастер уже пришел.
8: Вот она, рыба вашей мечты.
9: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
8: Вкусно и полезно.
9: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
10: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Powerhit Radio.
11: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина 65, телефон 60 80 60. Юргарант51.рф.
12: You're number one.
13: Heat Radio.
14: Check this out.
15: Power Heat Radio.

0: Music. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Drama Club Яхаяти.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
2: Geely EX5 Гибрид. Для тех, кто выбирает уверенность. Geely EX5 Гибрид. Теперь и с новой гибридной установкой последовательного типа в Мурманске на проспекте Кольском 53, строение 5, уже ждет вас. Запас хода до 1000 километров. Низкий расход топлива. Функция быстрой зарядки. Geely EX5 Гибрид. Ваш запас уверенности. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте geelyomega.ru.
3: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
4: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
3: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
5: Today's hit music. Power Hit Radio.

Еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку. Power Test.

0: Power Test. По будням с 12 до 14 слушай Power и определяй будущее возможных новинок эфира. Power. Power Hit Radio. Power. New and fresh music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Sam Felt, Yes This, Need That Love.

0: Мурманске 2 часа дня. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт Сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
0: Новости 51-го региона.
2: Добрый день, на 104.5. Время новостей. У микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Именно здесь уже в октябре запустят томограф последнего поколения с искусственным интеллектом. В Мурманской области капитальный ремонт продолжается в 6 муниципалитетах. В работе 185 домов. Капитальные ремонты ведутся в рамках народной программы «На севере жить» по субсидии из областного бюджета. Ход работ на объектах Мурманска проверила заместитель главы региона Ольга Вовк вместе с представителями Минстроя и фонда капитального ремонта. В Октябрьском округе завершаются работы на улице Октябрьской. В Ленинском преображается практически вся улица Лобова. В Первомайском округе ведутся работы на проспектах Кирова и Кольском. Подрядчики работают в графике. На улицах Октябрьской и Лобова капитальный ремонт фасадов в завершающей стадии. На большинстве домов работы выполняют по технологии мокрого фасада. Это многослойная технология отделки стен. Подрядчики стараются закончить до наступления холодов. Только в Мурманске в этом году капитальный ремонт идет более чем в 300 домах. В том числе в порядок приводят 68 крыш и 71 фасад. На сегодняшний день работы завершены на 49% объектов города, сообщил заместитель министра строительства Мурманской области Константин Кудряшов. Число жалоб на отопление в Мурманской области снизилось. По сравнению с 2025 годом жалоб стало меньше на 20%. Этого удалось достичь благодаря системному подходу к запуску теплоснабжения, отметили на оперативном совещании в правительстве региона. Всего с начала 2026 года поступило более 12 тысяч обращений по работе управляющих компаний. Наибольшая часть жалоб – на содержание домов, капитальный ремонт и счета за коммуналку. Как сообщает ГТРК «Мурман», специалисты провели более 500 проверок. Управляющие компании оштрафованы суммарно более чем на 10 миллионов рублей. 90% выданных предписаний уже исполнены.

0: «Уникум» до фиджитал-центров. Также развиваются профильные классы вместе с ведущими предприятиями региона. Кроме того, для работников образования действует более 20 мер поддержки. В школах Заполярья учатся около 80 тысяч юных северян. Не забудьте сегодня поздравить учителей. Выпуск новостей представляет диагностический центр МРТ-эксперт на Коминтерна 5. Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки Philips. Благодаря встроенному искусственному интеллекту аппарат считывает информацию с большой точностью 63-2200. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Такие новости к этому часу. С вами была Екатерина Новикова. Следующий выпуск новостей в 16:00.
1: Если села батарейка...

главное – это наше с вами общение, это песни, которые вы можете заказывать уже с этой минуточки. Песни из ротации радиостанции, а еще передавать приветы и поздравления. Буквально 3 минуты назад моя коллега Екатерина Новикова в выпуске новостей напомнила,

0: Пожалуйста, у нас есть сайт, приложение, группа ВКонтакте, сообщения с поздравлениями, пожеланиями. Отправляйте туда и этим же адресом. Пусть летят к нам в студию ваши музыкальные заявки. Указывайте имя исполнителя, название композиции. Найду в фонотеке и обязательно поставлю в наш плейлист. Всем отличного дня, супер понедельника. Начинаем.
1: Power Your Day.

0: и, в общем, богатство даже в фонотеке растет. Так что будем в дневных эфирах дозированно знакомиться с новыми нашими музыкальными приобретениями. Да, пусть понедельник начинается с каких-то таких приятных знакомств.
1: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio. Swish, crazy for you.

0: Power Your Day. Сила твоего дня. Реклама.
1: Фабрика ЗУФ отмечает 35-летие. Телефон 25 17 95. Следите за акциями на сайте zofofficial.com.
0: Power Your Day.
2: Приглашаем болельщиков на серию домашних матчей первенства Российской хоккейной лиги сезона 2026-2027 с сильнейшими коллективами Западной конференции. 9 октября в 19, 10 октября в 13 часов. Хоккейный клуб «Арктика», молодежный хоккейный клуб «Динамо Карелия» «Кондопога». Информационная поддержка «Пауэр Хит Радио». Билеты в кассе «Ледового» только перед началом матчей. Без возрастных ограничений.
3: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
4: Не гадайте, приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП, роботы ДСГ, вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212 603 311.
5: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске. Рогозерская, 34А. Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
6: РЖД «Медицина Мурманск» приглашает на качественную диагностику. Анализы в день обращения, любые виды медкомиссий, инструментальные исследования, УЗИ, ФГДС, рентген, маммография, флюорография, ЭЭГ, ЭКГ. 566-899. Челюскинцев, 4/1. Медицинские услуги. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Сеть салонов «Городские цветы» поздравляют талантливых педагогов со Всемирным днем учителя.
8: Порадуйте любимых учителей эффектным цветочным подарком. Кустовая хризантема от 250 рублей.
7: Роскошные букеты из гладиолусов, альстромерии, хризантемы и герберы в салонах «Городские цветы».
8: Мурманск, Воровского, 20.
7: Карла Маркса, 36.
8: Герои Североморцев, 15.
7: Кольские, 114.
8: Телефон 207-702.
9: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
10: 488-442.
11: Если выжат как лимон,

0: Не очевидно, но вероятно. О погоде.
1: В Мурманске сейчас плюс 9 градусов, ветер юго-западный от 6 до 8 метров в секунду. Завтра, 6 октября, на территории региона синоптики обещают облачную погоду. Местами будет идти сильный дождь. Ветер будет западный, умеренный, в отдельных районах тоже сильный. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от 5 до 10 градусов, все еще пока выше 0. В Мурманске облачно и временами дождливо. Ветер юго-западный, умеренный, но будет усиление дождя и усиление ветра как-то одновременно все это. И температура воздуха от 7 до 9 градусов в течение суток. Посмотрела комментарии главного синоптика. И что же он говорит? Говорит, что с 6 по 8 октября Кольский полуостров будет находиться под влиянием активного циклона, который смещается к нам с норвежского побережья. И по Мурманской области вот из-за этого ожидается порывистый ветер, временами дождь различной интенсивности. А 8 октября всем приготовиться, потому что уже пойдет первый мокрый снег. Нет, мы, конечно, и знали, что вот в Хибинах где-то он уже выпадал, да, на прошлой неделе, кажется. Но вот теперь 8 октября в четверг повсеместно. Так что очень может быть, что сегодня относительно погожий денек перед вот таким ухудшением погоды. Ладно, не будем тут нагнетать лишнего. Сейчас-то в Мурманске плюс 9. И на том спасибо.
0: Power Hyundai. Твоя беспроводная зарядка.

Открываю сообщение Алины. Пишет, не хочется сдаваться на милость погоды, хочется добавить жару, и пусть музыка на пауэр этому способствует. Алина, поддерживаю обеими руками и формирую плейлист, вот что у меня на рабочем компьютере перед глазами, согласно вашим музыкальным заявкам. Так что заявляйте, не стесняйтесь, через сайт или приложение отправляйте сообщение в студию.

0: Power Hyundai. Реклама.
1: Хотите заплатить за кухню только половину? Это не мечта. Фабрика ЗОВ отмечает 35-летие и запускает юбилейную акцию «Чек на кухню пополам» без пустых обещаний. До конца ноября каждую неделю мы разыгрываем половину чека. Результаты на всех официальных каналах фабрики ЗОВ. Следите, участвуйте, выигрывайте. Информация об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте zofofficial.com.
0: Power Hyundai. Сила твоего дня. Помыли у нас машину? Смените шины. Актуальная услуга на автомойке «Эдванс» в ТРК «Мурманск Молл». Сезонный шиномонтаж в теплом помещении. Пока ваш автомобиль переобувают, вы можете прогуляться по магазинам или выпить чашку кофе. Открыта запись с 3 октября. Звоните 700-145.
2: До конца года купите новостройку в Мурманске с агентством недвижимости «Риэлт-сеть» по цене застройщика и воспользуйтесь бесплатными сервисами. Ипотека под ключ, юридическая поддержка, приемка квартиры у застройщика. «Риэлт-сеть». Сделки под ключ с 2000 года.
3: Кредитование осуществляется по «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании «ЦСМ». Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com. В поисках новой Toyota, Volkswagen, Nissan или Mazda отсутствие официальных дилеров не проблема. Автосалон «Автоплаза» – это широкий выбор новых автомобилей европейских и азиатских брендов в наличии и на заказ с гарантией и по отличным ценам. Приезжайте и убедитесь в этом сами. Транспортная 12Б. Телефон 20 21 41. Если выжат как лимон, камон на Power Come On. Power Your Day.

0: Автохит.
1: Спонсор рубрики ИП Петрик Мария Ивановна, студия «Первая маникюрная», японский маникюр, система IBX для укрепления ногтей 60-40-60. В рубрике «Автохит» у нас один из самых известных ранних хитов шведской певицы Зары Ларсон. Был выпущен в 2013 году. Такая романтическая поп-баллада, что вполне соответствует и настроению, и пейзажу, когда на твоих глазах облетают последние желтые листочки из деревьев и сопки. Вот как большие дремучие великаны погружаются в сон. Перед похолоданием хочется чего-то теплого, о любви, чтобы, как картинка в соцсетях, ты на диване, с ногами, плед, чай, в красивой чашке, а из колонки летит, звучит о том, как они вдвоем сбежали, спрятались, укрылись от всего остального мира и открывают друг другу свои сердца и тайны. Зара Ларсон, автохит.

Представляет студию первый маникюрный маникюр без покрытия, японский маникюр и система IBX для укрепления натуральных ногтей. Красивые ногти могут быть и без гель-лака. Первые маникюрные делают как для себя. Шмидт 39/1, телефон 60 40 60, ВКонтакте 1 маникюрная.

Читаем поздравления и пожелания от Кристины. Пишет: всем студентам педколледжа отличной учебы. День учителя не совсем прям в полной мере праздник тех, кто на учителя еще только учится. Но пусть привыкают. 5 октября в будущем их профессиональный праздник тоже. Соглашусь с вами, Кристина, и отмечу, что студенты, которые сейчас постигают эту профессию, да, педагогам, благородное дело выбрали вы, ребята. Спасибо вам.

0: на Power Hit Radio.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
1: BLG. Надежность в движении.
3: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую Свенги мебель».
4: Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В октябре рисуем на тему «Золотая осень».
3: Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте.
4: Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат Венги на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
5: Партнер проекта – производственная компания «Венги Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича, 5, торговый центр «Русь», второй этаж, телефон 70 70 90.
4: Правила конкурса «Я рисую с Венги Мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте.
3: Для детей младше 14 лет.
6: Power Yoday.
0: Сила твоего дня.
7: Фабрики ЗОВ 35. 35 лет создаем мебель для жизни. Юбилейная акция «Чек на кухню пополам». Без пустых обещаний. До конца ноября еженедельный розыгрыш. Победитель будет определяться случайным образом с помощью рандомайзера. Следите за результатами на официальных каналах ЗОВ. ЗОВ. 35 лет праздника. Информация об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте zofofficial.com.
6: Power Yoday.

Пишет Степан, у нас после аномально теплого сентября наступил обычный октябрь, и сегодня плюс один, и первый, пока еще мокрый, вперемешку с дождем снег. Скоро Новый год. Да, вот такая ремарка. Но пока он не наступил, с днем учителя всех причастных. Учителям терпения желает наш слушатель, любви к профессии, быть примером для своих учеников, быть честными и не изменять своим принципам не только в учебном процессе, но и в жизни. По этому поводу, по случаю Дня Учителя, послушаем Дэвида Гетту и Сию. Отличный трек о том, как все мы иногда ошибаемся, но главное находить в себе силы, вот как титаны, исполины такие, и двигаться дальше.

сентября уже на календаре. Это значит, что уже у нас 5 дней, как принимаются рисунки на тему «Золотая осень» в конкурсе «Я рисую Свенги мебель». Да, в октябре тема такая, «Золотая осень», и в конкурсе могут участвовать дети до 14 лет. Благополучно мы завершили сентябрьский этап. В пятницу был розыгрыш, определили двух победителей. Рисунок номер 27, рисунок номер 6. Заходите в группу ВКонтакте по Архитрадио, там есть альбом сентябрьских рисунков. Рисовали на тему «Любимый Мурманск», и можете посмотреть, какие рисуночки у нас оказались победителями, точнее, кто из художников, да, которые прислали эти рисунки. И по итогу каждого месяца жюри выбирает лучшую работу, награждает автора, приз «Алиса Яндекс.Станция». Плюс ежемесячно с помощью лотереи мы продолжим разыгрывать сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату от компании «Венги Мебель». Это делается среди всех участников вне зависимости от оценки жюри. Поэтому шансы у художника 3-летнего возраста и 13-летнего возраста уравниваются. Главный же приз проекта – сертификат на 100 тысяч рублей для заказа мебели от «Венги» в детскую комнату – будет разыгран при помощи лотереи среди всех-всех-всех участников конкурса 31 декабря. Вот кому-то мега-подарок может быть прям под елочку 31 декабря. Поэтому, видите, смысл не только в том, чтобы получить подарки, но главное, конечно, миссия конкурса – это вот по взаимодействию детям, родителям. Дети эту информацию передадут. Дети, родители передадут, дети вдохновятся, нарисуют. А вы сфотографируете этот рисунок и обычным сообщением в группу ВКонтакте нам пришлете. Но, пожалуйста, перед этим почитайте правила. Они прикреплены у нас в группе ВКонтакте. И фото детских работ, как я уже сказала, обычным сообщением. А подводить итоги октябрьского этапа мы будем 6 ноября. Это будет пятница с 18 до 18:30 в прямом эфире. Как обычно, мы это сделаем. Так что приглашаю всех и желаю и тем, кто уже участвовал, и тем, кто только планирует, удачи!

0: Мурманске, Москве и Сочи 15 часов. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-Сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.
0: Power Your Day. Не зависай. Обороты набирай.
3: Программа Power Your Day до 17 часов в эфире сегодня. В студии Мария Фрейман. Продолжаю принимать ваши сообщения с приветами и музыкальными заявками. Отправляйте их через сайт или приложение. Можно воспользоваться группой ВКонтакте. Там, кстати, у нас много чего. И фотоотчет об экскурсиях, которые мы проводим в проекте «Среда обитания». Информационный канал с разным аудиоконтентом. Но это так, к слову. Продолжаем эфир и генерируем хорошее настроение. Вот столько букв «Р» у меня вместе.
0: Power Your Day. Много энергии и ни одной лишней калории.

начале дневного эфира предупреждала, что у нас будет викторина. Так вот, через 3 минуты мы разыграем билет на моноспектакль Ольги Савельева, блогера с многотысячной аудиторией, автора большого количества очень жизненных книг. Новая программа называется «Развейся». Это не просто слово, это разрешение. Снять броню, перестать быть в порядке, особенно когда внутри все штормит. Через 3 минуты.

Телешева Рада Евгеньевна, Ольга Савельева, автор более десятка бестселлеров в Мурманске. 15 октября в 19 часов в кинотеатре «Мурманск» новая авторская программа «Моноспектакль «Развейся» для лиц старше 12 лет. И прямо сейчас разыгрываем один билет на это выступление. Номер телефона в студии 488-448, и он свободен. Набирайте его, участвуйте в нашей викторине, озвучиваю вопрос, и у нас на него предложу я вам 4 ответа, только один будет правильный, но мне кажется, если вы слушали внимательно и анонс, который я сделала, и сейчас вот это вступление, то очень легко найдете правильный ответ среди того, что я перечислю. Это будет, правда, несложно и интуитивно, и тем более, если вы слушали и знаете. Выступление 15 числа, четверг, обычно привыкли, что что-то по выходным, не обязательно, не всегда. По-моему, очень здорово, когда у тебя рабочая неделя еще продолжается, а ты вечером сходил, развеялся и вроде как выходные приблизил, да и передышку такую небольшую сделал. Итак, номер телефона 488-448, набирайте, будете участником на

0: что вы первые, ну уж точно должно. И тогда сможете выиграть билеты. Хотите, сами пойдете, хотите, кому-то презентуете. Принято считать, что это вот такое для женской аудитории. Не всегда и не совсем. Но вот вдруг, то может такой вот презент потом своим родным или друзьям сделать. Так что звоните. Мне кажется, начинать понедельник с участия в викторине. Да еще, если это участие окажется для вас успешным, но это будет просто вдвойне и втройне приятно. Здравствуйте, как вас зовут?
1: Здравствуйте, Виктория.
0: Виктория, очень приятно. Ну, давайте участвовать. А вы, кстати, бывали когда-нибудь на концертах Ольги Савельевой? Или это... Нет, еще пока?
1: Нет, нет, пока нет.
0: Нет, ну вот моноспектакль, это уже не в первый раз. Прям такая классная штука. Слушайте внимательно. Помимо писательства и моноспектаклей, которые дает Савельева по всей стране, Ольга известна еще в одной творческой сфере. Какой? Первое. Она блогер, она певица, она модель, это уже третий вариант, и она режиссер документальных фильмов. Как вам кажется, Виктория?
1: Режиссер?
0: Увы. Сегодня понедельник счастливый не для вас. Пусть будет таким вторник или в следующий раз звоните. Все, прощаюсь с Викторией, открываю линию, она свободна, и тот, кто звонит сейчас, ему будет легче в разы. Виктория умничка, она вот рискнула, но не получилось. А тот, кто сейчас дозвонится, и кто же это? Здравствуйте, как вас зовут? Алло? Слетел звонок. Ну-ка, давайте попробуйте еще раз. Наберите, пожалуйста, что-то вот неудачно. В общем, кто сейчас дозвонится, попадет к нам в студию со звонком, ему будет проще. Во-первых, он слышал вопрос. Во-вторых, он понимает, какой вариант ответа неправильный. Неправильный режиссер документальных фильмов. Нет, Ольга не режиссер документальных фильмов. Она выражает себя во многих ипостасях, но не в этой. Здравствуйте, как вас зовут?
2: Меня зовут Анна.
0: Анна, очень приятно. Итак, Ольга Савельева, кто еще, кроме того, что она писатель? Она блогер, певица или модель? Еще ко всему
2: блогер.
0: Прочему. Она блогер, и это правильный ответ. Поздравляю вас, Анна, отлично. Пожалуйста, не кладите трубку, за эфиром я вам расскажу, как вы получите свой подарок. Вот так, Анна у нас выиграла, у нее понедельник точно счастливый. Ну, а всем слушателям я хочу напомнить, что... Спонсор розыгрыша представляет новый авторский моноспектакль Ольги Савельевой «Развесие». Иногда так хочется остановиться, услышать не советы, а понимание, не лекцию, а историю свою, только сказанную кем-то другим. Такой рассказчица станет Ольга Савельева. Она говорит о том, о чем все молчат, но так, что становится легче. 15 октября в 19 часов в кинотеатре «Мурманск». Подробности в группе ВКонтакте «Ольга Савельева в Мурманске».
3: Power Your Day. Приводим в движение твой день.

0: Power UA. Сила твоего дня. Реклама.
1: Фабрика ЗУФ отмечает 35-летие. Телефон 25 17 95. Следите за акциями на сайте zofofficial.com.
0: Power UA.
2: Снова весь день в телефоне. Пора переключать энергию ребенка на реальные победы. Хоккейная школа «Шор Арктика» объявляет набор детей от 5 до 8 лет. Мы знаем, как направить активность ребенка в правильное русло и вырастить лидера. Воспитанники школы получают реальный шанс вырасти до игроков профессионального молодежного хоккейного клуба «Арктика» и выступать на всероссийском уровне. Запись на пробное занятие 911-307-62-10. «Шор Арктика». Формируем характер с первых шагов на льду.
3: По

0: Домашнее телевидение Ситилинк. 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 707-105.
1: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 по 31 октября 2026 года.
2: Белая пятница в Теннет. Рекордная выгода до 600 тысяч рублей на полноприводный Теннет Т7.
3: Только 2 недели.
2: Только чистая выгода и удовольствие от покупки нового авто. Обменяйте свой автомобиль на новый, и ваш Теннет станет еще доступнее.
3: Успейте воспользоваться специальным предложением.
2: Автомаркет Теннет Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-30.
4: Вот она, рыба вашей мечты.
5: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
4: Вкусно и полезно.
5: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
6: Power Your Day.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ИП Калиновский Дмитрий Трофимович. Сеть автомагазинов «Все для Рено» предлагает настоящие оригинальные запчасти для Рено. В Мурманске на 1 градус потеплело, правда, при этом ветер усилился юго-западный, теперь до 11 метров в секунду, но ничего удивительного, знаем прогноз, там у нас впереди непогожие деньки, циклон надвигается. Итак, 6 октября в Мурманской области облачная погода, дождь, местами сильный, ветер по большей части умеренный, юго-западный, западный, но в отдельных районах будет усиление ветра наблюдаться. Температура воздуха в течение суток от 5 до 10 градусов выше нуля. В столице Кольского Заполярья завтра во вторник временами дождь и облачно. Ветер умеренный, временами сильный. И температура воздуха в течение суток от 7 до 9 градусов со знаком плюс. И обещала посмотреть, что там дальше. Ну вот смотрю, 6 октября, 7 октября это пасмурные и дождливые дни. А 8 нам еще и снег. Первый обещается. Сейчас за окном в городе плюс 10 градусов. Спонсор прогноза погоды представляет «Все для Рено». Ищите оригинальные запчасти для Рено. Устали от подделок? Сеть автомагазинов «Все для Рено» предлагает настоящие оригинальные запасные части, а также заводское масло «Эльф» в наличии. Радищева 18, телефон 45-95-10, Полярные Зори 35-2, телефон 44-00-15.
0: Turn on Power Hit Radio.
2: Your number one hit music station.

0: Реклама.
1: Хотите заплатить за кухню только половину? Это не мечта. Фабрика ЗОВ отмечает 35-летие и запускает юбилейную акцию «Чек на кухню пополам». Без пустых обещаний. До конца ноября каждую неделю мы разыгрываем половину чека. Результаты на всех официальных каналах фабрики ЗОВ. Следите, участвуйте, выигрывайте. Информация об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте zofofficial.com. Power Unit.
0: Сила твоего дня. Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно.
2: Geely City Ray – энергия города, которая ждет вас на проспекте Кольском, 53, строение 5, по выгодной цене. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 377-077 или на сайте geelyomega.ru.
3: 17 октября. Океан Холм. Вечеринка «Все свои» с 18 до 0. Три повода встретиться. 25 лет вечеринки «Мурманск против». 10 лет бренду «Север» и день рождения Германа Рунова. На сцене Мартын Мартан, певец и автор песни «Где же форель», Андрей Вакуленко, диджей с живым гитарным проектом, Владимир Помещиков, победитель проекта «Dance Revolution» на Первом канале, Герман Рунов с диджей-сетом и показом мод. Первым 200 гостям бейсболки в подарок, а всем гостям вечеринки скидка 22% на товары бренда «Север». Билеты и подробности в группе ВКонтакте «Ультрапати 51». Информационный партнер «Power Hit Radio».
4: Запрещено для детей.
5: Защищай небо родного города, вступай в территориальный отряд Мурманской области «БАРС». Зарплата 200 тысяч рублей плюс выплаты от Минобороны за звание и должность, плюс единовременная выплата 300 тысяч рублей. Вас ждут сборы продолжительностью от 2 до 6 месяцев, служба исключительно на территории Мурманской области и полное обеспечение. Рабочее место на время сборов в «БАРС» резервируется за вами. Подробности по телефонам 8-911-060-1092, 8-911-060-1092. И 8-911-317-92-79. 8-911-317-92-79. Вступай в наши ряды.
0: Power Yoday. Переходи на сильную сторону.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
0: Спонсор программы ООО «Мастер Абсолют». Сеть мастерских «Сделай ключ». Теперь и заточка профессионального инструмента.
2: Возьмите литр говяжьего бульона. Влейте стакан овощного бульона. Сварите крепкий куриный бульон. Мини-пособие по бульоноварению сегодня в двух минутах с пользой. У микрофона Юлия Ряшкина. Идеальная кастрюля для бульона узкая и высокая, с тяжелым дном, чтобы бульон мог слабо кипеть и медленно выпариваться. В такой кастрюле легче снимать пену и жир с поверхности. Да, жир тоже убираем. Бульон – это насыщенно, а не жирно. Такой бульон хороший как самостоятельное блюдо и как основа для супов, соусов, рагу, ризотто. Учиться готовить начнем с категоризации. Различают белый и коричневый бульоны. Белый. Ингредиенты помещаем в кастрюлю, заливаем холодной водой, вода кипит, снимаем пену, добавляем ароматические элементы, довариваем на медленном огне до готовности. Один шаг меняет вкус, аромат, цвет и название бульона. Шаг этот – предварительное запекание или обжаривание. Выкладываем на противень кости, нарезанные кусками мяса, нарубленную птицу, разрезанные пополам корнеплоды и луковицу. 200 градусов до уверенного подрумянивания, потом варим, как обычно. И вот перед нами не классический белый, а более насыщенный и ароматный коричневый бульон. Коричневый бульон подают в чашке как сопровождение к пирожкам или пирогам. Именно на его основе варят, например, французский луковый суп и готовят один из базовых соусов эспаньоль. Но про соусы можно будет как-нибудь отдельные 2 минуты с пользой сделать. Давайте к бульонному ассортименту переходить. Мясной. Чаще всего используют говядину. Привычный вкус, аромат, прозрачный, крепкий бульон из нее получается. Телятина более деликатная, диетичная, близко к куриному варианту. Бульон из свинины не так универсален, как говяжий, подходит для некоторых видов щей и борщей. Бараний бульон для шурпы, шулюма, иногда харчо и других супов, типичных для Средней Азии, Казахстана, Кавказа и Восточного Средиземноморья. Общее правило и для куриного, и для мясного бульона – нужна кость из вырезки или филе. Ни наваристого бульона не выйдет, ни хорошего мяса не получится. Поэтому грудинка на кости, реберная часть, ноги, хвосты. В случае с курицей, уткой и индейкой – весь суповой набор вместе с крыльями и шеями. Кожу лучше снять. Рыбный бульон. Тут все совсем по-другому. Варится он достаточно быстро, 30 минут после закипания, поэтому овощи лучше нарезать помельче, чтобы они успели отдать вкус и аромат. В рыбном бульоне особенно уместны укроп, свежий фенхель и его семена, семена аниса. В середине приготовления добавьте в рыбный бульон немного белого сухого вина, лимонного сока, белого винного или другого светлого натурального уксуса. Кислота приглушит запах рыбы, а овощи быстрее отдадут аромат бульону. Бульон из морепродуктов. Редкость, потому что они настолько быстро готовятся, что жидкость просто не успевает обогатиться их вкусом и ароматом. Исключение – бульон из панцирей и голов сырых креветок, лангустинов или раков, клешней и панцирей крабов и омаров. Можно сначала обжарить все это великолепие с мелко нарезанными овощами, а уже потом влить воду и немного, не доводя до кипения, уменьшить огонь, варить около 20 минут. Ну и, конечно, овощной и грибной бульоны. Они абсолютно универсальны. Подойдут разные виды лука, морковь, корень петрушки, пастернака или сельдерея, репа. Уместны будут сушеные грибы или ножки свежих грибов, вяленые помидоры, имбирь. Вот картофель, кабачки и баклажаны неароматны и добавят мутности, поэтому их не очень часто используют для овощных бульонов. А капуста и сладкий перец, наоборот, слишком ароматные и заглушают все остальные ингредиенты, поэтому их тоже редко используют. Варить овощной бульон можно тремя способами. Из сырых овощей, из крупно нарезанных запеченных или из измельченных и обжаренных. В любом случае, варите на медленном огне от 45 минут до часа. Юлия Ряшкина, до новых встреч в эфире.
0: Спонсор программы – сеть мастерских «Сделай ключ». Изготовление любых ключей, ремонт обуви, заточка профессионального инструмента. Универмаг «Волна», гипермаркет «Окейль», лента на Радищева или Шевченко, ТРЦ «Плазма», ТЦ на Карла Маркса, 38, корпус 1. Без обеда и выходных.
1: Две минуты с пользой. Power. Radio. Power. Power. Power. Radio.

Спонсор рубрики «П-Петрик» Мария Ивановна, студия «Первая маникюрная», японский маникюр, система IBX для укрепления ногтей 60-40-60. В рубрике автохитно-словенский дуэт «Марая». Они выступали в 2015 году на Евровидении в Вене. Тогда дуэт успешно преодолел полуфинал, выступил в финале. Ну и по итогам голосования композиция заняла 14-е место. Называется «Я здесь ради тебя». Это история о том, как можно поддержать друг друга, о том, что благодарность – это исцеляющая сила. И если тебе плохо, помни, что я рядом. Не беги от боли, не запирайся, не прячь ее внутри, а доверь тому, кто готов помочь. Автохит «Марая».

Я здесь ради тебя, автохит. Славянский дуэт Марая. Спонсор рубрики представляет студию «Первая маникюрная». Маникюр без покрытия. Японский маникюр. Система IBX для укрепления натуральных ногтей. Красивые ногти могут быть и без гель-лака. «Первая маникюрная» делают как для себя. Шмидта 39/1, телефон 60 40 60, ВКонтакте 1 маникюрная.

0: Реклама.
1: Мама, смотри, я плыву!
2: Аквацентр «Лягушонок». Грудничкового и раннего плавания для малышей от 2 месяцев. Безопасный бассейн для гармоничного развития ваших детей. Гарантия чистоты воды. Опытные инструкторы. Комфортная зона ожидания для родителей. Телефон 20 20 60. Героев рыбачьего дна.
3: Хотите, чтобы машина служила надежно? Доверьтесь СТО «Автопорт» Нарогазерской 20. Сертифицированный ремонт легковых автомобилей. Подвески, тормозных систем, шиномонтаж и развал схождения. Наши преимущества. Диагностика подвески бесплатно. Гарантия на запчасти – год. Срочная диагностика в день обращения. Готовьте авто к зиме заранее. 78-51-50.
4: 10 лет. Для Севера это не просто цифра. Это 10 зим. 10 полярных ночей. 10 раз мы точно знали, одежда должна держать тепло и не подводить. Бренд «Север» отмечает юбилей. Мы дарим подарки и скидку 15% на весь ассортимент. Только с 1 по 10 октября. Выбирайте в наших магазинах или на severapparel.com. «Север» – одежда и аксессуары с северным характером. «Север» – родина смелых.
0: Power Hyundai. Сила твоего дня.
2: Фабрики ЗОВ 35. 35 лет создаем мебель для жизни. Юбилейная акция «Чек на кухню пополам». Без пустых обещаний. До конца ноября еженедельный розыгрыш. Победитель будет определяться случайным образом с помощью рандомайзера. Следите за результатами на официальных каналах ЗОВ. ЗОВ. 35 лет праздника. Информация об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте zofofficial.com.
0: Power Hyundai.

0: Спонсор песни недели – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайропи». Место вашего отдыха и восполнения сил.
1: Party is mine, paving over pastures, 'cause horses are gone.

Play, сеть салонов Азия Спа и Тайрапи. Тайские массажи, спа-программы с прогреванием в хамаме, уникальные спа для волос и головы. Атмосфера роскошного отдыха в традициях тайского спа. Скачивайте приложение Азия Спа в App Store и Google Play. Ленина 69, Северная Нагорная, Челюскинцев 9. ООО Азия Медикал Спа. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. This is 15 часов и почти уже 57 минут в Мурманске. Это значит, что через 3 минуты на 104.5 выпуск новостей. Информационный блок готовит Екатерина Новикова.

0: 16 часов точное время. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-Сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
0: Новости 51-го региона.
3: Добрый день, на 104.5. Время новостей. У микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Именно здесь уже в октябре запустят томограф последнего поколения с искусственным интеллектом. В Мурманскую область по программе «Земский учитель» в 2026 году приехали 11 педагогов. Они работают в школах в Апатитах, Ковдоре, Мончегорске, Оленегорске, Полярных Зорях и Печенском округе. По решению президента страны программа «Земский учитель» продлена до 2030 года. В образовательной организации Мурманской области трудоустроились 633 человека, и первые шаги в профессию из них сделали 185 молодых педагогов. Об этом сообщила на оперативном совещании в правительстве министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова. Она также отметила, качество подготовки выпускников колледжей Мурманской области растет. Более 40% из них показали высокие результаты демонстрационного экзамена от 80 баллов и выше. Дорожная компания в Мурманской области охватила рекордные 167 объектов. Напомню, в Мурманске в этом году в работе 60 объектов, 33 из них уже готовы. Это самый масштабный объем за последние годы. Общая протяженность обновленных участков по всему региону превышает 125 километров. По народной программе дорожная компания полностью завершена в Кандалакшском, Терском, Ковдорском округах, в Зато-Ведяево и Островной, а также в Полярных Зорях, Оленегорске, Мончегорске, в Апатитах и Кировске. На минувших выходных три человека пострадали в ДТП. Нетрезвый водитель автомобиля Toyota Land Cruiser по пути из Кировска в Апатиты врезался в стоящий на обочине трактор «Беларусь» и перевернулся. По информации госавтоинспекции, ДТП произошло в ночь на воскресенье. В результате столкновения 32-летний водитель Toyota и 29-летний пассажир получили травмы. Бригада скорой помощи доставила их в медучреждение. В воскресенье вечером в Мурманске 21-летний водитель автомобиля ГАЗ-33022 при движении по улице Халатина в направлении улицы Чумбарова-Лучинского сбил 81-летнюю женщину. Она переходила дорогу в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода. Женщину доставили в медучреждение. В Мурманске продолжается реконструкция на Нижней привокзальной площади. Для пешеходов там оборудуют разноуровневые тротуарные ступени, специальный пандус для пассажиров с багажом, родителей с колясками и маломобильных граждан. Стоянку личного автотранспорта на площади запретят. Строители полностью меняют асфальт, устанавливают гранитный бортовой камень и плитку на тротуарах, монтируют новую ливневую канализацию, современное освещение и туристическую навигацию. В юбилейный день города в Мурманске родились 7 малышей, 4 мальчика и 3 девочки. В 0 часов 5 минут 4 октября в пренатальном центре на свет появился мальчик. Вес богатыря больше 4 килограммов, рост 53 сантиметра. Мальчик стал первым ребенком в семье Ирины и Рамиза. Мама – учитель математики, папа – военнослужащий, молодые родители из Североморска. А также 4 октября 10 пар молодоженов заключили брак в Мурманске.

Меня зовут Мария Фрейман. На 104.5 программа Power Your Day. Да, 5 октября в первом части нашего дневного эфира поздравляли учителей и даже студентов, которые учатся на педагогов, учителей. Классная профессия. Еще раз принимайте наши искренние слова благодарности всем тем, кто дает знания подрастающему поколению. Ну, а вообще не только учителей можно сегодня поздравлять, своих друзей, родных, коллег, знакомых. Пожалуйста, отправляйте сообщения с этими добрыми комплиментами, словами, пожеланиями. Отправляйте сообщения через сайт или наше приложение. Можно воспользоваться группой ВКонтакте. Здесь же зачитываю ваши... Не зачитываю, а принимаю.

0: часов. Ну а после 17 уже передам бразды правления, так громко скажу, Вячеславу Каверину. Сегодня он ваш вечерний ведущий, но у нас еще есть в запасе 50 минут на то, чтобы пообщаться и послушать песни, которые нам нравятся.
1: Power Your Day. Сервис моментальных поздравлений.

Жизнерадостная, пишет Нина, чтобы день рабочий закончился на какой-то приятной ноте. Ну, на ум мне первое, что приходит, это моя Мишель. Что может быть эффектнее, если вот покидать офис пританцовывая? Ну, пожалуй, еще эффектнее будет, если это вы будете делать не сольно, не один, а в компании с кем-то, со своими коллегами, да. Это будет очень даже достойно выглядеть. Нина, моя Мишель, для вас.

0: Power Your Day. Сила твоего дня. Реклама.
1: Фабрика ЗУФ отмечает 35-летие. Телефон 25 17 95. Следите за акциями на сайте zofofficial.com.
0: Power Your Day.
1: Обед. Самая долгожданная часть рабочего дня. Привет, обед! Бесплатная доставка вкусной домашней еды к вашему столу. Суп, горячее, салат, всего 370 рублей. Оставьте заявку в группе ВКонтакте «Привет, обед» или по телефону 952-294-46-43. ИП Алибеков Руслан Саиф-Кулоевич, Агрнип 321-519-400-143-34.
2: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
3: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
4: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
5: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь. 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
0: Power Your Day. Приводим в движение твой день.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Плюс 10 в Мурманске на данный момент. Ветер юго-западный. В порывах может достигать 11 метров в секунду. Завтра синоптики обещают облачную погоду и дождь. Местами он будет сильным. Ветер юго-западный, западный умеренный. В отдельных районах будет наблюдаться усиление ветра. Температура воздухом от 5 до 10 градусов со знаком плюс в течение суток. И в столице Кольского-Заполярья 6 октября. Тоже ожидается облачная погода. Временами нас будет накрывать дождь. Ветер юго-западный умеренный. Плюс 7, плюс 9. Такой график у завтрашней погоды. Температура воздуха будет прогреваться до 9 градусов. Сейчас за окном плюс 10.
0: Power Your Day. Не зависай. Обороты набирай.
2: Hey, pick up. I wanna come over.

хочется, чего конкретно не знаю. Знакомо вам такое состояние? Вот сейчас подобное происходит со слушательницей Валерии. Не знаю, чего хочу, пишет она. Ну, на такой случай у меня всегда есть палочка-выручалочка. Coldplay слушаю.

0: Реклама.
1: Хотите заплатить за кухню только половину? Это не мечта. Фабрика ЗОВ отмечает 35-летие и запускает юбилейную акцию «Чек на кухню пополам». Без пустых обещаний. До конца ноября каждую неделю мы разыгрываем половину чека. Результаты на всех официальных каналах Фабрики ЗОВ. Следите, участвуйте, выигрывайте. Информация об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте zofofficial.com.
0: Power Unit. Сила твоего дня.
2: Хотите, чтобы машина служила надежно? Доверьтесь СТО «Автопорт» Нарогазерской 20. Сертифицированный ремонт легковых автомобилей, подвески, тормозных систем, шиномонтаж и развал схождения. Наше преимущество – диагностика подвески бесплатно. Гарантия на запчасти – год. Срочная диагностика в день обращения. Готовьте авто к зиме заранее. 78-51-50.
3: Вот она, рыба вашей мечты.
4: Любимая ярмарка – наша рыба. Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба, консервы, морепродукты. К вашему столу. Цены ниже рыночных.
3: Вкусно и полезно.
4: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
0: В поисках новой «Тойоты», «Фольксваген», «Ниссана» или «Мазды» отсутствие официальных дилеров – не проблема. Автосалон «Автоплаза» – это широкий выбор новых автомобилей европейских и азиатских брендов в наличии и на заказ, с гарантией и по отличным ценам. Приезжайте и убедитесь в этом сами. Транспортная 12Б, телефон 20 21 41.
5: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
6: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
5: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11.25
3: на Power Hit Radio.
0: Если выжат как лимон...

салют тоже. Все было организовано на высоте. Эх, я вчера все пропустила. Осталась дома, смотрела сериал от начала до конца. Но зато сейчас вот в соцсетях наверстываю, смотрю ваши фото, видео, отчеты, как это было.

разное время рабочее, но в любом случае оно уже подходит к концу, и кое-кто уже считает эти минуты до того момента, как можно будет свернуть все свои рабочие дела.

0: сколько времени вы готовы провести без телефона, сколько дней, а может быть часов. У меня была такая ситуация этим летом, я отдыхала в регионе, где время от времени отключали интернет и белые списки в том числе, и тогда телефон превращался в что-то, ну, не такое уж и нужное, потому что все, кто тебе нужен был, ты вот к ним приехал в гости, тебе не нужно им больше звонить. Да, такой вот кирпич превращался в телефон. А Вячеслав Каверин, наш самый продвинутый цифровой коллега, будет спрашивать вас этим вечером, какие приложения вы для себя открыли и считаете супер важными, полезными, крутыми, причем настолько, что готовы их рекомендовать другим тоже, и в чем их главная ценность и особенность. Отвечать на эти вопросы можно уже сейчас, но не в эфире, нет, не писать в студию, а лучше зайти в группу ВКонтакте, найти пост на тему обратной тяги и там в комментариях оставить свой цифровой след. Я уже это сделала, отметила, какие приложениями я пользуюсь каждый день или регулярно, что мне важно, нужно, что мне в жизни помогает. И здесь же уже комментарии других слушателей. Зайдите, может, чего-то новенькое для себя присмотрите и оцените, узнаете, как это оценивают все другие. Итак, про смарт-приложения для смартфонов. Будете говорить этим вечером с 18 до 20 вместе с Вячеславом Кавериным.
1: Если села батарейка, Power Your Day.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Приглашаем болельщиков на серию домашних матчей первенства Российской хоккейной лиги сезона 2026-2027 с сильнейшими коллективами Западной конференции. 9 октября в 19, 10 октября в 13 часов. Хоккейный клуб «Арктика», молодежный хоккейный клуб «Динамо Карелия» «Кондопога». Информационная поддержка Power Hit Radio. Билеты в кассе «Ледового» только перед началом матчей. Без возрастных ограничений.
2: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
3: Power Hyundai. Реклама.
4: Хотите заплатить за кухню только половину? Это не мечта. Фабрика ЗОВ отмечает 35-летие и запускает юбилейную акцию «Чек на кухню пополам» без пустых обещаний. До конца ноября каждую неделю мы разыгрываем половину чека. Результаты на всех официальных каналах фабрики ЗОВ. Следите, участвуйте, выигрывайте. Информация об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте zofofficial.com.
3: Power Hyundai.
0: Сила твоего дня.

0: Мурманске 17 часов. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-Сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.
3: Разный, как Баренцево море. И постоянный, как Гольфстрим. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
4: Первый рабочий день недели промелькнул очень быстро, но у кого-то он заканчивается, у кого-то только начинается. Я отношусь ко вторым. Приветствую всех настроенных на волну Power Hit Radio. Зовут меня Вячеслав Каверин. Начинаю свою вечернюю смену в эфире 104.5, как всегда, с круиз-контроля. Спонсор программы ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Поставка авто любого бренда. Электро- и гибрид-кары под заказ. Фролова 24А, Кольский 27Б. Ну и коль скоро рабочий день заканчивается, многие направляются от места работы к месту, так сказать, проживания, а может быть и куда-то для дальнейшего увеселения. Ну и в любом случае на дорогах становится чуточку более оживленно, чем то было в дневное время. Хотя там, я вам могу сказать, как человек, который ехал на работу некоторое время, могу сказать, там и некоторое время назад было достаточно оживленно. В общем, если что-то на дорогах где-то идет не так, со скоплением автомобилей, затруднением движения, вы знаете, куда обращаться. Нужно рассказывать об этом мне, пользуясь либо номером телефона в студии 488-448, либо, если у вас есть свободные руки и возможность, то нашим приложением. Поехали!

Пробки в Мурманске, как северное сияние. Гостей столицы они восхищают. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

по Мурманским улицам. Ну, а где не продвигайтесь, сообщайте об этих местах. Сюда в студию Power Hit Radio. Телефон прежний 488-448. Где уже наблюдаются пробки, где уже заторы, где, может быть, вовсю продолжаются ремонтные работы, где движение не такое быстрое, как хотелось бы вам. Обо всем об этом сообщайте. А я пока расскажу интересную новость, что случилось на днях в центре Сиэтла. Там, на месте бывшего магазина 7-Eleven, что-то типа нашей пятерочки, только семерочки. Так вот, открылся Inconvenience Store, магазин неудобств. Это временная галерея, где продают вещи, которые никому не нужны. Среди товаров, ребята, запоминайте, заранее запутанные USB-кабели, кружка с отверстиями, из которой невозможно пить, гигантские заколки-невидимки, телефон с Bluetooth, который проигрывает только одну песню группы YouTube. Кстати говоря, странно для Сиэтла, конечно, потому что Сиэтл — родина Нирваны, но тем не менее. Здесь также можно купить дюжину керамических яиц с лицами, наверное, пугающее зрелище, и свечу в виде линейки, которая укорачивается по мере использования, ну, как и полагается свече. Проект, надо сказать, придумали художницы Лилия Диринг и Мэри Энн Картер. Они попросили авторов переосмыслить привычные товары из магазинчиков у дома. В результате на полках появились работы более 70 местных художников стоимостью от 1 до, внимания, 10 тысяч долларов. Интересно было посмотреть на какую-то бесполезную вещь, которая стоит 10 тысяч долларов. По словам организаторов, обычные галереи могут отпугивать посетителей. Цены не всегда указаны, порядок покупки работ бывает непонятен. А вот здесь, это с одной стороны и галерея, с другой стороны и магазин. В магазине неудобств, у каждого предмета есть ценник. Художницы хотят сделать покупку искусства проще и помочь авторам зарабатывать на своих работах. Кстати говоря, авторы еще и создатели этой галереи отмечают, что в магазинах у дома обычно покупают недолговечные вещи. Здесь эту идею перевернули. Посетителям предлагают уникальные предметы, которые могут остаться с ними на всю жизнь, несмотря на свою бесполезность. А в качестве автохита предлагаю послушать песню про магазин куда более традиционный, кофейный. Ну и напомню, телефон студии 488-448. Информируйте о том, что происходит на мурманских дорогах.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Добро пожаловать в автосалон Elvis Auto. Больше 20 лет на рынке. В продаже автомобили 2026 года выпуска. Volkswagen, Tiguan, Terramont, T-Roc, Taru XR, Hyundai Tucson, Kia Sportage, Geely Manjaro, Toyota Land Cruiser и RAV4 русифицированы в 4 цветах. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Trade-in, выкуп авто. Фролова 24А, Кольский 27Б, 25-25-50.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Защищай небо родного города, вступай в территориальный отряд Мурманской области «БАРС». Зарплата 200 тысяч рублей плюс выплаты от Минобороны за звание и должность, плюс единовременная выплата 300 тысяч рублей. Вас ждут сборы продолжительностью от 2 до 6 месяцев, служба исключительно на территории Мурманской области и полное обеспечение. Рабочее место на время сборов в «БАРС» резервируется за вами. Подробности по телефонам 8 911 060 1092, 8 911 060 1092 и 8 911 317 92 79 8 911 317 92 79. Вступай в наши ряды.
3: Учись на отлично, работай на отлично, отдыхай на отлично. В Ситилинке тариф на отлично. Быстрый интернет всего за 247 рублей в месяц. Подключи интернет Ситилинк бесплатно и получи высокую скорость на весь учебный год. Звони 707-105.
4: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 по 31 октября 2026 года.
3: 707-105. Интернет Ситилинк. Интернет на отлично.
5: Отлично.
6: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Наша программа проста. Больше пространства Stenet T4L. Больше технологии комфорта Stenet T7. Ноль причин откладывать покупку. В октябре автомобили Tenet по спеццене с выгодой до 600 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на Кольском проспекте 118 и сделайте свой выбор. Автомаркет Tenet Мурманск. Кольский 118. Телефон 3-3-0.
7: Иногда хочется все изменить. Выйти, наконец, замуж, прыгнуть с парашютом, заказать в пиццерийке куриные крылышки.
8: Да, теперь можно все и сразу. Картошка фри для детей, креветки, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
9: И Погорякина Диана Валерьевна, Огорнип 32023-75-00-128-20.
10: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
11: Не гадайте, приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП, роботы ДСГ, вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
12: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
13: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
0: Круиз-контроль.
1: Elvis Auto. Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Кольский 27Б, Фролова 24А.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

Дорог Евгений дозвонился до студии Power Hit Radio и рассказал следующее. Вот знаете, где на юге города, это скорее уже фактически за городом Мурманском, есть такое кольцо. Там одна дорога ведет в сторону Колы, другая в сторону Мурманска, а третья вот туда, в сторону зверосовхоза. Так вот, как раз на этой отворотке на зверосовхоз от этого кольца ведутся ремонтные работы. И на протяжении метров 300-500 там введено, так сказать, реверсивное движение. То есть одна из полос движения перекрывается дорожными рабочими. И поочередно то в одном направлении, то в сторону зверосовхоза люди движутся, то от зверосовхоза в сторону кольца. Поэтому будьте готовы к тому, что там придется постоять и что там могут быть сотрудничества в движении.

0: Климат-контроль.
1: Для начала октября у нас просто фантастическое тепло стоит. Плюс 9 градусов, ветер юго-западный, 7 в порывах 11 метров в секунду. А почему фантастическое, почему тепло? Ну, просто у меня, у родителей, которые живут на Среднем Урале, уже снег выпал, на секундочку, еще вчера. А у нас, вот смотрите, во-первых, плюс 9. Во-вторых, я вижу вот на северо-западе свободное чистое небо. Там прям голубое такое красивое небо. Предзакатная. Ну и в ближайшие дни каких-то снегопадов таких и прям сильных понижений температуры за нулевую отметку туда, в область отрицательных значений, тоже пока не предвидится. Хотя понижение температуры нам все-таки грозит. Ну, надо же когда-то его наблюдать-то уже. Уже первые 5 дней октября прошли. Облачная погода ждет нас во вторник. Временами дождь, ветер юго-западный умеренный, временами сильный. Вот чем мы богаты, так это сильными ветрами и температура воздуха от 7 до 9 в течение суток, причем включая ночное время. Напомню, сейчас в городе плюс 9, юго-западный ветер 7, в порывах 11 метров в секунду. Так и движемся мы в наступающий вечер.
0: В Мурманске не торопись, на светофоре встретимся. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

барышня поет о том, что, дескать, позволь мне забыть тебя, но я вам, друзья, не позволю забыть меня, потому что я здесь периодически появляюсь, напоминаю о своем существовании и о том, что продолжается программа «Круиз-контроль». И в «Круиз-контроле» самое главное — это ваше сообщение о том, что происходит на мурманских дорогах, что там происходит, информируйте меня, а я уже буду всех остальных информировать. Телефон в студии для этого есть. 488-448. Если у вас имеется возможность написать нам через наше приложение, тоже пишите. Ну и через сообщение сообществу ВК тоже можно что-нибудь черкнуть и даже что-нибудь даже с

0: собрался налево, не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама. В автосалоне Elvis Auto в продаже автомобили 2026 года выпуска. Volvo, Audi, Mazda, обновленный Geely Manjaro, Honda, Nissan, Toyota, Volkswagen. Теперь доступен тест-драйв на новом Volkswagen T-Roc и Mazda CX-5. Приезжайте и оцените управление и динамику автомобилей лично. Предварительная запись обязательно. Кольский 27Б и Фролова 24А. Телефон 25 25 50.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. Помыли у нас машину? Смените шины. Актуальная услуга на автомойке «Эдванс» в ТРК «Мурманск Молл». Сезонный шиномонтаж в теплом помещении. Пока ваш автомобиль переобувают, вы можете прогуляться по магазинам или выпить чашку кофе. Открыта запись с 3 октября. Звоните 700-145.
2: Ваша безопасность – наша работа. Охранная организация «Армата». Надежная защита жизни, здоровья и имущества. Более 10 лет эффективной работы на рынке охранных услуг. Квалифицированные эксперты, индивидуальный подход, конфиденциальность. Телефон 70 18 17. «Армата». Для тех, кто выбирает качество.
3: Мама, смотри, я плыву!
4: Аквацентр «Лягушонок». Грудничкового и раннего плавания для малышей от 2 месяцев. Безопасный бассейн для гармоничного развития ваших детей. Гарантия чистоты воды. Опытные инструкторы. Комфортная зона ожидания для родителей. Телефон 20 20 60. Героев рыбачьего дна.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
6: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
5: BLG. Надежность в движении.
7: Одно окно хорошо, а три дешевле.
8: Акция месяца. В октябре при единовременном заказе окон под ключ в компании «Оконный завод Рихау» действует система скидок. Заказывайте больше, платите меньше. «Окна Рихау». Тепло и уют в вашем доме. Телефон 25 16 43. Сайт oknaaries.ru.
9: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, ЕСАП, маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
1: Круиз-контроль. Elvis Auto. Продажа новых ИБУ автомобилей. Доставка авто любого бренда под заказ. Кольский 27Б и Фролова 24А.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: В данный момент имеется информация о, скажем так, производстве дорожных работ на участке Кильдинского шоссе от кольца, знаете ли, которое, знаете, чуть дальше кольца у Стеллы в сторону Колы. И до участок вообще длиной метров 300-500, где дорожные работы ведутся. И там организовано реверсивное движение. Поэтому в какой-то момент закрывают для одного направления движение, в какой-то момент для другого, прям противоположного. И так вот по очереди там все движутся. Пока работы не закончатся, все так и будет. Имейте это в виду. Еще раз напомню, это от кольца, которое уже фактически находится за пределами Мурманска, между Колой и Стеллой. Кольцо, которое в сторону зверосовхоза по Кильдинскому шоссе. Ну и самые главные новости прямо сейчас из мира автомобилей представит Макс Байков.
1: Акселератор.
2: Приветствую, у микрофона Максим Байков. В стране случился краткосрочный бум продажи гибридов и электромобилей. По данным Минпромторга, с января по сентябрь реализовано 1 миллион 67 840 новых автомобилей возрастом до 3 лет. Это на 5% больше, чем за тот же период прошлого года. При этом доля техники российского производства в продажах новых авто на уровне 64%. Отмечается, что положительная динамика сохраняется в сегменте гибридов и электромобилей. С начала года рынок таких машин составил 98 699 штук, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2025 года почти в два раза на 93%. На электромобили и гибриды за 9 месяцев пришлось 9% общего рынка новых автомобилей.
1: Акселератор.
2: Минздрав подготовил проекты новых правил обязательного и внеочередного медосвидетельствования водителей. Как отметили в ведомстве, закон совершенствует подходы к медицинскому освидетельствованию водителей и вступает в силу 1 марта 2027 года. С этой даты медицинские заключения будут оформляться в электронном виде и размещаться в Федеральном реестре документов. Гражданин при желании сможет получить и бумажную копию заключения. Как уточнили в министерстве, водитель будет направляться на обследование или лечение, если при медосмотре либо оказании медицинской помощи у него выявят признаки определенных заболеваний или состояний, при которых противопоказано управлять транспортным средством. Если диагноз подтвердится, водителю в течение одного дня отправят электронное уведомление через госуслуги о необходимости пройти внеочередное обязательное медосвидетельствование в трехмесячный срок. При подтверждении диагноза водительское удостоверение аннулируют. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
1: Акселератор.

собрался налево, не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Добро пожаловать в автосалон Elvis Auto. Больше 20 лет на рынке. В продаже автомобили 2026 года выпуска. Volkswagen, Tiguan, Terramont, T-Roc, Taru XR, Hyundai Tucson, Kia Sportage, Geely Manjaro, Toyota Land Cruiser и RAV4 русифицированы в 4 цветах. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Трейд-ин, выкуп авто. Фролова 24А, Кольский 27Б, 25-25-50.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: 10 лет. Для Севера это не просто цифра. Это 10 зим. 10 полярных ночей. 10 раз мы точно знали, одежда должна держать тепло и не подводить. Бренд «Север» отмечает юбилей. Мы дарим подарки и скидку 15% на весь ассортимент. Только с 1 по 10 октября. Выбирайте в наших магазинах или на severapparel.com. «Север» – одежда и аксессуары с северным характером. «Север» – родина смелых.
3: Geely EX5 Гибрид. Для тех, кто выбирает уверенность. Geely EX5 Гибрид. Теперь и с новой гибридной установкой последовательного типа в Мурманске на проспекте Кольском 53 строение 5 уже ждет вас. Запас хода до 1000 километров. Низкий расход топлива. Функция быстрой зарядки. Geely EX5 Гибрид. Ваш запас уверенности. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте geelyomega.ru.
4: Хотите, чтобы машина служила надежно? Доверьтесь СТО «Автопорт» Нарогазерской 20. Сертифицированный ремонт легковых автомобилей, подвески, тормозных систем, шиномонтаж и развал схождения. Наше преимущество – диагностика подвески бесплатно. Гарантия на запчасти – год. Срочная диагностика в день обращения. Готовьте авто к зиме заранее. 78-51-50.
2: В Мурманске руки вверх-вверх-вверх. Караоке и дискотека каждый день для всех-всех-всех. Мурманск. Встречай! Бар «Руки вверх» открыт на Коминтерна 5. Пой, танцуй каждую ночь. Поем караоке на халяву за счет Жукова. Мурманск.rvbar.ru. Руки вверх каждый день. 21+.
5: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Круиз-контроль.
1: Элвис Авто. Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Кольский 27Б. Фролова 24А.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

романтичный бит танцевальный. Это диджей Демиксер и Серж Легран. It's a fine day. И, конечно же, не надо забывать, что это круиз-контроль на волне Power Hit Radio. 17.51 в Мурманске, но, я так понимаю, сегодня относительно спокойно проходит наша программа. Движение, соответственно, на улицах города тоже относительно спокойное. В понедельник решили обойтись без каких-либо эксцессов. Есть только ремонтные работы на Кильгизском шоссе, как раз в том районе, где Кильгизское шоссе заканчивается кольцом, в районе Стеллы, между, собственно, Стеллой и Колой. И там реверсивное движение из-за ремонтных работ. Друзья, имейте это в виду.

Едешь за Бентли? Чихай с открытыми глазами. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

представляет автосалон Elvis Auto. Автомобили 2026 года выпуска Volkswagen, Hyundai, Kia, Geely, Toyota Land Cruiser и RAV4 русифицированные в четырех цветах. Трейд-ин, выкуп авто 25-25-50. Ну и я в студии здесь остаюсь до 20.00. Совсем скоро, буквально через несколько минут у нас стартует обратная тяга. Так что если на дорогах будет что-то непотребное происходить, то вы знаете, куда с информацией об этом обращаться. А пока еще немного бодрой вечерней музыки от Алексея Сонора и Себастьяна Вейкума.

0: На часах Мурманска. 18.00. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт Сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
0: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой. Обратная тяга на Power Hit Radio. С понедельника по четверг с 18 до 20.
3: Вот уже, друзья мои, 6 вечера в городе, и это означает, что сумерки стали чуточку гуще, кто-то, выдвинувшись с работы, стал чуточку ближе к дому, и все мы чуть ближе подошли к окончанию вечера. Но пока он только-только начинается, с чем я вас и поздравляю. Зовут меня Вячеслав Каверин, начинается утреннее, точнее, вечернее уже, для кого-то, может быть, и только кто только проснулся, и утреннее вечернее шоу «Обратная тяга». И сегодня, как и всегда, по вечерам мы будем друг друга развлекать разговорами, беседами и, надеюсь, кое-какими ответами на кое-какие вопросы. Попалось мне тут на глаза свежее исследование сервиса, точнее, правильнее будет назвать, магазин приложений Рустор и сервиса Науки Mail. Так вот, этот опрос показал, что почти половина опрошенных россиян готовы провести без смартфона максимум несколько дней. Выбрали, по крайней мере, этот пункт ответа. Еще 31% сутки. Итого мы имеем буквально 77%, вот кто вот в этих пределах мыслит себя без смартфона. Ну а 4% из всех опрошенных заявили, что не смогли бы отказаться от своего любимчика, от своего любимого устройства даже на несколько часов. Интересные итоги. Чуть позже я еще кое-какие данные из этого опроса вам расскажу. А пока давайте быстренько перейду к сути и к моим вопросам, которые я хочу задать вам вслед за вот такими результатами. В сегодняшней «Обратной тяге» я хочу спросить у вас, какие приложения в вашем смартфоне вы считаете настолько прям полезными и крутыми, что готовы рекомендовать их другим. В чем их главная ценность и особенность? Так вот, в двух-трех словах расскажите, опишите и сделайте так, чтобы мы тоже захотели себе такие приложения установить. Чем больше конкретики, тем лучше. Название приложения, почему часто его используете и почему хотели бы порекомендовать другим. Ну и где это все можно описать, описывать, разумеется, на стене нашей группы ВК, разумеется, в сообщениях к сообществу в ВК. Там тоже можно все подробно расписать. Можно пользоваться нашим приложением, кстати говоря, если вам оно доставляет удовольствие и радость, и считаете вы его полезным и необходимым, готовы порекомендовать другим, про него тоже пишите. Также можно писать через наш сайт phr.ru, ну и, конечно, звонить 488-448.

лебедка тянет трал, а моряков на берегу тянет на приключения. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: 18 часов и 12 минут в Мурманске. Вечернее шоу «Обратная тяга» только недавно стартовало. И задал я вопрос, какое приложение на вашем смартфоне вы считаете настолько крутым и полезным, что вы готовы рекомендовать их другим, эти самые приложения. В чем их главная ценность и особенность? Вот пишет нам Татьяна, приложение, без которого мне становится скучно. Это «Радио Гарден». Обычно слушаю что-нибудь стандартное, но иногда очень приятно под настроение повертеть глобус, выбрать город на острове, например, посреди Тихого океана или на берегу Атлантики, там выбрать местную радиостанцию и слушать. Да, действительно, я как бы это сказать, слышал про такое приложение, читал, что оно существует для всех версий операционных систем для смартфона. Радио Гарден, так и называется, радиосад. Можно выбрать любую точку на карте, включить, и там будет у вас играть местная радиостанция. Интересная вещь, кстати говоря.
1: Стрелку компаса тянет на север. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.
2: Реклама. Зачем хандрить осенью? Лучше привести себя в порядок в черной кости и радоваться последним дням без шапки. Стрижка 1000 рублей. 20-70-50.
1: Обратная тяга на Power Hit Radio.
3: 17 октября. Океан Холм. Вечеринка «Все свои» с 18 до 0. Три повода встретиться. 25 лет вечеринки «Мурманск против». 10 лет бренду «Север» и день рождения Германа Рунова. На сцене Мартын Мартан, певец и автор песни «Где же форель?», Андрей Вакуленко, диджей с живым гитарным проектом, Владимир Помещиков, победитель проекта «Dance Revolution» на Первом канале, Герман Рунов с диджей-сетом и показом мод. Первым 200 гостям бейсболки в подарок, а всем гостям вечеринки скидка 22% на товары бренда «Север». Билеты и подробности в группе ВКонтакте «Ультрапати51». Информационный партнер «Power Hit Radio».
1: Запрещено для детей.
4: Можно долго сравнивать, можно искать что-то еще, а можно просто выбрать. Хавейл, комфорт, стиль, технологии – все уже на месте. Вам остается только сесть за руль. Автомаркет Хавейл Мурманск, проспект Кольский, 118, телефон 33-00.
5: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
6: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
7: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ИП «Калиновский» Дмитрий Трофимович, сеть автомагазинов «Все для Рено», предлагает настоящие оригинальные запчасти для Рено. Сейчас в нашем городе все те же плюс 9, что наблюдали мы и час назад. На самом деле температура не спешит прям стремительно понижаться. Плавненько, так знаете ли, не спеша. Она это делает. Тем не менее, ветер все тут же юго-западный, 9-11 метров в секунду. Завтра нас ждет облачная погода, что в целом для октября нормально. Временами дождь, что опять же для октября абсолютная норма. Ветер юго-западный умеренный, временами сильный, и к этому мы должны быть готовы. Ну и температура воздуха 7-9 градусов со знаком плюс в течение суток. Это даже больше, чем норма для октября. Напомню, сейчас в Мурманске 9 градусов со знаком плюс. И спонсор прогноза погоды представляет «Все для Рено». Ищите оригинальные запчасти для Рено. Устали от подделок? Сеть автомагазинов «Все для Рено» предлагает настоящие оригинальные запасные части, а также заводское масло «Эльф» в наличии. Радищево 18, телефон 45 95 10. Полярный Зорь 35 дробь 2. Телефон 44 20 15.
0: Налоговая тянет с проверкой. Главбуха тянет на Мальдивы. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

Звуки музыки наполнили эфир. Это проект Fastboy и композиция Music Sounds. Но не только звуками музыки мы здесь балуемся. Мы здесь еще, друзья, и пытаемся разговаривать. Разговаривать о приложениях в вашем смартфоне. Поводом для этого разговора стало недавнее исследование магазина приложений Rustor и Науки Mail. Опросили россиян, и выяснилось, что аж 46%, почти половина, не готовы провести без своего смартфона даже несколько дней. Точнее, это максимум, на который они готовы. А еще 31% готовы максимум сутки без него провести, а 4% вообще заявили, что даже на несколько часов не готовы это сделать. Если бы смартфон случайно остался дома, был там еще такой вопрос, 55% респондентов вернулись бы за ним. Ну, это логично. Я бы вот точно. Смотря где вообще на самом деле. Если ты это обнаружил уже в троллейбусе, то я думаю, что вряд ли бы я настолько прямо решил бы изменить время своего прибытия на работу или еще куда-то, куда я поехал в троллейбусе. Значит, остальные 45% продолжили бы день без непосредственно этого самого устройства. Больше всего в такой ситуации опрошенных беспокоило бы отсутствие связи с близкими. Этот вариант выбрали 38%. Еще 15% тех людей, которые остались бы гипотетически без смартфона, забыв его дома, переживали бы из-за невозможности решить рабочие или учебные вопросы, а 14% из-за риска пропустить важный звонок или сообщение. Самыми необходимыми функциями смартфона оказались звонки и сообщения. Все-таки это самое главное. Без них сложнее всего было бы обойтись 41% участников. Я бы, кстати говоря, не выбрал бы этот пункт, потому что крайне редко с кем-то говорю по телефону, особенно в исходящих. Но если говорю, я не знаю, в месяц, может быть, минут 7 у меня набегает. Бедный мой оператор, который дарит мне бесплатный пакет в 500 минут. Ну, точнее, это входит в абонентскую плату. Это не совсем бесплатно, конечно. Но в любом случае, у меня почти полностью этот пакет переходит на следующий месяц. Там уже какое-то несметное количество минут. Мне кажется, я уже могу целый район снабдить бесплатными минутами. Но тариф этого не позволяет. Так вот, банковские приложения и оплату покупок выбрали 9%, столько же мессенджеры. Видите, сообщения и звонки — это одно, а мессенджеры — это другое. У меня 99,9% общения происходит в мессенджере, не звонками и не смс-ками. Но вот, оказывается, у 41% людей все-таки ситуация с мобильным интернетом в стране, она немножечко другая, не такая, как в Мурманске, поэтому там вот уже, соответственно, другие процентные распределения. И для 5% наиболее важны рабочая почта и приложения. Ну, а что касается нашего сегодняшнего опроса, я у слушателей Power спрашиваю, какое приложение для вас настолько крутое, настолько полезное, что вы готовы его рекомендовать всем. Вот, например, нам пишет Георгий, говорит, удивляет, что мало кто знает о 2GIS, или как его называют, некоторый дубль GIS. Это, как по мне, самое незаменимое приложение для движения. В смысле, для движения куда-либо, либо на общественном транспорте, либо на своих двоих, либо на автомобиле. Определяет точный путь любым видом транспорта или пешком, вот видите, я как в воду глядел, вплоть до открытых-закрытых калиток, а самое важное, показывает время в пути, плюс куча плюшек типа справочника по организациям, тыкаешь на дом, смотришь, какие компании в нем, тыкаешь на компанию, вот и телефон, время работы и так далее. Еще удобно оставлять отзывы, они там более открытые и честные, проверил на себе, когда Яндекс заблокировал мой отзыв о 2GIS без проблем опубликовал. В общем, Яндекс.Картам до них как до луны. Слушайте, я не знаю, насколько корректно сравнивать, и там есть свои интересности, поскольку я какое-то долгое время пользовался Яндекс.Картами, ну и вообще сервисами Яндекса. Потом я решил, что от сервисов Яндекса совершенно неудобоваримых в плане, скажем так, интерфейса и заоблачных цен при минимуме комфорта пользования ими надо отказываться, и постепенно начал переходить в пользу других сервисов. Ну, в частности, от Яндекс.Карт я отказался и перешел на 2GIS. Могу сказать, что на самом деле и там есть какие-то моменты, которые раздражают, но, честно говоря, 2GIS раздражает меньше.
И здесь я могу согласиться с Георгием, который нам посоветовал и порекомендовал это полезное приложение. Какие есть рекомендации у вас? Какое приложение вы часто используете? Оно вам кажется настолько удобным, полезным, крутым, одним словом, что вы готовы порекомендовать его другим. Может быть, это какой-то интересный мессенджер, который еще, надо же, не успел привлечь ничьего внимания со стороны каких-либо органов регулирующих и не заблокирован в нашей стране. Можно поделиться. Пока еще. Может быть, это какое-то приложение для планирования путешествий. Может быть, приложение для планирования финансов. Может быть, это какая-то крутая читалка книг. Может быть, это крутая читалка книг на иностранном языке. Обо всем пишите на Синяшая группа ВК через сообщение сообществу. Не забывайте писать и через наше приложение, и через наш сайт pichar.ru, ну или звонить 488-448.

0: Комету Галлея тянет обратно к Земле раз в 75 лет. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Осень – не повод для хандры, а идеальный момент, чтобы обновить стрижку. Черные кости знают, как поднять моральный дух и добавить уверенности. И самое приятное – прайс остается максимально доступным. Стрижка – 1000 рублей. Папа и сын – 1500 рублей. Стрижка плюс борода – 1600 рублей. Заходи в «Черную кость» за стильным образом. Удобная запись в приложении ВКонтакте через сайт и по телефону 207050.
1: Обратная тяга.
3: Защищай небо родного города. Вступай в территориальный отряд Мурманской области «Барс». Зарплата 200 тысяч рублей плюс выплаты от Минобороны за звание и должность. Плюс единовременная выплата 300 тысяч рублей. Вас ждут сборы продолжительностью от 2 до 6 месяцев. Служба исключительно на территории Мурманской области и полное обеспечение. Рабочее место на время сборов в БАРС резервируется за вами. Подробности по телефонам 8 911 060 10 92, 8 911 060 10 92 и 8 911 317 92 79, 8 911 317 92 79. Вступай в наши ряды.
4: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксвилд», электроды, ЕСАП, маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
5: До конца года купите новостройку в Мурманске с агентством недвижимости «Риэлт-сеть» по цене застройщика и воспользуйтесь бесплатными сервисами. Ипотека под ключ, юридическая поддержка, приемка квартиры у застройщика. «Риэлт-сеть». Сделки под ключ с 2000 года.
6: Кредитование осуществляется по «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Обратная тяга.
2: Осенью мужчина не хандрит. Мужчина приводит себя в порядок в «Черной кости». Удобная запись ВКонтакте через сайт и приложение 207050.
0: Стрелку компаса тянет на север. А всех мурманчан под вечер тянет домой.
7: Обратная тяга на Power Hit Radio.

Вечер вместе с Power Hit Radio продолжается. Сегодня в обратной тяге мы говорим о смартфонах и о приложениях в этих самых смартфонах. И буквально несколько минут назад я вам уже рассказал кое-что об исследовании, которое провели магазин приложений Рустор и Наука Mail. Так вот, выяснили эти товарищи у других товарищей россиян, опросили, выяснили, что 46% россиян готовы провести без смартфона максимум несколько дней, еще 31% только сутки, а 4% участников вообще не смогли бы отказаться даже на несколько часов. И еще кое-какие цифры. Легче всего отложить смартфон дома в выходной день. Так ответили 28% опрошенных. 24% могли бы обойтись без него на природе или за городом. Вот недавно, кстати говоря, 2 недели отдыхал просто в самой настоящей дикой природе. Просто никого. И могу сказать, что да, как-то не хочется смартфон. Ну, по крайней мере, я сам понимал, что я еще успею, когда вернусь из отпуска, на как бы это помягче сказать, какие-то странные слова все время в голову лезут, наглядеться, ладно, давайте максимально корректно скажу, наглядеться еще в этот смартфон успею, и занимался тем, что созерцал просто природу. И сидел, не хватало только ружья. Знаете, вот у меня образ в голове был человека, который сидит, закутался, потому что на улице достаточно прохладно, в одеяло, у него тут ружье на коленях, он так в кресле качалки покачивается, на террасе сидит, смотрит на проезжающие мимо автомобили. Вот там не было ни автомобилей, было озеро, ну и кресла-качалки не было, и ружья. Опять же, жаль, нет, если вспоминать классиков. Что еще пишут? 17% опрошенных могли бы отложить смартфон на встречи с друзьями или близкими, 14% в отпуске. Для 5% расстаться с устройством было бы сложно при любых обстоятельствах. При этом 63% опрошенных готовы и намеренно устраивать перерывы от смартфона. Еще 34% не видят в этом необходимости, а 3% не готовы вообще ни при каких обстоятельствах специально оставаться без смартфона. Ну и вопрос, который я адресовал слушателям Power Hit Radio. Какие приложения какие приложения вы на своем смартфоне настолько часто используете, настолько они крутые и полезны для вас, то вы готовы порекомендовать их другим. Пожалуйста, пишите, рассказывайте об этом. И сейчас у меня очень интересный ответ порадовал от Данила. Там, называется приложение Merlin, распознает птиц по пению или фотографии. Надо сказать, что у меня вообще в голове эта идея была, и я как-то говорил, когда мы вот как раз по природе гуляли, что неплохо было бы заиметь Шазам для пения птиц. Кто это вот такие звуки издает? Что звуки были совершенно дикие. Мне не передать вам, друзья. Это было что-то из фильмов ужасов. А если учесть, что, скажем так, дело было туманным утром, и, как я уже сказал, вокруг никого, это на самом деле очень было бы любопытно знать, что это птица. Да и, собственно, узнать хотя бы, птица ли это. Вот. Оказывается, такое приложение уже сделали. Merlin называется. И, соответственно, включаешь, и как Шазам, он распознает птицу и говорит тебе, что это такое. Кто это? Самое главное. Это просто потрясающе. Ну, не знаю, насколько оно часто используется людьми, но я думаю, что те, кто прям любит это дело, гулять по природе, наблюдать за птицами и слушать их, вполне себе достаточно полезное приложение и очень крутое. Главное, чтобы оно корректно работало, а не безо всяких сбоев. Вот, например, Шазам частенько работает со сбоями, выдает какие-то странные результаты. Совершенно не те песни, которые есть. И недавно я узнал, как это все математически внутри у него там, что у него под капотом, как он определяет песни. Я понял, почему у него все вот так вот не всегда корректно определяется. Но об этом как-нибудь в другой раз поговорим. А пока напомню, вопросы сегодняшнего вечера. Какие приложения в вашем смартфоне вы считаете настолько полезными и крутыми, что готовы рекомендовать их другим? В чем главная ценность и особенность таких приложений? Пишите на нашу группу ВК через сообщение сообществу. Не забывайте писать через наш сайт pichart.ru и через наше приложение. Ну и телефон, номер телефона в студии 488-448.

0: Реклама. В поисках новой Toyota, Volkswagen, Nissan или Mazda отсутствие официальных дилеров не проблема. Автосалон «Автоплаза» – это широкий выбор новых автомобилей европейских и азиатских брендов в наличии и на заказ с гарантией и по отличным ценам. Приезжайте и убедитесь в этом сами. Транспортная 12Б. Телефон 20 21 41. Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com. Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно.
1: Geely City Ray – энергия города, которая ждет вас на проспекте Кольском, 53, строение 5, по выгодной цене. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте geelyomega.ru.
2: Опять интернет глючит.
3: В танках пинг высокий.
2: Ты мне там фото отправила, а ничего не грузится.
4: Ваня, помоги! Ты же программист!
5: Как вы мне надоели.
6: Переходите уже на CityLink. Звоните 707-105. Мастер придет и подключит быстрый и надежный интернет. 707-105.
7: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону.
2: Вот это CityLink.
0: Обратная тяга.
8: Синяя хандра? Не слышали? Когда ты выглядишь круто, никакая погода не испортит настроение. Пока еще можно ходить без шапки, самое время заглянуть в черную кость и освежить стрижку. Цены остаются прежними. Стрижка 1000 рублей, папа и сын 1500 рублей. Стрижка плюс борода 1600 рублей. Приходи за уверенностью и качественным сервисом. Удобная запись в приложении ВКонтакте, через сайт и по телефону 20 70 50.
9: Комету Галлея тянет обратно к Земле раз в 75 лет. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Золото чартов.
1: Немного отвлечемся от наших разговоров смартфонных и отправимся на вершину одного из хит-парадов планеты. Спонсор рубрики ИП Петрик Мария Ивановна, студия «Первая маникюрная». Японский маникюр, система IBX для укрепления ногтей. 60-40-60. Сегодня мы отправимся в очень далекую страну. Страну, где, собственно, много чего интересного, непонятного для нас существует. Ну, вот, например, там, в этом краю, в одном из самых влажных и зеленых краев нашей планеты, существует река, которая в сезон дождей разливается настолько мощно, что целые деревни на время становятся плавучими. Дома стоят на сваях, между ними курсируют лодки вместо обычных улиц. Там к этому привыкли, и никто особо как-то не кричит и не паникует. А еще там, в тех краях, обитает розовый речной дельфин, которого местные жители считают почти мистическим существом. По легенде, он ночью выходит на берег в облике красавца и очаровывает девушек. Вот у нас все наоборот, потому что, как правило, русалки выходят на берег и очаровывают мужчин, а там вот так вот. Климат умудряется в этой стране быть одновременно тропическим и удивительно разнообразным. В одних районах круглый год жара и ливни, в других зимой иногда выпадает снег. Это в основном касается, конечно же, высокогорных плато. Здесь, помимо удивительной природы, есть и удивительная традиция. Ягоду асаи, которую весь мир знает как сладкий суперфуд, в мисках с гранолой, знаете, частенько добавляют. Местные жители до сих пор едят ее в соленом варианте с рыбой, маниокой и перцем. И еще один малоизвестный штрих. В некоторых регионах этой страны до сих пор сохраняется обычай кофезиньо – крошечные чашки крепчайшего кофе, которую пьют стоя почти буквально на бегу, но обязательно с улыбкой и коротким разговором с соседом. Уж где-где, а в Бразилии умеют превращать даже самую дикую спешку в маленький ритуал радости. Мы сегодня в Бразилии. Песня, возглавляющая хит-парад iTunes в этой стране, это Hilary Duff с треком Catastrophe. От слова cat – кошка. Catastrophe – энергичный поп-трек с налетом электроники, где Hilary Duff играет с образом такой избалованной кошечки, для которой любая мелочь – это кото-строфа вселенского масштаба. Цепляющий припев, ироничный текст и клип. И клип этот, кстати говоря, набрал миллионы просмотров. И неудивительно, что песня покорила страну карнавалов. Номер один в чарте iTunes Бразилии. Hilary Duff, Catastrophe, прямо сейчас.
0: Золото чарта.

0: номер один в Бразилии. Это Хилари Дафф. И я вот совершенно, мне кажется, напрасно вызвал гнев богов английского языка. В частности, может быть, моя бывшая преподавательница тоже бы сейчас очень гневно по мне бы прошлась. Но, тем не менее, катастрофе. Или как вот я вот все равно не запомнил, как правильно произносить это словосочетание. Надеюсь, Хилари Дафф, на этом мы закончили с рубрикой под названием «Золото чартов». Послушали песню, которая сейчас заводит всех жителей Бразилии и доводит их буквально до самых зажигательных и горячих танцев. Спонсор рубрики представляет студию «Первая маникюрная». Маникюр без покрытия, японские маникюры, система IBX для укрепления натуральных ногтей. Красивые ногти могут быть и без гель-лака. «Первая маникюрная» делают как для себя. Шмидта 39/1, телефон 60 40 60. ВКонтакте 1 маникюрная.
1: Золото чартов.

0: 7 вечера в Мурманске. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
0: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой. Обратная тяга на Power Hit Radio. С понедельника по четверг с 18 до 20.
3: Добро пожаловать в нашу обитель вечерних посиделок и разговоров о том, о сём. Второй час вечернего шоу «Обратная тяга» стартовал. Краткое содержание предыдущих серий. Как говорится, сегодня мы обсуждаем самые интересные, крутые, полезные приложения, которые есть в вашем смартфоне и которые вы настолько прям цените, настолько ими восхищаетесь, что готовы рекомендовать их другим. Может быть, это будут приложения для, ну, ориентирования на местности. Назовем их геосервис, назовем их картами. Может быть, это будут приложения, которые предназначены для того, чтобы все-все-все свои дела, что по работе, что просто какие-то личные дела, записывать и ничего не забывать. Может быть, это будут приложения для прослушивания музыки и для прослушивания радио. Все, что угодно, что вы готовы порекомендовать, желательно с какой-то конкретикой, с названиями. Вот Маргарита целых три предложения перечислила, но нигде конкретики. Пишут «Деньги окей». Наверное, вот все-таки это название. Я вот сейчас подумал, что вот такое просто название у приложения. «Деньги ок» для ведения повседневного бюджета. Это первое. Второе. «Зона». Это, кстати, наверное, тоже название. Да, я слышал об этом приложении. Очень многие его хвалят, но я не очень понимаю, зачем мне смотреть фильмы на телефоне, когда есть, ну, как минимум ноутбук. Телевизора-то у меня нет. «Зона» для просмотра фильмов и книги. Вот интересно, вот слово «книги» является ли, скажем так, названием приложения? Потому что у меня, да, есть парочка читалок FB Reader и Read Era. Кажется, так называется это приложение, то есть эра чтения. Вот тут какие-то читалки абсолютно бесплатные, и в них совершенно разные форматы, популярные форматы для электронных книг. Можно открыть и даже PDF-документы. В общем, мне и то, и другое приложение нравится. Ну, не знаю, я готов, наверное, порекомендовать вам какой-то из этих. Вот Reader мне больше понравилось, потому что я его не так давно для себя открыл и понял, что он даже чуточку удобнее, чем FB Reader, но с FB Reader мне дорог, потому что много лет им пользовался до этого, и как-то он продолжает. Вот я недавно себе новый телефон купил в сентябре, в середине, и все равно это приложение со старого перекочевало, никуда не делось. Оно там все равно есть, хотя пользуюсь я Reader. Ну и, конечно, есть приложение для каких-то сервисов, ну, такие, допустим, как Яндекс.Книги, кому не жалко бешеных тысяч за подписки. Есть еще у нас другие прекрасные литературные сервисы, такие как Litres, Альпина книги. Там тоже можно внутри приложения есть разделы, где просто можно читать книги. Тоже эти читалки, никто не запрещает ими пользоваться. Тем более, что если ты какие-то книги покупаешь там внутри этих сервисов, то только в этой читалке их и можно прочитать, как мне кажется. Или же можно скачать. Сейчас я ни за что не поручусь. Сейчас очень сильно все меняется. Буквально несколько недель назад какой-либо файл можно было спокойно, если вам кто-то прислал ссылку на Яндекс.Диск, можно было просто скачать этот файл с Яндекс.Диска и все. А сейчас, если у вас нет аккаунта на Яндекс.Диске, вы не скачаете ничего. Вам нужно будет все равно авторизоваться через сервис Яндекс, иначе он вам не даст ничего скачать. И все вот так вот постоянно меняется. Так что, возможно, сейчас чтение сервисов, точнее, внутри сервиса чтение книг только единственный вариант, который возможен. Скачать их в виде файла и читать в какой-то другой читалке, это вполне себе могут уже и запретить. Тем не менее, вопрос мой остается в силе и актуальный. В течение ближайших 56 минут предлагаю отвечать на этот вопрос, какие приложения в вашем смартфоне вы считаете настолько полезными и крутыми, что готовы рекомендовать их другим. Рекомендуйте. Не забывайте писать, в чем их главная ценность и особенность. Ну, коротенечко, если не жалко. Так, чтобы нам тоже захотелось их попробовать в жизни и установить себе на смартфон. Пишите через наше приложение Power Hit Radio. Кстати, заодно можете оценить его, насколько оно крутое и полезное. Пишите через наш сайт phr.com. kp.ru. Пишите через сообщение сообществу в ВК, пишите на стене нашей группы в ВК. Ну и не забывайте звонить 488-448-8. И обратная тяга продолжается.

У директора вытянулось лицо. Теща потянула спину. Школьники тянут лес рук. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

Взгрустнувшая Надежда Кузьминична затягивает песню. На шиномонтажке тянут резину. Мальчик Игнат тянет кота за уши. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Стрелку компаса тянет на север. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Зачем хандрить осенью? Лучше привести себя в порядок в черной кости и радоваться последним дням без шапки. Стрижка 1000 рублей. 20, 70, 50.
1: Обратная тяга на Power Hit Radio.
3: Привет, обед, вкусная домашняя еда с доставкой. Суп, горячий салат всего 370 рублей. Бесплатная доставка даже одного обеда. Готовим

0: ИП Алибеков Руслан Саиткулыевич, УГРНИП 321-519-400-143-34. Снова весь день в телефоне. Пора переключать энергию ребенка на реальные победы. Хоккейная школа «Шор Арктика» объявляет набор детей от 5 до 8 лет. Мы знаем, как направить активность ребенка в правильное русло и вырастить лидера. Воспитанники школы получают реальный шанс вырасти до игроков профессионального молодежного хоккейного клуба «Арктика» и выступать на всероссийском уровне. Запись на пробное занятие 911-307-62-10. «Шор Арктика». Формируем характер с первых шагов на льду.
1: Powerhit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
2: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
1: название треков,
2: голосование за самые понравившиеся,
1: передача сообщений в студию.
2: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Powerhit Radio.
1: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
3: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Powerhit Radio 488-442.
4: Обратная тяга на Powerhit.

0: Не очевидно, но вероятно.
1: Немножко, немножко сбавили мы обороты в плане температуры. Буквально 0,4 градуса сдали мы в сторону уменьшения, разумеется. Ветер юго-западный 9-11 метров в секунду. И на завтра синоптики обещают нам облачную погоду. И пишут они так, знаете, временами дождь. Заглянул я в другие источники, смотрю, а там проще перечислить времена, когда дождя не будет. Практически неостановимо. Он начнется сегодня поздно вечером после 23 и будет идти на протяжении почти всего вторника. Так что завтра готовьтесь к этому, если за последние 4 дня, которые нас особо не огорчали дождями, вы уже успели позабыть, где лежит ваш зонтик, сейчас самое время вспоминать, чтобы завтра с утра в потьмах не бегать, натыкаясь на углы и не искать его. Также на вторник обещает ветер юго-западный, умеренный, временами сильный, и температура воздуха от 7 до 9 градусов тепла, несмотря на ветер и дождь, вполне себе еще приятные для октября, разумеется. 7-9 градусов со знаком плюс в течение суток. Сейчас в городе тоже около 9, но, скажем так, 8,6. Кому это какую роль сыграет, я не знаю, но должен уточнить, что температура плавно пошла вниз.
0: Стрелку компаса тянет на север. А всех мурманчан под вечер тянет домой.
2: Обратная тяга на пауэр.

12.25 в Мурманске и вечернее шоу «Обратная тяга». Сегодня разворачивается у нас разговор вокруг полезных приложений, которые есть на вашем телефоне, но вы настолько восхищаетесь этим приложением, что готовы рекомендовать его и остальным. Может быть, конечно, некоторые из них узкоспециальные. Вот, например, нам рекомендовали установить приложение, распознающее, как Шазам буквально, пение птиц. И, соответственно, это приложение тебе рассказывает, что это за птица. Такие чудесные, может быть, и пугающие звуки издает. Это, согласитесь, далеко не всем нужно, но я бы вот, например, такое установил. Благо, теперь, благодаря вам, я знаю, как оно называется. А то раньше где-то я слушал, что такое приложение есть, но все никак не мог вспомнить название. А оно называется очень просто «Мерлин». Ну и разные совершенно есть сферы человеческой деятельности, человеческого бытия, назовем это так, которые уже каким-то образом оцифрованы, и, соответственно, для этого я просто пугаюсь на самом деле от того, какие самые странные порывы человеческой души и тела уже снабжены соответствующими приложениями. Катя рекомендует нам Neuronation. Neuronation, наверное, правильно читать. Замечательное приложение для тренировки различных когнитивных способностей. Большая часть тренировок бесплатна, никаких ограничений по количеству. Слушайте, я знаю это приложение. И более того, оно у меня установлено на телефоне. От нечего делать, знаете, когда надо время поубивать, я использую это приложение вместо того, чтобы какие-нибудь пузырики лопать, знаете, как некоторые делают, или какие-то танчики там, я не знаю, во что сейчас модно играть на телефоне. У меня исключительно пазлы и такие очень сложные для восприятия мозгом головоломки в телефоне установлены, и их буквально несколько штук. И одна из них вот эта нейронация, Neuronation. И там мне очень нравится одна игра, которую, насколько я слышал, использовали еще, конечно же, не в виде приложения, а в виде специальных тестов, буквально на бумаге это делали, для того, чтобы разоблачать советских шпионов в США. Каким образом? А все очень просто. Когда тебе пишут слово «зеленый» желтыми буквами, а ты в вопросах должен отвечать, какого цвета буквы. И это кажется, что это просто, но на самом деле, когда у тебя буквально несколько секунд на то, чтобы ответить, а ты должен думать это на английском языке и правильно отвечать. Ну, соответственно, носитель английского языка, человек, который не знает русского, он видит только цвет букв. Для него слово «зеленый» ничего не означает. Вот так вот и засыпались различные разведчики. Ну и, соответственно, такое задание, один из видов, есть вот внутри этого приложения Neuronation. Там есть и сложнее, я серьезно говорю. Это самое простое, что там может быть. 30 секунд тебе дают, вот там постоянно меняются слова, тебе нужно правильно называть цвет букв именно. Вот, да, есть такая интересная штука. Какие еще интересные приложения вы можете порекомендовать другим, друзья? В чем заключается их крутость, особенность, ценность, полезность для вас, а может быть для других? Вы уже знаете, чем они могут быть полезными. Пишите об этом на стене нашей группы ВК, через сообщение сообществу не забывайте писать, через наш сайт и приложение. Ну и звоните 488-448.

0: Комету Галлея тянет обратно к Земле раз в 75 лет. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Осень – не повод для хандры, а идеальный момент, чтобы обновить стрижку. Черные кости знают, как поднять моральный дух и добавить уверенности. И самое приятное – прайс остается максимально доступным. Стрижка – 1000 рублей. Папа и сын – 1500 рублей. Стрижка плюс борода – 1600 рублей. Заходи в «Черную кость» за стильным образом. Удобная запись в приложении ВКонтакте через сайт и по телефону 20 70 50.
1: Обратная тяга.
3: Мама, смотри, я плыву!
4: Аквацентр «Лягушонок». Грудничкового и раннего плавания для малышей от 2 месяцев. Безопасный бассейн для гармоничного развития ваших детей. Гарантия чистоты воды. Опытные инструкторы. Комфортная зона ожидания для родителей. Телефон 20-20-60. Героев рыбачьего дна.
5: Эй, бро, где в Мурманске ночью можно нормально поесть? Дружище, на Коминтерна 5 бар «Руки вверх». Ночной дожор именно там. Вкусно готовят с 18.00 и до самого утра. Первое, второе и потанцевать. Мурманск.рвб.ру. Hasta la vista, baby. 21+.
6: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
1: Обратная тяга.
2: Осенью мужчина не хандрит. Мужчина приводит себя в порядок. В «Черной кости». Удобная запись ВКонтакте через сайт и приложение 207050.
0: Стрелку компаса тянет на север. А всех мурманчан под вечер тянет домой.
1: Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Недавно магазин приложений Рустор и сервис Наука Mail провели опрос и выяснили, что 46% россиян готовы провести без смартфона максимум несколько дней, а еще 31% максимум сутки. 4% при этом участников заявили, что не смогли бы отказаться от своего смартфона даже на несколько часов. Что же там такого интересного они видят в этом самом смартфоне? Сегодня мы и выясняем, разговаривая о самых полезных и крутых приложениях, которыми вы пользуетесь. Вы считаете их настолько полезными и настолько крутыми, что готовы рекомендовать их другим людям. Мария пишет, у меня это Samsung Health. Уже привыкла быть в курсе того, сколько шагов прошла, качество сна, потраченная энергия. Нравится Fit Secret, считать калории в еде. Приложение Power еще, само собой. Нравится выставлять треком оценки. А еще нравится получать скидки в приложении рестораны у Мурманска. Кстати говоря, по поводу скидок, у меня есть такое приложение, даже не помню, как оно у меня появилось. Наверное, как обычно, в интернете где-то прочитал про него. А приложение называется «Кошелек». И, как вы логично догадываетесь, связано оно с финансами. Но не совсем именно с ними. Оно связано со скидочными картами. То есть внутри этого приложения вы можете держать все свои скидочные карты, чтобы не набивать ими свой кошелек. А при этом некоторые карты можно выпустить внутри самого приложения. Я так делал, выпуская скидочные карты для сетей магазинов, которые в Мурманске просто отсутствуют. В отпуске, например, приезжаешь в другой город, смотришь, там такая какая-то интересная такая сеть есть. Как правило, это магазин алкогольных напитков. Ты такой думаешь, интересно, а есть ли у меня скидки в нем? Сейчас посмотрим. Открываешь это приложение, есть. И все, у тебя есть там скидочная карта. Далеко не всегда это работает, конечно, но чаще работает, чем нет. Плюс ваши имеющиеся пластиковые карты, там можно, как это правильно сказать, оцифровывать. То есть ты их фотографируешь с одной, с другой стороны, и таким образом заносишь внутрь этого приложения. У тебя отпадает необходимость носить с собой пластик. Я еще раз уточню, если кто-то вдруг именно в этот момент сосредоточился на том, что там ведущий бухтит про то, как космические корабли бороздят просторы Большого театра. Речь идет именно о скидочных картах или каких-то клубных картах, а не о банковских картах. Вот, они все там. И, соответственно, я постоянно в магазинах использую это приложение, когда попадаю в магазины, для которых у меня нет отдельного приложения. Ну, всем известные там приложения, Пятерочки там или Магниты. Допустим, для супермаркетов, точнее, наверное, уже правильнее, гипермаркетов. Гипермаркетов Лента и Окей, вот тут карты у меня находятся именно внутри этого приложения кошелек. И много для каких еще магазинов у меня карты именно, ну, именно там. Так что, друзья, рекомендую. Называется очень просто «Кошелек». Русскими буквами, буквально кириллицей. Какие крутые приложения в вашем смартфоне и полезные, самое главное, есть? В чем их главная ценность и особенность? Пишите об этом, еще полно времени. Ну и не забывайте, что скоро у нас и рубрика под названием «Romantic Collection».
1: Hi everyone, this is Serge Devant. You're listening to Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Иногда хочется все изменить. Записаться на курсы кройки и шитья, сбрить, наконец, бороду, заказать в пиццерийке куриные наггетсы.
2: Да-да, теперь можно все и сразу. Наггетсы для детей, картошка по-деревенски, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
3: И Погорякина Диана Валерьевна, Огарнип 32-023-75-00-128-20.
0: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую Свенги мебель». Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В октябре рисуем на тему «Золотая осень». Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте. Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат Венги на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
4: Партнер проекта производит. Производственная компания «Венги Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича, 5, торговый центр «Русь», второй этаж, телефон 70 70 90.
0: Правила конкурса «Я рисую с Венги Мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.
5: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4, 8, 8, 4, 4, 2.
0: Обратная тяга.
2: Синяя хандра? Не слышали? Когда ты выглядишь круто, никакая погода не испортит настроение. Пока еще можно ходить без шапки, самое время заглянуть в черную кость и освежить стрижку. Цены остаются прежними. Стрижка 1000 рублей, папа и сын 1500 рублей. Стрижка плюс борода 1600 рублей. Приходи за уверенностью и качественным сервисом. Удобная запись в приложении ВКонтакте через сайт и по телефону. 20-70-50.
6: Комету Галлея тянет обратно к Земле раз в 75 лет. А всех мурманчан под вечер тянет домой.
0: Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Романтик.
1: Настало время романтической музыкальной странички. На волнах Power и спонсор рубрики ИП Петрик Мария Ивановна, студия «Первая маникюрная». Японский маникюр, система IBX для укрепления ногтей 60-40-60. Сегодня у нас будет дуэт, как положено в песнях о любви медленных, красивых и романтичных. Это Женя Айко и Кендрик Ламар. Композиция называется «So Good». Женя Айко – это американская R&B-певица из Лос-Анджелеса, чей бархатный, почти невесомый вокал стал давно визитной карточкой современного соула. Она умеет петь так, как будто, ну, буквально шепчет на ухо, интимно обволакивающе, без каких-либо лишних препятствий между ее голосом и твоим мироощущением, мировосприятием, твоим ухом, в конце концов. За годы карьеры она выпустила несколько альбомов, в том числе отмечены Грэмми номинациями «Чиломбо». Это, кстати говоря, ее настоящая фамилия. И всегда оставалась верна своему фирменному звучанию, воздушному, чувственному, немного меланхоличному. А Кендрик Ламар в представлении, думаю, не нуждается. Это один из самых уважаемых рэперов современности. Умеет быть одинаково мощным и в остросоциальных песнях, и в лирических, о любви. Сама композиция «So Good» вышла совсем недавно, 11 сентября этого года. Стала частью нового 4-го студийного альбома Жене Айко «Westside Windsy». И композиция окутана такой ностальгической, почти мечтательной атмосферой. Это два голоса, которые звучат уверенно и расслабленно одновременно. Они ведут диалог о влечении, о том особом ощущении, когда рядом именно тот человек, что заставляет чувствовать себя неотразимо. Песня про легкость притяжения и ту уверенность в себе, что приходит с возрастом и опытом. Итак, «Romantic Collection», Женя Айко и Кендрик Ламар, «So Good».

Как я уже говорил, песня вышла 11 сентября 2026 года, но такое ощущение по музыке, по аранжировке, по подаче, что это буквально трек из 90-х, а то и из 80-х. Жене Айка и Кендрик Ламар в рубрике «Romantic Collection» с композицией «So Good». Спонсор рубрики представляет студию «Первая маникюрная». Маникюр без покрытия, японский маникюр и система IBX для укрепления натуральных ногтей. Красивые ногти могут быть и без гель-лака. «Первая маникюрная» делают как для себя. Шмидта 39/1, телефон 60 40 60, ВКонтакте 1 маникюрная.

0: Не очевидно, но вероятно. О погоде.
1: Что ж, буквально через несколько минут мне появиться нужно на улице, для того, чтобы как-то добраться до дома, и там как раз в эти самые минуты пошел дождь. Но давайте поподробнее обо всем. Спонсор прогноз погоды – доставка роллов и пиццы «Фарфор», сет «Лосось плюс угорь» по суперцене 50 кусочков, 1769 рублей. В Мурманске пошел дождь, ветер остался при этом юго-западным 9,11 метров в секунду, ну и температура сразу поползла вниз, плюс 8 градусов уже. Завтра примерно то же самое нас ждет, за исключением, конечно, темноты. Все тот же юго-западный умеренный, временами сильный ветер, дождь почти весь день, облачная погода почти весь день и температура воздуха, которая будет находиться между отметками в 7 и 9 градусов со знаком плюс в течение суток. Вот, собственно, и все, что я могу рассказать вам о завтрашней погоде. Никаких дополнительных и сверхъестественных неординарных явлений не будет наблюдаться. Спонсор прогноз погоды «Фарфор». Не нужно выбирать. Кстати, лосось плюс угорь можно взять все и сразу. Суперцена. 1304 грамма. 50 кусочков. Всего 1769 рублей. Мурманск.фарфор.ру. ИП Осипов Илья Олегович. Угорнип 314-511-011-2-00-14.
0: Обратная тяга.
1: Выходим на финишную прямую сегодняшнего вечернего шоу «Обратная тяга». Мы говорили о полезных приложениях в вашем смартфоне. Самые недавние сообщения, которые нам прислали. Вот Александр, например, написал: «Умный транспорт очень точно показывает местоположение всего общественного транспорта. В данный момент работает примерно в 150 городах России. Налоги. Без них никуда. Умным транспортом долгое время пользовался, пока не начал отображаться общественный транспорт гораздо более точно, без каких-либо, как бы это помягче сказать, глюков. А в остальных геосервисах, в том же 2GIS есть общественный транспорт. А если мне не изменяет память, в Яндексе даже маршрутки отображаются. Как минимум, вот те, которые мне нужны, 51-го маршрута, они там на картах есть, чего нету в умном транспорте. Но я согласен, приложение отличное, и долгие годы я им пользовался. Аптека.ру, продолжает Александр, это аптечный Wildberries, где есть все. Я, кстати говоря, тоже установил ее себе как альтернативу другому приложению, которым я чаще пользуюсь, это Ютека. Без .ру, просто Ютека. Тоже такой своеобразный аптечный маркетплейс, и, как мне кажется, там цены пониже. Но Аптека.ру, почему я держу ее для, скажем так, альтернативы, там есть вещи, которых нету, допустим, на Ютеке. И яичный таймер. Приложение для варки яиц с кучей настроек, начиная от размеров яиц и их количества и текущей температуры. Интересно. Мне кажется, уже проще яйцеварку купить, для, если вы настолько фанат. Я каждое утро на протяжении многих лет ем вареные яйца. У меня просто таймер обычный, кстати говоря, тоже рекомендую всем, обычный таймер просто в телефоне, без каких-либо привязок непосредственно к размеру яиц, количеству. Я засекаю 3 минуты 15 секунд, яйца получаются идеально. Чуть жидкие в серединке, но все остальное как бы готово. А что еще успели написать? Давайте почитаем. Степан пишет: самое полезное и нужное приложение – это приложение Power. Послушать любимое радио, приветы передать, песни оценить. Из того, что можно называть вслух, РЖД пассажирам для покупки билетов на поезда и электрички, ВК, хотя в нем и много косяков. О, да. Это, конечно, один сплошной косяк. Я не знаю, как можно столько лет развиваться, столько лет существовать, столько лет существовать без каких-либо прямых конкурентов, которых благополучно с помощью государства уничтожили, и быть таким глючным, ни на что не способным аморфным нечто. Это я все про ВК. А что еще? И вот, Сергей Борисович, я не понял, вот, что, вот, честно говоря, это шутка, что ли? Извините, конечно, но самое важное сейчас приложение «Макс», без него в некоторые сервисы не авторизоваться. Я, честно говоря, пока таких сервисов не встречал, и мне, соответственно, приложение «Макс» никоим образом не нужно ни для какой авторизации, у меня его нет. Есть нормальные, глючные и нормальные безопасные, это самое главное, безопасные с точки зрения приватности ваших данных, мессенджеры, которые вполне себе прекрасно работают, безо всяких ухищрений и каких-либо, не знаю, дополнительных танцев с бубнами. Ну и на этом давайте прощаться, потому что уже без 17 секунд 8 вечера в Мурманске уже пора мне закругляться. по каким-то совершенно мистическим причинам на станции появился Сергей Сачков. Ну да ладно. А всем хорошего завершения понедельника. Услышимся через неделю. Прекрасной вам плодотворной недели. Зовут меня Вячеслав Каверин. Пока.
0: Сейчас в Мурманске 20 часов. Реклама.
2: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт Сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.

0: Best music. Power Hit Radio. Feel the power. Power play.
1: Let's go. Спонсор песни недели – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайропи». Место вашего отдыха и восполнения сил.

0: Спонсор PowerPlay – сеть салонов «Азия СПА» и «Тайропи». Тайские массажи, СПА-программы с прогреванием хамами, уникальные СПА для волос и головы. Атмосфера роскошного отдыха в традициях тайского СПА. Скачивайте приложение «Азия СПА» в App Store и Google Play. Ленина, 69, Северная Нагорная, Челюскинцев, 9. ООО «Азия Медикал СПА». Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Tonon Power Heat Radio. Your number one hit music station.

0: на Power Hit Radio.
1: Эй, бро, где в Мурманске ночью можно нормально поесть? Дружище, на Коминтерна 5 бар «Руки вверх». Ночной дожор именно там, вкусно готовят с 18.00 и до самого утра. Первое, второе и потанцевать. Мурманск.рвб.ру. Hasta la vista, baby. 21+.

0: stay tuned on Power Hit Radio. New and fresh music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Катриэль, Пака Амороза, Pink Panthers, Fred Again, Etienne de Crécy, Sexy Magic.

Heat Radio.

0: Мурманское время 21 час. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик «Олс и Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.
3: Вместе на одной волне. 104.5 FM.
4: Stay tuned on Power Hit Radio.

0: Listen up. Best music. New and fresh music. Power Hit Radio.
1: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
2: Drama Club Яхаяти.

0: get me.
1: Хит Радио с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Sam Felt, Yes This, Need That Love.

Fresh Music. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio. Swish, Crazy for You.

0: На мурманских часах 10 вечера. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт Сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.
3: Москва – это Кремль. Санкт-Петербург – это Эрмитаж. Сочи – это Олимпиада. Мурманск – это Пауэр. Пауэр Хит Радио. 104.5 FM.

0: Number one.
1: Hit music
0: station. 104.5 FM.
1: Power hit.

0: Fresh Music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Зоя, Hold the Horizon.

0: 23 часа в Мурманске. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт Сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.
0: Вместе на одной волне. Stay tuned on

That is so cool. Turn on Power Hit Radio.

0: На часах полночь. В Мурманск пришел новый день. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.

is power. Turn on the power. Power. On Power Hit Radio.

0: Estéreo. Turn on Power Hit Radio. Реклама на Power Hit Radio.
1: Эй, бро, где в Мурманске ночью можно нормально поесть? Дружище, на Коминтерна 5 бар «Руки вверх». Ночной дожор именно там, вкусно готовят с 18.00 и до самого утра. Первое, второе и потанцевать. Мурманск.рвб.ру. Hasta la vista, baby. 21+.

0: Мурманске 1 час. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт Сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.

0: Radio. Radio. The power. Power. Yes. Power play.
1: Let's go. Спонсор песни недели – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайропи». Место вашего отдыха и восполнения сил.
2: Party is mine, paving over pastures, 'cause horses are gone.

Powerplay – сеть салонов «Азия СПА» и «Тайрапи». Тайские массажи, СПА-программы с прогреванием в хамаме, уникальные СПА для волос и головы. Атмосфера роскошного отдыха в традициях тайского СПА. Скачивайте приложение «Азия СПА» в App Store и Google Play. Ленина, 69, Северная Нагорная, Челюскинцев, 9. ООО «Азия Медикал СПА». Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. This is Powerplay.

0: Точное время 2 часа. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.
3: 60 minutes. 200 на одной волне. Stay tuned.

0: Today's best music.
1: Hit music.
0: Power Hit Radio.

Пауэрхит Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.

0: Три часа в Мурманске. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.
3: Москва – это Кремль. Санкт-Петербург – это Эрмитаж. Сочи – это Олимпиада. Мурманск – это Пауэр. Пауэр-хит-радио. 104.5.